0: как мелюзгу. Да. Они просто набрасываются с стаи такой, и бум, на части их разрывают. Тут все очень интересно. Да-да-да-да-да. Такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
1: При этом касатки, вопреки заявлению президента, на самом деле не питаются белыми медведями, говорят зоологи. Авторы статьи в «Экономист» отмечают, что в России растет недовольство войной. Российские социологи ранее выяснили, что доля активных сторонников продолжения боевых действий сокращается. По данным июльского опроса Левада-Центра, за продолжение войны высказываются 28% россиян, а за начало переговоров о мире 62%. При этом на вопрос, что делать, если мира добиться не получается, 56% опрошенных выступили за наращивание ударов по Украине, а среди жителей Москвы эта доля еще выше – 66%. Как пишет «Экономист», у Владимира Путина есть достаточно экономические ресурсы и репрессивный аппарат, чтобы продолжать войну против Украины. С этой оценкой согласен экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
2: Пока россияне не закончатся, Путин сможет воевать и, более того, и производить оружие сможет, потому что для того, чтобы производить оружие, я много раз про это говорил, нужны не деньги, которые может в любом количестве напечатать центральный банк, а ресурсы, в том числе человеческие, да, люди, которые будут стоять у станка, люди, которые будут добывать металлы, делать порох и так далее и тому подобное. То есть простые виды вооружения они смогут выпускать, но и сложные тоже, потому что той нефти, которая там продается, даже если не будет хватать на китайский ширпотреб, то уж на комплектующие китайские для российских ракет и чего-то более сложного, там, беспилотников, деньги эти найдутся, да.
1: Тем временем уже есть признаки того, что Путин намерен усилить удары по Украине. Минобороны России объявило, что начинает подготовку к массированным ударам по объектам энергетики. Ведомство называет это ответом на украинские атаки по российской инфраструктуре. Добавлю, минувшей ночью российские вооруженные силы нанесли удар по территории Украины одной управляемой авиационной ракетой и 121 беспилотником. Атаки продолжались и утром. В Киевской области пострадали 6 человек. Там загорелись складские помещения. В Донецкой области Украины погибли 3 человека. Там разрушены частные дома и жилая пятиэтажка.
3: А перед эфиром об этих откровениях анонимных источников «Экономист» мы спросили политолога Наталью Шевшукову. Это не первый так называемый слив, который публикуют анонимные источники в западные издания. Так зачем же эти сливы и кому они нужны?
4: Здесь может быть две версии. Это было слито специально и слито не специально. Если это сливается специально, то окружение Путина, вероятно, может опасаться за собственную судьбу и может пытаться подтолкнуть Запад к более решительным действиям в отношении Путина или предупредить о возможных его действиях. Ну вот, собственно, эту версию и высказывало большинство наблюдателей, что, дескать, пытаются предупредить о том, что Путин пойдет на эскалацию. Но это уже видно, что он не собирается останавливаться. С выборов сняли всех фактически антивоенных кандидатов. И, собственно, общество готовит к тому, что война будет длиться долго, и завершение близко не предвидится. Вторая версия, что это была случайная утечка или, может быть, такой wishful thinking, что кто-то случайно обмолвился, что, мол, Путин опасается повторить судьбу, допустим, Саддама Хусейна, и таким образом, ну вот, пытаются ему же эту судьбу уже и напророчить. Ну, здесь в отношении Кремля довольно сложно сказать, что они имеют в виду, и на самом деле, кто является источником этого слива. Но очевидно одно, что Путин действительно не намерен заканчивать эту войну, что он действительно уже не находит для себя благовидных оправданий насилия в отношении Украины, а говорит просто о праве сильного. Нападаем, потому что можем. Говорит уже в терминах таких социал-дарвинизма. И поэтому, ну, в общем, не стоит предполагать, что он действительно опасается за собственную судьбу в ближайшее время. Я не думаю, что он настолько пессимистично оценивает собственные шансы.
3: Однако единственное, что не дает Путину остановиться, по версии источников «Экономист», это отсутствие минимальных достижений в войне. Отсюда и страх перед так называемыми элитами и народом. Из статьи, которую мы цитируем, кстати, до конца непонятно, кого именно боится Владимир Путин. Если вообще боится, можете поделиться в комментариях своим мнением, как вы это трактуете. А политолог Наталья Шевшукова полагает, что народа Путин точно не боится, ведь даже несмотря на утверждаемую газетой «Экономист» потерю молчаливого большинства, Путину все равно удается сохранить пассивность населения.
4: Конечно, ему нужно, как говорил Токвиль, диктатору не нужно, чтобы люди любили его, ему достаточно того, чтобы люди не любили друг друга. То есть общество достаточно атомизировано, люди боятся друг друга, и всплыли вот эти уже советские страхи о доносах, о том, что нельзя никому доверять. И ну, на этом фоне, в общем, даже не нужно молчащего большинства, нужно просто какое-то количество пассивных и испуганных людей. И, к сожалению, страхи их обоснованы, потому что людей действительно хватают за, в том числе, жалобы на отсутствие бензина. Людей задерживают за то, что они призывают власти возместить им ущерб от попадания дрона в квартиру. Ну и поэтому пока что таких вот массовых протестов и массовой мобилизации пока что ну, нет просто. Мы ее не можем наблюдать. Но, конечно, Путин опирается на пока что на молчаливый социальный договор, что, дескать, вы не вмешиваетесь в политику, я вам обеспечиваю ну, приемлемый уровень жизни. Но, к сожалению или к счастью, этот договор уже постепенно исчерпывается, потому что очереди за бензином и трудности с логистикой не могут пройти незамеченными для большинства россиян.
3: И о настроениях большинства россиян мы подробнее спросим социолога Дмитрия Дубровского. Дмитрий, здравствуйте.
5: Добрый день.
3: «Экономист» пишет, что потеря так называемого молчаливого большинства – это одна из причин, почему Путин не рискует эскалировать военную агрессию. Какое, на ваш взгляд, настроение сейчас у большинства россиян? Они все еще готовы закрывать глаза на любые решения президента, которые он, возможно, примет в будущем?
5: Я не очень понимаю вопросы насчет эскалирования. Собственно, куда дальше идет полномасштабная война? Если речь идет о мобилизации, это другой вопрос. Они уже столкнулись с тем, что мобилизация вообще очень плохо воспринимается у населения, даже та, которая была объявлена частичной. И проблемы, с которыми они тогда столкнулись, в общем, для них были неприятными. И, насколько я понимаю, они это учитывают, и учитывают такого рода настроение тогда, когда начинают активно думать про то, каким образом пополнять придевшие в общем строи российской агрессии в Украине. Но я, честно говоря, не вижу никакой опасности. Я вообще не описывал бы... Мне не очень нравится, честно говоря, когда это описывается в категориях страха или испуга. Вот есть такая, боюсь, что журналистское клише, знаете, там, рейтинг Путина упал, там, власть испугалась. Чего она испугалась? И она не боится в том смысле, в котором это делают нормальные люди. У них этот... Понимаете, испуг есть у людей, у которых есть там честь, совесть, еще какие-то другие качества, так сказать. А у них нету этого, она атрофировалась. Там другие чувства есть. И поэтому мне кажется, что когда мы говорим про этот, вот эту цитату неизвестную, и действительно ее можно принять как угодно... И я бы, честно говоря, скорее понимал вот действительно про то, что надо идти до конца, потому что если мы не пойдем до конца, придут, так сказать, НАТО и повесит Путина, а Путин – это Россия, поэтому ура, все вперед, значит, до победного конца. Я бы, честно говоря, эту цитату вот смотрел с этой стороны, скорее как, так сказать, проверку лояльности окружения Путина, чем какой-то испуг.
3: А такие настроения, которые вы описываете, те же самые пропагандистские нарративы, что кто-то придет, сделает еще хуже, они приживаются за 5 лет войны полномасштабной? Они прижились в России?
5: Но они никогда не исчезали. Все-таки значительная часть российского населения, да, антизападная, да, она не верит государству, но она в не меньшей мере не верит в Запад и в значительной степени, в общем, разделяет всякого рода антизападные нарративы, которые власть распространяет. Тут, в общем, трудно сказать на самом деле, кто, что называется, на ком сидит. Потому что в значительной степени то, что власть сейчас, тот язык, на котором говорит власть, в некоторой степени и до определенной степени, это тот язык, который она взяла у значительной части населения. То есть в этом смысле трудно сказать, что там российские люди пали жертвой пропаганды. Я бы сказал не так. Я бы сказал, что пропаганда скорее воспроизводит те паттерны, те клише, которые для людей понятны. И поэтому как бы некоторое настороженное, если не сказать враждебное отношение к Западу в России существовало и до 2014 года. Уж не говоря, после 2014 оно, прямо скажем, укрепилось, конечно, благодаря пропаганде, благодаря этому давлению. Поэтому я думаю, что здесь ситуация такая, да.
3: Вспоминая 2014 год и по аналогии с крымским консенсусом, ждет ли Владимира Путина донбасский консенсус, если он остановится на границе, допустим, Донецкой области и все, прекратит войну? Что говорят об этом нынешние настроения в обществе?
5: Донбасского не получится, потому что это вот как раз проблема. Они, как бы они ни остановили войну, да, хорошо заметно, что остановка войны не может сопровождаться и не будет сопровождаться, собственно говоря, никакими победными реляциями, потому что это не Крым. Крым Путину удался, скажем прямо. Да, бескровно, быстро и, так сказать, да, и все остальные санкции, все такое, так сказать, в общем, для путинского большинства были незаметны. А завоевание малой тактики в течение 5 лет, значит, громадной кровью, огромными потерями и, так сказать, всякого рода сложностями, вот это да. И с этим как бы, это за победу не выдать никак. Вот какая проблема. И вот с этим они сталкиваются с тем, что где бы они ни остановились, за победу вот сейчас это выдать никак невозможно. То есть они и остановиться не могут, и продолжать тяжело. И в этом смысле, как бы, действительно, я думаю, что вот этот вот не то, что страх, а некоторое недоумение, потому что куда дальше двигаться, явно существует. Потому что движение российской армии, которое Путина явно воодушевляет, даже для окружения, видимо, не является достаточно убедительным, тем более для большинства россиян, это явно за победу не продашь.
3: И на этом фоне выходит депутат Журавлев, я напомню зрителям из Комитета по обороне, и рассказывает, возможно, он это говорит иностранной аудитории, но, в общем, давайте сами послушаем, что он говорит, и я потом хочу спросить у вас, какую реакцию рассчитывает получить власть.
6: Надо бить так, чтобы враг понял, что он должен капитулировать. Идут дискуссии, можем ли мы применять тактическое ядерное оружие. Не можем мы применять. Слушайте, такой дискуссии даже быть не должно. В случае необходимости мы ее обязаны применять. Вот о чем идет речь. Хватит уже наступать на одни и те же грабли. А вот американцы сбросили пару ядерных бомб на Японию. И что же мы видим? Да они что, в задницу не зацеловали. Премьер-министр Японии возлагает, значит, цветы на могилу летчика, который сбросил ядерные бомбы на Японию. Вот. Не надо опять наступать на одни и те же грабли. Надо будет бить. Будем бить. И это не обсуждается.
3: Дмитрий, на ваш взгляд, какого эффекта власть ожидает от людей после публикации подобных угроз? Вот депутат, который по закону представляет народ, народу говорит, надо бить сильнее. Какого эффекта ожидает власть?
5: Я бы все-таки не делал вот этого господина голосом власти. В современной Российской Думе довольно трудно продвинуться и быть замеченным, потому что, в общем, она давно уже, так сказать, да, абсолютно такое, в общем, пустое место, так сказать, российской политики. И чем им можно выделиться? Только каким-нибудь очередным вот такого рода. У нас есть там несколько персонажей, которые любят, так сказать, о себе напоминать вот таким образом, каким другим образом они себя напомнить не могут. И господин Журавлев из их числа. Я бы не стал, честно говоря, его там или какого-нибудь там заполошного Соловьева считать голосом власти. То, что они истерят, и то, что они будут истерить на эту тему, это совершенно понятно. Я подозреваю, что все-таки даже среди провоенных, абсолютно, так сказать, преданных Путину людей, некоторый здравый смысл сохраняется в этом отношении. И я как раз думаю, что именно поэтому из Кремля все-таки такого рода текстов, ну, пока что мы не слышим.
3: Спасибо вам большое, Дмитрий. По крайней мере, это немножко обнадеживает. Социолог Дмитрий Дубровский был с нами в эфире. И раз мы говорим о возможных переговорах, и с Путиным пока договориться не получается, послушаем, что говорит его пресс-секретарь, нужно все равно искать кого-то прагматичного. И издание «Аксиос» пишет, что таким прагматиком видит главу ФСБ. Об этом в нашем сюжете.
7: Президентом встречаться, чтобы это все обсуждать, абсолютно бесполезно. Они могут встретиться только, чтобы финализировать договоренность.
8: Саммит Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа возможен, но только для фиксации договоренностей. При этом достижение этих самых договоренностей – процесс сложный, а не примитивная сделка. Так Дмитрий Песков прокомментировал возможную трехстороннюю встречу по Украине, о которой говорил портал Axios со ссылкой на свои источники. По данным издания, директор ЦРУ Джон Рэдклифф обсуждал это в Москве. Год назад Трамп говорил, что Вашингтон уже начал подготовку к трехстороннему саммиту. 28 августа США проинформировали Зеленского о встречах главы ЦРУ в Москве. Комментируя это, Зеленский не вдавался в подробности о том, кто присутствовал на этих встречах.
9: Я благодарю за информацию, за необходимую тональность разговора с Россией. Мы ценим согласованность шагов и то, что Америка продвигает вполне реалистичное видение, что нужно делать. И что нужно сделать? Россия должна закончить свою войну. Надо создать все условия, чтобы так и было.
8: По данным издания New York Times, глава американской разведки встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым и главой СВР Сергеем Нарышкиным. Сам Нарышкин ранее это уже подтвердил. New York Times пишет, что Рэдклифф призвал Кремль заключить перемирие, пока не стало слишком поздно, и передал Бортникову довольно мрачную оценку российского положения дел на фронте и в экономике. Источники Axios говорят, что Рэдклифф пришел к выводу, глава ФСБ Бортников, цитата, «конструктивный игрок, способный помочь возобновить дипломатические усилия».
1: Визит Рэдклиффа частично был направлен на выяснение того, смогут ли руководители российских спецслужб помочь убедить Путина возобновить переговоры с Украиной при посредничестве США.
8: Как писали Washington Post и The Time, Бортников вместе с Сергеем Шойгу, тогдашним министром обороны, и Николаем Патрушевым, помощником президента, возглавлял тот круг приближенных Путину, выступавших за полномасштабное вторжение.
1: Агенты ФСБ были настолько уверены в том, что вскоре будут контролировать рычаги власти в Киеве, что в последние дни перед войной они занимались организацией конспиративных квартир и размещением информаторов в их квартирах и других местах для запланированного притока персонала.
8: Именно фраза «Киев за три дня» стала символом краха планов Кремля. В 2022 году издание «Медуза» писало, что после двух недель полномасштабной войны Путин начал репрессии против ФСБ. Под удар попала пятая служба. Она отвечает за внешнюю разведку. Версия, что российские войска якобы будут встречать в Украине с цветами, в основном исходила от ФСБ, пишет Washington Post. По информации телеграм-канала ВЧК УГПУ и Репост Ньюс, на встрече с директором ЦРУ в Москве присутствовал глава той самой пятой службы Алексей Комков, а также глава третьей службы Департамента военной контрразведки Иван Ткачев. ВЧК УГПУ в своей публикации полагает, если бы переговоры прошли успешно, Рэдклифф встретился бы с Путиным, но этого не случилось. Впрочем, после визита Рэдклиффа в Москву руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что встреча украинской и российской делегации возможна уже в ближайшее время.
10: Переговорный процесс сейчас находится на паузе?
9: Почему? Я же сказал, что даст Бог, и мы его оживим. Поживем, увидим. Через несколько дней будет приезд важных людей.
8: На фоне кризиса судоходства в Черном море Анкара ускорила переговоры с Украиной и Россией по поводу проведения саммита. По информации государственного РИА Новости, Эрдоган планирует предложить Путину посредничество по Украине на встрече в Бишкеке. В эти дни там проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Ранее источники Bloomberg, близкие к Кремлю, заявили, что Россия готовится к эскалации и считает, что переговоры о мире зашли в тупик.
3: Заинтересована ли Федеральная служба безопасности, Бортников, ее руководитель в частности, в возвращении к переговорам о мире, мы спросим политика Геннадия Гудкова. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
3: Axios пишет, что западные политики видят Бортникова прагматичным игроком, способным вернуть переговоры. На ваш взгляд, Бортников в этом заинтересован?
11: Я не знаю, заинтересован ли в этом Бортников, но меня очень удивляет подход такой Запада. Но это примерно как бы году в 43-м искать контактов с гестапо, чтобы объяснить бессмысленность войны или, так сказать, возмущаться жестокостью в концлагерях. Я вообще не понимаю. У меня такое впечатление, что Запад ничего не знает про Россию. Ну, например, что главной фигурой все время был не Бортников последние 20 лет, а Патрушев. А Бортников просто, в общем-то, такой был, представлял фигуру больше функционера, который выполнял задачи, но не формировал политику. И называть сейчас главу Бортникова, который, в общем-то, из той же самой команды, того же самого замеса, прошел ту же самую школу, примерно придерживается этих взглядов и полностью зависим от Путина в принятии любого решения, называть его конструктивным элементом в российском истеблишменте, но это либо не понимать Россию, либо сильно ошибаться, либо...

0: ФСБ как институт неконкретных людей, ФСБ заинтересовано вообще в скорейшем завершении войны?
1: А нет такого института ФСБ. Вот это глубочайшее заблуждение, что ФСБ обладает какой-то политической субъектностью. ФСБ – это инструмент. А у этого инструмента есть различные грани. Наверняка внутри ФСБ есть люди вполне адекватные, реалистично мыслящие, понимающие, что Путин ведет всю страну в целом, и их, в частности, в тупик к катастрофе. Но от этого понимания до действий или до каких-то там шагов огромная дистанция. И поэтому, ну, мне очень странно. Вот, например, КСИР впервые, так сказать, наверное, в истории, может быть, даже мировой истории, получил политическую субъектность. Но это потому, что перебили все руководство. И то сейчас это его политическая субъектность, то есть формирование политики самостоятельно, она сталкивается с серьезным сопротивлением там духовенства. И рано или поздно духовенство возьмет свое, как говорится. Но в России ФСБ не является субъектом политики. И поэтому рассчитывать, что через ФСБ можно воздействовать на Путина, это, мне кажется, какой-то тупиковый путь изначально. Если бы это были какие-то разговоры помимо Путина, за спиной у Путина, то, конечно, никакой бы Рэдклифф в Москву не поехал. Для этого есть всякие Женевы, для этого есть институт посредников, для этого есть другие контакты на другом уровне, они должны быть абсолютно секретными, неформальными и так далее и тому подобное. А все то, что сейчас обсуждается, ну, Бортников. Бортников никогда не был самостоятельной, даже административно-политической фигурой. Он всегда был под кем-то. И вот сейчас выдавать какую-то информацию... Ну, для меня это очень странно. По крайней мере, для меня это очень странно. Для меня это очень странно. Да, конечно, ФСБ важнейший элемент поддержки и сохранения власти режима. Важнейший. И ключевой. Но это все-таки инструмент. А с инструментом нельзя договариваться. Нужно договариваться с субъектом. А вот кто на инструменте играет, мы с вами прекрасно знаем и понимаем. И раз инструмент этот служит для репрессий политических, для подавления народа, для провокаций, для гибридных всяких операций, войн, взрывов, убийств и так далее, как можно с этим инструментом пытаться выстроить конструктивное взаимодействие?
0: Стоит ли Путину опасаться этого инструмента, если у того, кто играет на инструменте, не получается играть, и он совершает такие ошибки, которые приводят и к тому, что элиты страдают, население страдает. Есть ли смысл ему опасаться?
1: Почему вы считаете, что у Путина не получается играть на этом инструменте? А я считаю, что у него это гораздо лучше получается, чем тогда он там одним пальчиком на рояле пытался наиграть мелодию известную. Он нормально владеет этим инструментом. Он вовремя переставляет там фигуры. Стал Патрушев на себя слишком много брать? Стал он, так сказать, обретать какую-то политическую субъектность? И вот правильный помощником. Он вот сейчас там отвечает за судостроение, которого нет. Да, он не выпал из обоймы, он не стал оппонентом, он не стал врагом, но он перестал быть политической фигурой. Сейчас Бортников, аппаратные фигуры, которые не видно, не слышно, которые ничего не формируется, не формулирует сам. Да, он важен с точки зрения проведения всех этих доктрин политических, но им как раз сейчас управляет Путин. И у него это получается неплохо с точки зрения результата. Поэтому как они собираются... Я не понимаю, что хотят американцы делать. Они хотят с кем-то договориться помимо Путина? Тогда это абсолютно неправильный выбор. Или они хотят договориться с Путиным через каких-то людей, которые ему подчиняются, на него не влияют. Тоже очень интересно. Я еще понимал бы, если бы они бы встретились, ну, предположим, ну, я думаю, что даже фигура Нарышкина была более рациональной. Или фигура, там, не знаю, Мишустина или Собянина и так далее. Тут еще можно было бы хотя бы понимать, что они хотят померить настроение в элитах. Понять, что думают люди, вот недалеко от Путина стоящие, но все-таки занимаешься другой деятельностью. А разговаривать с начальником гестапо, когда гестапо получило все полномочия в стране, всю власть, возможность входить в любые коррупционные механизмы, обогащаться и доминировать, и пытаться выстроить с этой структурой конструктивные отношения, но это в стиле Трампа. Это в стиле Трампа, он вот до сих пор выстраивает конструктивные отношения, по-моему, с КСИРом и с аятоллами. Итоги мы с вами знаем. Я боюсь, что все это уже закончилось провалом. Хотя я еще раз подчеркиваю, я не верю, что это основная была миссия Рэдклиффа.

0: раз подчеркиваю, что ключевой в этом визите Рэдклиффа, не сам Рэдклифф, а самолет С-17, а гигантский военно-транспортный самолет, который может что-то привезти и чего-то увезти. И это могло быть основной целью прилета. А вся риторика там, что давайте мы вам расскажем, что у вас на фронте, а то вы не знаете, Владимир Владимирович, или даже не Владимир Владимирович, кому он рассказал? Бортникову. И Бортников пойдет докладывать Путину. Знаете, Владимир Владимирович, мы вас все время обманывали. Вот сейчас приехал Рэдклифф, рассказал нам...
1: Ну, собственно, об этом и журналисты-расследователи ранее писали, что были проблемы с тем, что обманывали. И спасибо вам большое, Геннадий, что были с нами в эфире, проанализировали возвращение связи с Россией. До свидания.

0: Говорит радио «Свобода».
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Сегодня выпуск. Украина и личный опыт. Впечатления от поездок в Киев и Одессу. Иммиграция, угрозы и личная история. Жизнь Великобритании после новостей о подготовке покушения и поджогах бизнеса. Семья и будущее России, интеграция детей в британское общество, а также подведение личных и политических итогов. Первая беседа. Мой гость – виноторговец из Лондона Евгений Чичваркин.
1: Рита Флорис, бывшая участница Pussy Riot, ее заставили сотрудничать с ФСБ. Вот, вы будете теперь опасаться больше или в вашем поведении ничего не изменится?
2: Ну, это безусловно, я воспринял достаточно эмоционально эту новость и коротко списался с Петром Верзиловым, в основном матом.
1: С Петром Верзиловым? На которого якобы
2: да.
1: готовилось
2: покушение. Якобы, я не сомневаюсь, что... Потому что ну, он реально воюет, и это их очень бесит.
1: Ну, смотрите, а вот как вы считаете, можно ли считать... Вот британский суд, кстати, продолжение этой темы, установил, что люди, связанные с разведывательной компанией, готовили поджоги Хайд и Эдон из Вайн. И ваше похищение.
2: Да.
1: Вот, вы стали иначе чувствовать себя в Лондоне?
2: Ну, это дополнительные вводные. Дополнительные вводные к моей жизни.
1: Но есть бодигарды, телохранители?
2: Нет, конечно. Не, я всех, все закончились в России в 2008-м. Коротко, бодигарды были в момент выборов в Кишиневе на короткое время, во время публичных каких-то, на несколько часов. И 3 дня в Южной Африке, когда мы там шлялись по районам, где не нужно шляться.
1: То есть в Лондоне вы просто оглядываетесь по сторонам, да, если
2: говорить? Я не оглядываюсь, я в основном туплю в телефон. Или смотрю на архитектуру.
1: А вы в своем окружении что-то поменяли или нет?
2: Нет.
1: Ничего.
2: А что?
1: Ну, если готовились, если готовилось покушение, да, ну, видимо, мы понимаем, что руки у ФСБ очень длинные, и после этой истории громкой, есть ли смысл вообще не думать о том, что это может повториться?
2: Смысла нет, но, опять-таки, ты не можешь жить все время в страхе. Если ты начинаешь бояться, то ты потом... приходишь как один из олигархов к 100 миллионам на охрану в год, и дети летают в разных самолетах, или как Путин собрал все ПВО вокруг Валдая. Ну вот ты закончишь так, а как твоя жизнь оборвется, скажем так, никому неизвестно.
1: А как вы считаете, вот скандалы внутри оппозиции спровоцированными действиями внедренных сотрудников или своей дури хватает?
2: Нет, ну у нас хватает, конечно, всегда своей дури, всегда с лихвой. Скандалы в оппозиции я стараюсь, ну я 2 года назад как вышел на внешний контур, так я облетаю, смотрю на это со стороны. Если есть приятное голосование, где я бы хотел поучаствовать или поучаствовать против, я участвую или участвую против. А если мне происходят какие-то события, которые хочется поддержать, я их поддерживаю с удовольствием. Вот. Если я кому-то нужен вдруг из коллег, я всегда за, если это ну, близкая тема или тема, где у меня есть хоть какая-то экспертная минимальная оценка.
1: Хочется поддержать, что вы имеете в виду?
2: Приехать на какой-нибудь съезд или сходняк какой-нибудь, если вдруг он запрессован, и люди начали бояться.
1: Поддержать конкретного человека политикой или какие-то идеи?
2: Идеи, ну, в основном мы уже про идеи, а не про людей.
1: Ну, можете хотя бы привести пример, то, что вы поддержали и не пожалели?
2: Ну, хорошо, там 1.5 года назад попытка, хорошая попытка, неудавшаяся. Карамурза, Яшин, Юлия Навальная, делают марш в Берлине. Из очень разных веток оппозиции попытка сделать некое объединение. Любой объединяющий вектор, мне кажется, он важен, и мы с Татьяной туда приехали. Получилось объединить? Нет, не получилось, но любой момент, когда люди пытаются сложить вектора, а не сраться друг с другом, я считаю, нужно поддерживать.
1: Можно ли сказать, что вы больше склонны вот свои симпатии отдавать Юле Навальной и ее команде, нежели Ходорковскому или другим?
2: Нет, абсолютно не так. Итак. Я не часть ФБК, но часть антивоенного комитета.
1: Оппозиция
2: я
1: за границей.
2: Я склонен свои симпатии отдавать сбройным силам Украины и украинским медикам. Они у меня на первом месте.
1: Оппозиция за границей уже научилась существовать без России, как вы считаете?
2: Нет.
1: Не отпускает Россия.
2: Ну как она может отпустить, если даже теперь паспорт не сдать? То есть де-факто всех гражданских казнили, а национальность не забрали. Сказали бы, мы вас граждански казним и аннулируем ваш паспорт, аннулируем вашу запись, вы больше не граждане России. Я бы очень поблагодарил, но они же так не делают.
1: Вот смотрите, бывший советский диссидент Александр Подрабинник, наверное, вы знаете, кто
2: да,
1: этот человек.
2: Да, мне кажется, я его видел даже физически.
1: Да, и он пишет. Рассчитывать на победу Украины, как на путь к освобождению России, морально сомнительно. Ковать победу надо собственными руками. Вы с ним согласны?
2: Нет, но это он абсолютно имеет право на такое мнение.
1: Но он как раз не говорит, как. Вот у вас есть какой-то рецепт? Хотя тут, знаете, есть формула такая.
2: Нет, у меня нет рецепта. Если помните, когда ввели войска в Чехословакию, при условии, что это было не сталинское время, не было сталинских репрессий. Ни ленинской, ни дзержинской уже давно не было. Был 68-й год относительно... еще даже не застой, относительно какое-то постоттепельное теплое времечко относительно Советского Союза. И в 300-миллионной стране на Красную площадь вышло 7 человек. Это то, как происходят протесты в тоталитарных режимах. Даже в момент их условной оттепели. Вот, поэтому, если Подрабинник знает, как ковать, я прям желаю и готов поддержать любую его инициативу, и готов поинтересоваться ей, и ну, вот, также пожелаю ему беречь себя, так как режим меняется в тот режим, с которым он когда-то давно по молодости тоже воевал. Поэтому, собственно, почему бы и нет?
1: Евгений, вы много лет говорите, что Путин понимает только язык силы. А тогда почему вы считаете, что вот удары по НПЗ, логистическим центрам и Вайберис не приближают конец войны?
2: Потому что они удары не по Путину. Удары по НПЗ – это удары по частным водителям в России. Удары по Вайберис – это удары по маленьким предпринимателям. Причем здесь Путин.
1: Но косвенно все равно он
2: нет,
1: на это реагирует?
2: Никак не реагирует.
1: Это бьет по деньгам?
2: Нет, это расходы. Не бьет по деньгам. Никак. Совсем недавно, и это был доклад внутри Украины сделанный, что во время июньских сверхактивных, по-моему, конец мая-июнь, ударов по НПЗ Россия продала больше нефти в Индию, получила больше валюты. Не рублей за бензин, а валюты. А рублей Россия получила и так как бензин стал дороже. Они продали гораздо меньше, люди поперемещались чуть меньше, чем было. Но по выручке они собрали это все с населения, так как они решили не держать цену. Ну, какие-то губернаторы, какие-то люди попытались держать цену, потом им пришло в голову действительно мудрое решение, что отдать это все на откуп Адаму Смиту. Адам Смит в разных регионах установил цену от 90 до 300 рублей за литр, и все опять поехало. И в нынешней ситуации будет приблизительно так же. Сейчас очередной пик был ударов по НПЗ, и опять бензин перераспределится и будет продан дорого, а Путин продаст больше нефти за рубеж, получит больше валюты, на которую он и воюет.
1: Но это означает ли, что тогда, по вашей логике, что бить надо по Приморску, по новороссийским портам, откуда отгружается нефть, и по Усть-Лугу?
2: Да, я буду каждый раз это повторять. Есть цепочка, которая Путину интересна. Это мы видим по его звонку, по звонку Венца, потому что Путин позвонил Трампу и пожаловался, когда бомбили танкеры. Это добыча нефти, транспортировка нефти цистернами или нефтепроводом. Это там, где нефть наливается в танкеры, порты нефтеналивные.
1: То есть вот туда
2: это,
1: надо бить?
2: Это, что значит надо? Какая цель? Это танкеры, и это разгрузка уже этой нефти. Понятно, что это все в других странах. И получение денег. Еще же там есть официальные платежи, которые тоже не под санкциями. И если хочется ударить по финансированию этой войны, то любой разрыв, замедление и слом этой цепочки, он приближает, то есть он остужает финансирование войны. Вот. Все остальное Путину либо на руку, либо вообще никак не интересно. Потому что давайте провангуем. Когда выборы? 19 числа? 3 недели
1: 20
2: осталось.
1: Сентября.
2: Да, 3 недели осталось. Вот если за 3 недели будет уничтожено по одному большому складу озона и еще 10 НПЗ, то Путину не нужно будет делать никакой могилизации, так как все пойдут добровольно, просто за деньги, ему даже повышать не нужно будет. Они отработают эти симулякрные псевдовыборы и спокойно дособерут всех людей из разорившихся, из освободившихся сотрудников «Озона» и «Уайлдберрис», из освободившихся водителей.
1: То есть вы уверены, что те, кто потерял деньги, это малый и средний бизнес, они пойдут...
2: Сами, может быть, и не пойдут, а их сотрудники, оставшиеся без работы, пойдут.
1: Здесь есть один момент, европейский фактор, потому что Венгрия и Словакия не зависят от этих энергопоставок. Есть еще и Китай, и Индия, которые покупают российскую нефть. Вот нужно ли Украине давить и на этих игроков?
2: Что значит давить? Им нужно давно, не давно, а нужно было за какое-то время сказать, что мы там через год или через полтора в какое-то разумное время выключим этот нефтепровод и все. Дать им время нормально подготовиться и переориентироваться на что-то другое, выключить этот
1: нефтепровод. Как раз пришел новый премьер Венгрии, и именно при нем подключили этот нефтепровод.
2: Да, конечно.
1: Значит, Зеленский тогда находится в уязвимом положении. Он не может отключить нефтепровод для Венгрии, с которым с трудом налаживаются отношения.
2: Да, и они посчитали, что пусть лучше туда идет русская нефть по территории Украины сейчас прямо. Да? Значит, по территории Украины русская нефть идет.
1: И в этом цинизм этой войны.
2: В этом цинизм. Ну, полтора года в Одессу шел из Тольятти, как его, азотопровод и так далее.
0: Вы слушаете «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим разговор с Евгением Чичваркиным.
1: Зеленский объявил, что в конце 26-го, в начале 27-го года, возможно, откроется коридор для того, чтобы заключить какое-то перемирие. Вы как это? Вот вы верите ли в это?
2: Я думаю, что откроется коридор затмения у всех в конце 26-го, в конце 27-го года. Города в дыму и во мраке.
1: Вот мне тут подсказывают, что коридор затмения должен закрыться.
2: Ну, а эти его откроют.
1: Хорошо, Евгений, вы предприниматель. Если бы вам поручили остановить российскую военную машину как бизнес-проект, вот какие три источника денег или ресурса вы бы перекрыли первым?
2: В этом фантастическом вопросе я кто? Господь Бог, Путин или... Или Трамп.
1: Вы же человек вовлеченный, вы помогаете Украине, помогаете медикаментами.
2: Нет, сейчас я никак ничего не могу остановить. Я поддерживаю Украину, потому что я считаю, что Украина в этом конфликте войны света, а Россия войны тьмы.
1: Я не случайно назвал это бизнес-проектом, поэтому вам задал этот вопрос.
2: Я не понимаю. Я в этом положении, где я сейчас нахожусь, никак не могу. Я могу поддержать Украину, я никак не могу остановить войну.
1: А как вы считаете, после завершения войны снова победит реалполитик, и Запад потянется опять к дешевой российской нефти?
2: Да он не перестает тянуться, они только ждут, когда все закончится. Трамп и предлагает: останови это все, подпишись, и мы сейчас снимем санкции и поедем дальше использовать российские недра и все ресурсы, которые в России есть, они этого и хотят, собственно.
1: В прошлой нашей беседе вы сказали, что купцы всех помирят, русских и украинцев. Вот после того, что произошло, это работает?
2: Эта дата, она сдвигается. За каждый год этой войны дата эта сдвигается лет на 5-10. То есть внуки, может быть, помирятся, потому что памяти у людей не было, никогда нет, и вряд ли будет, если до этого никогда не было. Но при ныне живущих вот этих людях и эти дети, которые по звуку определяют X-101 от Шахеда и Бандероли, вот, они помирятся вряд ли, либо уже в каком-то... в глубоком возрасте, когда будут пересматривать эту жизнь. Либо, мы фантастически не рассматриваем капитуляцию и репарации, мы фантастические сценарии не рассматриваем. Потому что их не будет. Давайте оставаться реалистами.
1: Я видел несколько роликов, как вы гуляете по Киеву, мимо станции Лукьяновская метро.
2: Это был один ролик, 20-минутный.
1: Да. Вы чувствуете? Нет, вас сняли кто-то со стороны и выложил рилс это у себя там в Инстаграме. Что вы там делали, что вы чувствовали, когда гуляли по этому городу?
2: Я хотел заехать на Майдан и записать ролик и с Майдана позвать всех здесь, в Риге, на поддержать украинскую диаспору и Украину в целом на День Незалежности. И, естественно, с Майдана это было бы логично. Но Тата Кеплер сказала, что дословно, вся ваша русня и так оттоптала наш Майдан, там уже все, кому не лень. Давайте я привезу реально в очень плохое место, и ты позовешь оттуда. Я приехал туда, и меня оттуда не позвалось на праздник, а вот какой, насколько косноязычный текст, наверное, достаточно эмоциональный, он пришел, тот я и выложил без пауз и монтажа.
1: С кем вы встречаетесь в Киеве из больших людей?
2: Не скажу.
1: С Зеленским у вас была встреча?
2: Не скажу. Просто не скажу, не скажу, никак не дам понять. У меня есть определенный там круг общения. Я им очень дорожу, очень его берегу и никак не даю понять, кто это.
1: Насколько вы безопасно себя чувствовали в Киеве?
2: Как дома.
1: А была ли у вас когда-нибудь мысль взять оружие и пойти воевать, к примеру, в составе Легиона Свобода России?
2: Я не военный человек. Когда я надеваю камуфляж, мы когда-то давно играли в пейнтбол с охранниками. Я в камуфляже, это просто мишень. Это просто мишень. Я не военный человек.
1: В смысле, очень большой?
2: Очень большой, неповоротливый, тупой. Я не под это сделан. Я могу за 5 часов хорошо прожарить, иногда даже слишком хорошо прожарить, но такой запрос от публики. 1000 бургеров на 2 машинках. Это я могу сделать. что не может сделать, например, я уверен, 90% военных. А метко стрелять и не стать мишенью я не умею. Если мне с большого уважения выдадут классную каску, не запотевающую, классный броник, еще много чего классного, классные турникеты, значит, это все не достанется кому-то, кто реально на этой войне работает.
1: Были бы помоложе, лет 20-25.
2: Вы бы... Когда я помоложе, у меня был Pacific нашит. Я не военный человек. Да. Я не военный человек. Не военный. Ну, вот совсем не военный.
1: Извините, я напомню, что вы подрались в Лондоне вот несколько недель назад. Что это была за драка?
2: Подрались, это смешно.
1: Сказать. Вас побили или вы побили?
2: Ну, я провел там в наручниках какое-то время. И человек, который на меня напал, посчитали жертвой.
1: Его посчитали жертвой?
2: Да.
1: Но чем закончилась эта история?
2: Тем закончилось, что люди прогуглили меня, полицейские, довезли до магазина, предложили чай, кофе, поблагодарили за поддержку Украины. И они, я думаю, что 2 месяца, и этот черт, и его девушка, и полицейские молились, чтобы я со своими юристами не привел их всех в суд и не отвозил лицом, а не струганный стол.
1: Что они хотели?
2: Кто?
1: Те, кто напал на вас.
2: А он был пьяный, и он у меня очень похоже на эту шапку, была татарская шапка, и я был в татарской шапке, в черных широких штанах, и в зеленом очень красивом пальто Зиги Чен, и он посчитал, что я еврей. У меня действительно есть 1% European Jewish в моем ДНК, но это никак не... Он счел, что это татарская шапка, а это кипа или что-то, какая-то версия кипа.
1: А Лондон, видимо, стал таким антисемитским, что...
2: Ну, а всегда, когда экономическая ситуация плохая, всегда виноваты евреи. И сейчас пик антисемитизма.
1: В том числе, да. И в Англии.
2: В Англии пик антисемитизма. Вот. И... Но он долго до меня докапывался, я долго уходил, очень долго для себя уходил от столкновения, конфликта. Но когда он сказал, что I cut you in the pieces, I got blood in my pocket, fucking Jewish, он упал.
1: Как у вас сейчас с английским?
2: Плохо, как видите.
1: Нет, фразу вы нормально произнесли.
2: Не тренировался, да. А я процитировал просто.
1: А в общении смолток вы можете поддержать спокойно?
2: Смолток могу поддержать. Нет. Я смолток стараюсь не поддерживать, если мне эти люди не нужны для работы. Очень. Я очень не люблю шумовую эту завесу.
1: Скажите, прожив больше 10 лет в Лондоне и увидев какое-то незнакомое лицо, вы научились улыбаться?
2: Нет. Зачем? У меня Slavic face. Близко не подходи. Зачем?
1: То есть вы, как лондонцы, в основном не улыбаетесь при встрече взглядов?
2: Нет. А чему тут улыбаться?
1: Ну, это такая культура общения. Социализация такая.
2: Культура – это полимцест, как пел Псой Короленко. Нет, я незачем улыбаться.
1: Если завтра, к примеру, Путин исчезнет, вот Россия изменится автоматически.
2: Как исчезнет?
1: Или мы переоцениваем роль одного человека?
2: Нет, как он исчезнет?
1: Ну, умрет.
2: Смотрите, умрет от тромба, убьют свои.
1: Да.
2: Смотря как он исчезнет. Кто придет, останется ли путинизм, не останется. Путинизм попытается остаться. У него может получиться это сделать, может не получиться. Смотри, какая стадия будет. Если стадия нынешнего путинизма, есть все шансы остаться. Если экономически будет гораздо хуже, чем сейчас, то, может быть, и нет.
1: Скажите...
2: Непонятно, как оно будет. И вопрос прямо уже сегодня, вчера, поздно вечером мы обсуждали. Шансов, что есть какой-то запрос на кого-то очень либерального, либо либеральный строй, он, безусловно, он есть какой-то запрос, но он не такой яркий, не такой мощный, и нет какой-то такой фигуры, которая это все в себе воплощает.
1: Ну, смотрите, после смерти Сталина неожиданно появился Хрущев и началась оттепель.
2: Маленков.
1: Вы такую фигуру видите в сегодняшней России? Ну, вдруг вот неожиданно умрет или там что-то произойдет?
2: Ну, там же остался все равно режим, просто менее кровожадные люди пришли. Такое может запросто произойти. Но оно покачается вправо-влево.
1: Ну, некоторые называют мэра Москвы Собянина, некоторые Мишустина.
2: Ну, смотрите, и Собянин, и Мишустин привыкли, что они работают, но за ними-то всеми стоит ФСБ, да? Это ФСБшная структура, которая, по сути, в том числе, они как бы фронтируют режим, да? Кто-то ярче, кто-то менее ярко, кто-то... Да, безусловно, Собянин мог бы быть, наверное, но учитывая его отчеты по сбору людей для СВО...
1: Кстати, меньше всех.
2: Да, но он все равно военный преступник.
1: Но недавно в одном из интервью он был категорически против, чтобы в стране убивалась экономика. Ну, подал
2: да.
1: голос. Но все-таки это о чем-то говорит?
2: Аккуратно,
1: или это
2: да.
1: всего лишь...
2: Ну, конечно, в его зоне ответственности тоже все страдает из-за этого. Вот. Он был очень хорошим, он же в Тюмени был мэром. Я помню, как мы заходили, как у нас было... Я удивился.
1: Заходили с Евросити.
2: Да, да, да, да. И у него очень хорошая была репутация, очень хорошая.
1: Вот вы создали Евросеть практически из воздуха. Вот если бы сегодня пришлось с нуля создавать российскую демократическую оппозицию, кого бы вы взяли в команду?
2: Если бы за это не было бы репрессий, то это можно сделать точно так же, как шейх Мухаммед выбирал министра будущего толерантности и молодости. Они писали эссе, и они выбрали 22-летнюю девушку, которая не родилась в Эмиратах, министром, которая села среди этих бородатых людей на совете министров. И они были в изумлении. Ну, это было там лет несколько назад, но это все равно важно. Так?
1: То есть из нынешней российской оппозиции в эту команду бы никто не попал?
2: Ну, они же уже могли проявить себя. Проявили? Проявили. Вот как это... Как пел... Чистяков из группы «Ноль» молодым вперед шагать.
1: Ну, тут мне напоминает Навального.
2: Дворник старый, молодым вперед шагать.
1: Так, как раз Навальный создавал новую партию из тех
2: Безусловно.
1: Людей, которые не имеют никакого отношения к
2: Безусловно, поэтому Путин его и убил.
1: Вы говорили, что высокая зарплата не гарантирует честности российского сотрудника. Вот как менять психологию человека, выросшего в коррупционной среде?
2: Нам свежий ветер перемен всегда вдували через жилку.

Это был «Свободный разговор». Моим собеседником был торговец вином из Лондона Евгений Чичваркин. Вторая часть нашей беседы выйдет через неделю. У микрофона был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 31 августа. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский пообещал наказать виновных в том, что склад боеприпасов в селе Мило в Киевской области, по которому Россия нанесла удар, находился слишком близко к жилым постройкам. Жертвами удара стали десятки людей. Кремль заявляет, что саммит с участием президентов Украины и России может быть проведен только для фиксации уже достигнутых договоренностей. Следственный комитет России снял обвинение в организации убийства бизнесмена Александра Петрова с предпринимателя Ильи Трабера, известного своим давним знакомством с Владимиром Путиным. Также сегодня.
1: Каждый год его работы это будет великий подарок для мировой науки, для астрономии, ну и для всех нас. И уж фотографии от него будут точно красивыми.
0: С помощью ракеты производства компании SpaceX в космос запущен телескоп НАСА, которому предстоит поиск и изучение темной материи и темной энергии.
2: Що тут зберігалося, ніхто нікому не казав, ніхто нічого не знав.
3: Чому це не можна організувати? Я би допомогла, якби мене попросили навіть.
4: Вторинна детонація призвела.
0: Вот ко всему этому привела вторичная детонация. Это разрушенные улицы села Мило Бучанского района Киевщины. Здесь есть погибшие. Вот там дом престарелых, и там много погибших, как и в окрестных домах тоже.
4: В колишніх будинках теж.
0: Это свидетельство жителей села Мило Бучанского района Киевской области и побывавшего в этом селе корреспондента Украинской службы радио «Свобода» Марьяна Кушніра в конце прошлой недели. В результате российского удара по складу боеприпасов в селе Мило погибли почти 40 человек. Украинские власти заявляют, что в таком большом количестве жертв виноваты не только российские удары, но и те, кто допустил размещение склада боеприпасов рядом с жилыми постройками, серьезно пострадавшими в результате детонации. В целом, интенсивность российских ударов по Украине существенно усилилась в последние недели. За прошедшую неделю по украинской территории были выпущены более 2000 беспилотников, более 30 ракет разных типов, включая ракеты северокорейского производства. Сброшены более 1500 тяжелых авиабомб. Накануне наступающей осени, а вместе с ней и холодной погоды, уничтожаются критическая инфраструктура Украины, энергетические и транспортные узлы, объекты водоснабжения. На фоне всех этих ударов Владимир Путин, вроде бы обсуждая наступающий учебный год, вновь заговорил о целях так называемой специальной военной операции, о которых, как он убежден, нужно рассказывать и детям в школах. Сейчас эти слова цитируют многие, скорее всего, вы их уже слышали, но все-таки давайте еще раз послушаем.
5: А вот там рядышком касатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Да. Они просто набрасываются стаи такой, бум, на части их разрывают. Это все очень интересно. И да-да-да-да-да, такая пищевая цепочка. И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию.
0: Вот такие рассуждения Владимира Путина. Оставлю в стороне просто безграмотность его слов о касатках, нападающих на белых медведей. Эти слова вызвали у многих вначале отрыпь, а потом многочисленные насмешки. В общем-то, Путин при этом выразил свою жизненную позицию, и в этом контексте теперь воспринимаются и некоторые последние новости. В частности, издание «Экономист» пишет со ссылкой на свои источники о том, что Путин опасается за свою личную безопасность в случае прекращения войны в Украине без достижения хотя бы минимальной цели – захвата всей территории Донбасса. Собеседник «Экономист» из окружения Путина рассказал, что в какой-то момент войны Путин сказал своим приближенным: «Меня повесят». Контекст и время сказанного в публикации не уточняются. Что же касается публичного поля, то Кремль почти мгновенно отреагировал на публикацию издания «Аксиос», в которой тоже со ссылкой на источники говорится, что приезжавший недавно в Москву директор ЦРУ США Джон Рэдклифф, кроме всего прочего, предлагал проведение в Турции трехстороннего саммита по урегулированию в Украине с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина. И вот что на это ответил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
6: Операционно есть позиция главы нашего государства. Такая встреча возможна только для фиксации договоренности. Договоренность – это вовсе не примитивная сделка. Это очень сложный процесс урегулирования, который состоит из огромного количества деталей. И, естественно, президентам встречаться, чтобы это все обсуждать, абсолютно бесполезно. Они могут встретиться только, чтобы финализировать договоренность. А вот как раз заниматься реальным урегулированием киевская сторона не хочет.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Думаю, в том же контексте заявлений Путина о касатках и белых медведях можно воспринимать и сегодняшнее решение Московского городского суда, оставившего без изменений 7 лет лишения свободы, приговор заместителю председателя партии «Яблоко» Максиму Круглову по обвинению в так называемых фейках про российскую армию за 2 поста в социальных сетях о военных преступлениях России в украинских городах Буча и Мариуполь. Выступая по видеосвязи, Круглов отметил, что, несмотря на вопиющую незаконность и несправедливость, по его мнению, приговора, российская власть действует по определенной логике, пытаясь скрыть растущую среди россиян потребность в нормализации жизни, потребность в мире.
7: Власть решила запретить запрос на изменения, на нормализацию, но это же не так просто. Нельзя просто взять и проигнорировать волю миллионов россиян. Нельзя так просто взять и запретить будущее. И вот подобная реакция, на самом деле, она, на мой взгляд, абсолютно вне исторична, она антипатриотична, она лежит в рамках очень дурно понимаемого псевдопатриотизма, и даже скорее не в этих рамках и не в этом русле, а в русле очень дурно, превратно и эгоистично понимаемых своих ведомственных даже интересов. Потому что, судя по всему, судя по происходящему, именно люди в погонах сегодня принимают в том числе и политические решения, такого рода важнейшие решения, как проигнорировать запрос на перемены, лишить их своего политического представительства – и показательным образом продемонстрировать, что несогласие, как написано в моем приговоре, теперь приравнивается к мотиву политической ненависти, а значит и в тюрьму.
0: Выступление приговоренного к 7 годам лишения свободы по делу о фейках про армию заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Вообще, строго говоря, суд сегодня сократил приговор Круглову на один день. Суд удовлетворил жалобу защиты, указавшей, что фактическим днем задержания Круглова и помещения его под стражу было не 2, а 1 октября прошлого года. Если Максим Круглов получил 7 лет, а другой заместитель председателя «Яблока» Лев Шлосберг 11 лет и 1 месяц колонии за несколько постов в социальных сетях, то обвинявшийся в заказном убийстве крупного бизнесмена, известный своим близким знакомством с Владимиром Путиным, еще более крупный предприниматель Илья Трабер, вначале был освобожден из-под стражи после 2 месяцев в СИЗО Лефортово, формально по состоянию здоровья, и выехал в свой родной Петербург. Ну а сегодня, как первым сообщило издание «Фонтанка», Следственный комитет вообще снял с него обвинения в связи с непричастностью к этому громкому преступлению. Ну а знакомство Трабера с Путиным относится еще к 90-м годам прошлого века, когда Путин работал в мэрии Петербурга председателем комитета по внешним связям, рассказывал в эфире телеканала «Настоящее время» журналист Дмитрий Сухарев.
8: Люди, которые бывали в приемной Ильи Трабера в Петербурге, в его офисе на Старорусской, 12, неоднократно, собственно, видели Владимира Путина, который сидел в ожидании приема у Ильича для того, чтобы какие-то вопросы с ним решить. Мы сейчас находимся буквально вот в этой ситуации, когда передел собственности идет полным ходом. И в Кремле, и в правительстве, и в силовых структурах, и у Трабера, и у всей его, скажем так, организации, они все равно до сих пор довольно крепкие. Кроме того, Трабер знает, и, скорее всего, у него хранится в виде документов что-то очень интересное и что-то, что, наверное, останавливало Кремль от каких-то резких движений. Илья Трабер, которого также называют антиквар, изначально еще в 90-е годы, он служил на флоте, после увольнения приехал в Петербург, тогда еще Ленинград, и работал барменом в баре «Жигули». Это было такое очень важное место, потому что благодаря этому бару он нашел новые знакомства и тогда же начал заниматься антиквариатом. Впоследствии он со своими друзьями, товарищами, знакомыми стал, ну, наверное, скажем так, основой, что ли, для Тамбовско-Малышевской преступной группировки, которая в Петербурге была известна, была самая сильная, самая такая мощная. Одним из важнейших активов был Петербургский морской порт, потому что это большие деньги, это контрабанда, это наркотики. И, собственно, морской порт, Выборгский судостроительный завод и, в принципе, большая часть города Выборг, можно так сказать, так или иначе контролировалась либо непосредственно Ильей Трайбером, либо теми людьми, которые были там как номинал назначены.
0: Это был журналист Дмитрий Сухарев. По сообщениям в средствах массовой информации, за время пребывания под стражей Илья Трайбер передал другим принадлежавшие ему доли и вышел из состава учредителей по меньшей мере 4 компаний. Ну и чтобы закончить все-таки вот с этими касатками и медведями, если у вас вдруг есть сомнения по поводу того, как правильно писать «касатка» через «о» или через «а», то вот вам объяснение лингвиста и журналиста, автора YouTube-канала «Турковый словарь», очень его, кстати, рекомендую, Ксении Турковой.
9: Если речь идет о морском млекопитающем, которого имел в виду Путин, то это косатка через «о». Происхождение этого слова связывают со словом «коса». Плавник животного напоминает этот сельскохозяйственный инструмент. А вот «косатка» через «а» – это народное название ласточки. Кстати, тоже от слова «коса», но в другом значении, точнее от прилагательного «косатый», то есть с косичками. Имелось в виду, что хвост птицы чем-то напоминает женские косы. Так что не перепутайте. Птица через «а», морской хищник через «о».
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 31 августа. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. С мыса Канаверал во Флориде в воскресенье утром по местному времени стартовала тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy производства компании SpaceX, на борту которой находится телескоп Роман стоимостью 4,5 миллиарда долларов. Как пишет издание Bloomberg, этот телескоп был специально разработан для того, чтобы изучать темную материю и темную энергию, типы вещества и энергии, которые, как считается, пронизывают космос, но которые ученые до сих пор не могли наблюдать напрямую. С помощью телескопа предполагается создать каталог того, как темная материя и темная энергия формируют далекие звезды и галактики. Он также должен помочь ученым ответить на фундаментальные вопросы, касающиеся расширения нашей Вселенной. На орбиту в 1,5 миллиона километров от Земли телескоп предполагается вывести в декабре этого года. Телескоп «Роман» назван в честь Нэнси Грейс Роман, американского астронома, одной из первых женщин-руководителей в НАСА, где Роман была главой отдела наблюдательной астрономии и первым начальником отдела астрономии. Нэнси Грейс Роман называли «мать Хаббла» за ее роль в проектировке и создании знаменитого космического телескопа «Хаббл», который был выведен на околоземную орбиту. Подробнее о новом проекте рассказывает популяризатор космической отрасли Виталий Егоров.
10: Космический телескоп «Роман» по своим оптическим характеристикам во многом схож с космическим телескопом «Хаббл». То есть в этом плане он точно так же имеет высокое разрешение, он точно так же наблюдает в основном в оптическом диапазоне. Но есть одно фундаментальное отличие, кроме новизны, конечно, и современности производства. Это широта обзора. Его поле зрения в 100 раз превышает поле зрения телескопа Хаббла, и, соответственно, эффективность его тоже возрастет. Но здесь дело не только в способности сфотографировать большое количество звезд или галактик, как делает Хаббл, и как тоже, в принципе, мог бы сделать Хаббл, просто затратил бы на это намного больше времени. Задача телескопа «Роман» — совершать широкие обзоры неба и видеть небо не просто в высоком разрешении, но и наблюдать крупномасштабные структуры. Мы можем подобное рассматривать в нашем относительно близком к нашей галактике пространстве, то есть окрестные галактики, галактические скопления, сверхскопления. Но Роман должен смотреть глубже и дальше, то есть больше в древность нашей Вселенной, то есть смотреть в молодость Вселенной и, видя то, как она выглядит сейчас, и то, как она выглядела в прошлом, мы можем делать уже выводы о том, как она развивается, и экстраполировать это еще дальше, в прошлое, чтобы понимать, как она зарождалась, как формировались первые структуры, которые сегодня мы видим как галактические скопления и сверхскопления. В этом одна из главнейших задач этого телескопа, и главная его суперсила, вот эта широта обзора, и создавалась ради этого. Вторая задача, которая сопутствует этой, это использование эффекта линзирования, гравитационного линзирования в крупномасштабных, точнее, в широком обзоре. То есть у света есть такой эффект, как гравитационное линзирование. То есть сильная сила притяжения способна влиять на направление полета фотонов. И если, например, полет света от какой-либо далекой звезды или далекой галактики преломляется другим массивным объектом, то этот свет может как бы усиливаться, он фокусируется так же, как работает линза. И, соответственно, этот эффект мы можем увидеть. Но поскольку это совершенно случайный эффект, здесь мы как раз получаем такую задачу увидеть это, глядя просто на широкие обзоры неба. И тут снова возможности Роман снова позволяют нам видеть вот эти случайные объекты, случайные явления микролинзирования и наблюдать отдаленные объекты вот с помощью такого свойства. В том числе одно из, наверное, самых интересных исследований, таких больше астрономических, чем астрофизических, не связанных с космологией, но тоже интересных, это поиск бродячих планет. Планет, которые летают в нашей галактике сами по себе, без звезд. Мы их обычными методами просто не видим, потому что их вблизи ничто не освещает. Но используя вот этот метод линзирования гравитационного, мы имеем шанс увидеть такую планету и лучше понять, сколько их вообще в нашей галактике летает, какова вероятность их встретить, или что одна из таких планет когда-нибудь залетит к нам в Солнечную систему. В общем, это уже гораздо интереснее. Что касается места запуска космического телескопа, да, это точка Лагранжа L2 в системе Солнце-Земля на расстоянии примерно 1,5 миллиона километров от Земли. Но это L2 означает, что она находится не между Землей и Солнцем, где уравниваются силы притяжения Земли и Солнца, а в противоположную сторону, то есть 1,5 миллиона километров от Солнца и от Земли, соответственно. Это место особенно популярно для размещения там космических телескопов, потому что телескопу Солнце мешает. Телескоп не должен смотреть где-то в космос поблизости с Солнцем, потому что это яркий источник света, который затмевает матрицу, в общем, мешает наблюдениям. Расположение за Солнцем, точнее, за телескоп, оказывается в таком месте, где и Земля, и Солнце находятся с обратной стороны от того направления, в котором он смотрит. То есть он спиной развернут, всегда развернут спиной к Солнцу, спиной к Земле. На его условной спине размещается радиоантенна для передачи сигналов на Землю, для передачи данных, собранных на Землю. И при этом телескоп может спокойно всегда смотреть в темный космос, и ничто ему не мешает. Поскольку он еще и движется вокруг Солнца по орбите, так же, как и Земля, если проходит полгода, он может обозреть весь небосвод. То есть сначала он в одном положении наблюдает в одну сторону неба, проходит полгода, он пролетает в другую сторону, и теперь он уже смотрит на противоположную полусферу, точно так же оставляя Солнце и Землю за своей условной спиной. Ну и это удобно, потому что там стабильные условия. Если, например, телескоп Хаббл летает вокруг Земли, каждые 45 минут у него день, 45 минут ночь. Это температурные колебания, это лишний свет, отражение света от Земли. Там еще и радиационные пояса Земли. Все это мешает наблюдениям. Отправляя космический телескоп подальше от Земли, мы избегаем этого влияния. Там он находится в очень стабильных условиях. может подготовить и настроить один раз приборы и дальше спокойно вести наблюдение годами или, может быть, десятилетиями. Единственная проблема, конечно, в отличие от Хаббла, такой телескоп уже не отремонтируешь. Туда космические корабли с инженерами-специалистами не летают, поэтому, в отличие от того же Хаббла, этот телескоп и не предназначен, и не приспособлен к ремонту. Вот как его собрали, как запустили, так он и будет работать. Расчетное время работы у него 5 лет, но, может быть, протянет и дольше. Ну и каждый год его работы – это будет великий подарок для мировой науки, для астрономии, ну и для всех нас, потому что мы так или иначе интересуемся космосом, и уж фотографии от него будут точно красивыми.
0: О новом грандиозном проекте Американского космического агентства, телескопе «Роман», рассказывал популяризатор космической отрасли Виталий Егоров. Ну и последняя тема. Сегодня день памяти поэта Марины Цветаевой. Ровно 85 лет назад, 31 августа 1941 года, она покончила с собой в Елабуге, оставшись фактически без средств к существованию. Незадолго до смерти Марина Цветаева безуспешно пыталась устроиться работать переводчицей в Казани, в Союзе писателей Татарии. Она написала туда письмо, у нее были и рекомендательные письма, но Цветаева получила отказ. По одной из версий, окончательно ее душевные силы подкосило давление елабужского НКВД, пытавшегося склонить Цветаеву к сотрудничеству. В архиве «Радио Свобода» есть немало записей и голосов людей, лично знавших Марину Цветаеву. Для сегодняшнего выпуска я выбрал воспоминания Георгия Адамовича. Это запись 1961 года, парижская студия «Свободы».

0: его не привяжете к вашим знакам и тяжестям. Он в малейшую скважинку, как стройнейший гимнаст. О, его не приучите к пребыванию и к участи. В чувств оседлой распутице он седой ледоход. О, его не догоните в домовитом поддоннике бог ручною бегоньей на окне не цветет. Все под кровлею сводчатой ждали зова из отчего, и поэты, и летчики все отчаивались, ибо бег он и движется, ибо звездное книжище вся от ас и до ижицы след плаща его лишь.
1: Марина Ивановна Цветаева была известным поэтом еще в России до революции. И в России же в 1941 году она и умерла, покончив с собой. Но расцвет ее творчества приходится на те 20 лет, которые она провела в эмиграции. Сначала в Праге, затем в Париже. Были критики.

Она, по-видимому, искренне не допускала, что к ней может быть другое отношение, кроме восторженного. Если отделить удачу чисто творческую от удачи жизненной, практической, выражающейся в успехе или во влиянии, то приходится признать, что в этом практическом смысле почти 15-летнее пребывание Цветаевой в Париже было для нее неблагоприятным. Цветаева была коренной москвичкой. В русском же литературном Париже безраздельно господствовали настроения петербургские. И хотя на первый взгляд это разделение может показаться поверхностным, даже пустым, оно, несомненно, имело значение. Цветаева была воплощением московского духа, со всей московской ширью, размахом, пренебрежением к условностям. Но при этом она была и человеком болезненно впечатлительным, крайне нервным, что и создало очень причудливый духовный тип, отраженный в ее поэзии. А в Париже обосновались бывшие акмеисты, вместе с Гиппиус и с Ходосевичем, задававшие литературный тон, выдвигавшие ту молодежь, которая шла по их линии. Цветаеву было трудно с ними ужиться. Да правду сказать, ни с той, ни с другой стороны не было к этому и большого стремления. Теперь вспоминаешь об этом с болью и горечью. Но никто не предвидел тогда, как оборвется жизнь Цветаевой. И мало кто догадывался о том, что, вопреки ее как будто веселой, задорной заносчивости, что таилось, вероятно, в ее сложной душе. Сближения не произошло. Цветаева осталась в стороне и в одиночестве, если не считать небольшого круга верных друзей. Еще раз скажу, что ее редкое, исключительное дарование признавали в этом русском литературном мирке все, или почти все, кроме, пожалуй, одного Бунина. Но Бунин ведь был в поэзии убежденным консерватором, склонным счесть, что русская лирика кончилась на Тютчеве и на Фете. Другие же, порой с самым искренним восхищением, читали некоторые из ее стихотворений в современных записках, или из тех, что вошли позднее в сборник «После России». Но тут же рядом они с недоумением разводили руками. Смущало, озадачивало преимущественно то, что можно бы назвать ячеством, то есть крайний цветаевский эгоцентризм. Позднее, уже после того, как она уехала в Советский Союз, в эмигрантской печати стали появляться отрывки из частных писем Цветаева. Вышел сборник ее статей. И в них получило окончательное подтверждение то, что прежде могло оставаться предметом споров. Уверенность Цветаевой в своем каком-то царстве на высоком призвании. И даже в том, что ее личному очарованию никто противостоять не в силах. А вдобавок еще какой-то постоянный заскок, как выражался Ходосевич. Заскок, то есть желание всегда быть при особом мнении, всегда плыть против течения и с горделивым упорством противоречить большинству, будто бы не способному ее понять. Все вот это-то и утомляло, а нередко и раздражало. Да, обо всем этом теперь, когда знаешь о ее самоубийстве, грустно вспоминать. Было взаимное непонимание, была и близорукость. Но часто после смерти человека приходится думать о том, как многое надо было бы и можно было бы исправить, а исправлять уже поздно. Остается теперь, значит, только одна возможность. Беспристрастно и по мере сил без близорукости отнестись к творчеству Цветаевой, в первую очередь к ее стихам.

Георгий Адамович, о Марине Цветаевой, архивная запись «Радио Свобода» 1961 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
3: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
4: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
5: Кто-то узнал, что я еврей, говорит, а, говорит, ублюдки, сатаны и дьявола. Я помню, начальник конвоя приходит, говорит, ну ты что, сука, борзый, а с виду вообще такой шипзик, хиляк. Это тебе не Лефорт, ты здесь страх вспомнишь. Руками трогать нельзя, а членом можно. Вот поди разбери. Не ищите всюду смысла, не будьте подозрительным.
6: Здравствуйте. Я Виктор Кульганик, автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Сериал с таким названием вышел в эфир на канале «Настоящее время» летом 2021 года. Рабочие материалы этого фильма легли в основу моего подкаста. Истории людей, побывавших в заключении, квинтэссенция их тюремного опыта – вот что такое «Азбука тюрьмы». Для начала предоставим слово режиссеру документального сериала Андрею Сильвестрову.
7: Изначально в концепции исходили из того, что у каждого мира есть своя лексика. Первое, вот на что мы обратили внимание, что тюрьма имеет, вот этот мир имеет свою лексику, которая, ну, как бы отличается от нашей лексики. Но при этом удивительным образом слова из того мира очень активно перекочевывают в наш мир. Вот это вот как бы взаимодействие. Понятно, что, наверное, самая первая такая большая волна тюремной лексики выплеснулась в русский язык после 1953-1956 года, после вот закрытия вот этой лагерной системы, когда вышло огромное количество заключенных на свободу.
8: А какая амнистия?
9: Ну, весной, после смерти товарища Сталина. Уголовникам же амнистия была. Берия дал. У народа такое горе. А всех ворог на свободу. Органы с ног сбились. Кровью захлебываемся, мать твою.
7: В конце 50-х, 60-х в русский язык вошло очень много сленга тюремного. Понятно, что в 90-е он был достаточно активен, когда была такая, ну, как сказать, мода на бандитов. И сейчас вот мы переживаем тоже такой момент, когда, ну, там, например, слово «зашквар», его можно читать там в блогах, журналах и так далее, а оно, ну, пришло к нам, очевидно, из тюремной лексики.
6: Эту мысль подхватывает и развивает герой 8-го эпизода подкаста «Азбука тюрьмы» Олег Радзинский.
5: Большая часть блатного жаргона имеет в своей основе выражение из языка идиш. И те, кто говорили на идиш, это были люди, которые или исповедовали иудаизм сами, или, по крайней мере, вышли из семей, где исповедовался иудаизм, то, соответственно, шкварки, которые делались из свинины, и все, что связано с свининой в иудаизме, это запретное мясо, это полное табу, как бы это считается нечистое мясо, поэтому шкварки считалось чем-то нечистым. Вот. И поэтому зашкварить, это как бы зашкваренный – это нечистый. И зашкварить – это сделать кого-то нечистым.
6: Олег Радзинский – писатель, диссидент и инвестиционный банкир. Он попал в тюрьму, будучи профессиональным филологом. Поэтому, находясь в заключении, Радзинский слушал и воспринимал язык тюрьмы с особым вниманием.
5: До того, как я попал в заключение, я же заканчивал филологический факультет МГУ, поэтому меня, как филолога, тоже, естественно, интересовал язык. Меня удивило, с одной стороны, то, как какие-то слова из фени, из тюремного жаргона просочились и стали устойчивыми выражениями кодифицированного языка, а с другой стороны, происхождение некоторых слов, которые абсолютно были непонятны. Большая часть блатного жаргона имеет в своей основе выражение из языка идиш. Поскольку в тюрьмах Российской империи и в среде криминального мира Российской империи было очень много евреев, они для того, чтобы их не понимали вертухаи, да и другие заключенные тоже, вот, они как бы сохраняли, они говорили на идиш, поэтому вот такие слова, как там «апфельфейн», да, что означает «тайный сговор». Вот, вот поди разбери, что это, а это пришло из идиш. Вот. И разные другие вещи. Например, вы знаете, вот это сленговое выражение «попасть». Да? «Попасть», то есть у тебя что-то случилось, попал в какую-то неприятность. Это на самом деле пришло из фени. Там есть выражение «попасть за все ланцы», то есть попасть в беду. Потом это «за все ланцы» отбросилось, «попасть» осталось. Но одновременно есть как бы и обратная сторона этого же выражения, потому что «попасть в цвет» означает угадать, то есть точно, вот ты как бы, то, что называется, в масть. Вот такие вот вещи, какие-то из них мне удалось проследить, какие-то нет. Я не могу сказать, что это исследование было моим приоритетом, но в том числе меня как филолога, человека из литературной среды, это, безусловно, интересовало.
6: Олег Радзинский родился в семье писателя Эдуарда Радзинского и актрисы Лии Гераскиной. После окончания школы поступил на филфак МГУ, а потом в аспирантуру. Активно участвовал в деятельности диссидентской организации «Группа за установление доверия между СССР и США». Был осужден по статье «Антисоветская агитация и пропаганда».
5: Первый день, когда меня арестовали, меня приняли, прогнали в Лефортово через прожарку, все осмотрели и отправили в камеру. А вы должны понимать, даже когда входит новый заключенный, то вы его не видите. Вы видите матрас, который он перед собой несет, свернутый таким рулетом. Значит, я вхожу, там сидит уже какой-то ЗК, и вот он мне говорит, вот эта шконка свободна, но я вижу, что она свободна, а нет матраса, я кладу матрас. Он говорит, ну ты хавал что с утра? Да нет, говорит, меня с утра дернули на допрос, в 7 утра пришли за мной, отвезли сюда. Он говорит, не хавал. И он вдруг подходит к двери, берет кружку и начинает кружкой молотить по двери. Открывается кормушка. Он говорит, ну что, мужик с утра не хавал, давай ему баланду. А они ему, естественно, логично говорят, в ужин дадим. И закрывает кормушку. И он мне говорит, волки позорные, баланду пожалели. Я говорю, почему волки? И просто я не понял, что он имеет тут волки. Я думал, волки, знаете, как волок какой-то, который валится куда-то. И вот я помню, на меня это сильно произвело впечатление, когда он мне объяснил, что ну, вот они волки, они же... Потому что волки жалеют все. И вот они вот тоже как-то жалеют.
6: Суд приговорил Олега Радзинского к 1 году тюрьмы и 5 годам ссылки. Год тюремного заключения Радзинский провел в Лефортово, а потом был этапирован в лагерь строгого режима в Томской области.
5: Меня этапировали спецэтапом, поскольку считалось, что я особо опасный преступник. Считали они это по двум причинам. Это потому, что у меня статья была, 70-я, это особый раздел Уголовного кодекса Российской Федерации с 64 по 73. Поэтому мне было положено спецэтапом этапировать. Кроме того, потому что какой-то идиот конвойный во время суда мне поставил определение в управлении исправительных учреждений ГУИТУ, что я СНК. И по этому поводу у меня на конверте красовалась красная линия. СНК это означает склонен к нападению на конвой. Кретинизм. Значит, все потому, что я во время суда там ударил действительно конвоира, который толкнул мою маму. Но я, естественно, забыл об этом. Потому что, ну, как бы ударил, ну что, пусть маму не толкает. А он не забыл, этот лейтенант. И он мне поставил, значит, вот эту красную полосу на конверт, когда меня этапировали. Я помню, начальник конвоя приходит, говорит, ну ты что, сука, борзый? А с виду вообще такой шипзик, хиляк. Это тебе не Лефортово, ты здесь страх вспомнишь. Вот. Ну и так далее. В общем, гнал какую-то парашу мне. Я говорю, а какие претензии? Ты говори, начальник. Он говорит, претензии? Ты что? Думаешь, мы не знаем? И показывает мне конверт, и там красная полоса. Я же забыл про это, естественно, по своей легкомысленности. Но потом вспомнил. И, конечно, ЗК поинтересовались все, кому я там вломил из конвойных. А ЗК же любят рассказывать всякие майсы друг другу. Делать нечего. Вот они сидят и толкают, что я избил конвойного. А я просто его один раз ударил. Даже не ударил, а толкнул скорее. Потом то уже 2 конвойных. И мне, главное, ничего за это не было. А почему не было? Потому что я под комитетом. Я в ведении комитета, и поэтому менты, то есть МВД, ничего мне сделать не могут.
6: Сербский писатель Милорад Павич когда-то сказал, «Карты уже 1000 лет говорят языком растений, в которых записана судьба человечества. Игра в карты в тюрьме – это не просто форма проведения досуга. Это целая философская система, гипертекст, выражаясь языком, литература, ведения. Все это, находясь в заключении, познавал на собственном опыте юный Олег Радзинский.
5: Значит, нас с этапа сдернули, конвой потом тасует, кто кого какой режим, кого в какое крыло и так далее. А меня последним всегда, то есть ставят лицом к стене, руки на стенку, сидр, то есть рюкзак под ноги, ну, иногда на корточки сажают. И вот мы стоим, ждем, и там какого-то спрашивают, я же забыл, как его фамилия, там, ну, предположим, Петров. Я не помню, как его фамилия была. И что-то никто не отвечает. И, наконец, он вдруг какой-то ЗК такой среднего возраста, он говорит... А что вот... А, Петрыкин. Петрыкина, что ли, звали? Он говорит, ну... Он говорит, здесь. Петрыкин там, не знаю, Иван Иванович осужден такого-то числа, там, по такой-то статье. Ну, все как положено. А рядом со мной стоит ЗК такой старый, говорит, валетный, блядь. А что валетный? Кто такой валетный? Он говорит, ну, валетный, придурок. Оказывается, валетный – это умственно отсталый. Я потом... Долго думал, валетный, почему валетный? Потом у меня единственное предположение было, меня это очень занимало, я подумал, ага, значит, из всех карт, картинок, валетный младшая масть получается. Может быть, поэтому. Потому что как бы он, с одной стороны, и не младшая среди вообще всех карт, то есть не шестерка. Потому что шестерка, ну понятно, да, шестерка тоже. Тоже вот выражение, тюремное выражение, которое пришло из карточной терминологии «шестерка» и стало, в общем-то, общеупотребительным, на мой взгляд, в русском кодифицированном языке. Большинство людей, я думаю, понимают, что речь идет о ком-то, кто не имеет большого веса в обществе, кто как бы прислуживает и так далее. А вот валетный – это как бы придурок, умственно отсталый. Это как бы низшая масть из карт с картинками. Карты очень большое имеют значение в тюрьме, потому что, с одной стороны, шпилевые, то есть те, кто играют и держат игру в тюрьме, они в очень большом почете, потому что, естественно, они аккумулируют деньги. Вот. А деньги в тюрьме много значат, потому что на них много можно купить комфорт определенный. Я помню такого шпилевого, такого я знал, Айвас. Он говорит, ну я вообще катала. Я говорю, как катала? Катала, оказывается, это шулер, который катается в поездах и там убирает пассажиров в карточной игре. Впоследствии уже тюремная терминология тоже преобразовалась. Катать – это значит играть. Говорить об этом можно бесконечно, потому что язык сам по себе колоссальный. Это колоссальный пласт. Но какие-то есть совсем такие странные вещи – необъяснимые, неописуемые. Ну, много вещей, связанных как бы с национальной рознью. Дискриминация языковая выходцев из Средней Азии. Есть определенный антисемитизм, кстати. Я помню, кто-то узнал, что я еврей, говорит, а, говорит, ублюдки, сатаны и дьявола. Это не то, что его личное отношение. Нет, это просто вот такое вот устойчивое сочетание.
6: Напоминаю вам, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также вы найдете этот подкаст на сайте свобода.орг. А мы продолжаем слушать рассказ Олега Радзинского о его тюремном опыте и встречах с удивительными персонажами. Все эти встречи и жизненные ситуации, свидетелем которых был Олег, он воспринимал через призму языка. Вот история про персонажа по имени дядя Вася.
5: Дядя Вася, собственно, он был вор, он был в законе, бывалый. Я с ним встретился в томской транзитке. Звали его, кстати, Николай, что самое интересное, это я точно выяснил. Он был никакой не дядя Вася, он же был пожилой человек достаточно, просидевший всю жизнь. Знаете, то, что в итальянской мафии называется консильери, да, а там он был смотрящий. Он смотрел, чтобы как бы все жили по черному ходу. Черный ход – это в тюрьме, как бы, чтобы жить по воровским законам. К нему все обращались за советом, вся тюрьма, вся томка. Томка – томская тюрьма. Мы с еще одним молодым парнем мы писали малявы для дяди Васи, потому что дядя Вася не опускался до этого. Дядя Вася как был серьезный человек, он диктовал, а мы с этим Пашей писали малявы. А Паша был двигающийся. Двигающийся – это по тюремной терминологии, это как бы молодой заключенный, который собирается продвинуться в этой иерархии, потому что тюремная система очень иерархичная. Это, собственно, такая там очень сложная и строгая стратификация слоев, мастей, как говорят. И дядя Вася, он нам диктовал эти малявы. Вот я помню, одно я запомнил навсегда. Он выносил вердикт, скажем так, что делать в том или ином случае. И там была такая история. Ему со строгача, со строгого режима, из корпуса строгого режима прислали, что вот там один из заключенных, он толкнул фуфло, то есть он проигрался в карты и не отдает должок. И я помню, дядя Вася продиктовал, он сказал, три слова было. Хуй не наказывать, то есть не насиловать.
6: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
0: «Свобода» ведет трансляции в интернете 7 дней в неделю, 24 часа в сутки на всех аудио- и подкаст-платформах. Слушайте нас круглосуточно на спутнике Eutelsat Hotbird 13B. Информация о настройке на сайте свобода.орг и его зеркалах. Наши радиопрограммы ежедневно с 21 часа до полуночи по московскому времени транслируются на средневолновой частоте 1386 кГц. Радио «Свобода» – ваш свободный голос. Считаете ли вы Россию свободной страной?
8: В стране, где сажают за репосты, вне свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
10: Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
8: В кавычках, если то да.
10: Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть все это регулируется.
11: Ну, если человек в ней чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
12: Ну, да. Каждый может заниматься чем хочет. Проявляет себя.
13: Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хоти говори.
14: России свободной страной нет. Тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
15: Дальше хуже будет. Это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
6: В 1987 году Олег Радзинский в рамках кампании по амнистии диссидентов был освобожден из заключения и выслан из Советского Союза. Оказавшись в Америке, Олег закончил Колумбийский университет и стал специалистом в области финансов. Долгое время он был брокером на Уолл-стрит. В подкасте «Азбука тюрьмы» Олег Радзинский со скрупулезностью финансиста и с интересом филолога рассматривает структуру тюремного общества.
5: Тюремное общество – это, в общем-то, первобытное общинное общество. Почему? Потому что там есть система табу, очень жестких табу. Но она есть везде социальные табу, в любом обществе, и в самом развитом тоже. Но в тюремном они очень строгие, и как в любом первобытном общинном обществе, они связаны очень во многом с гигиеной. Заключенный должен быть чист, это очень важно. Он должен быть опрятен, потому что если нет, то он как бы он уже опускается. В конце концов, он закончит тюремную карьеру в опущенке, да? То есть среди тех, кто опустился. Даже если его не изнасилуют. Потому что опущенники, два вида, скажем так, опущенников, это те, кого просто опустили, то есть кого изнасиловали, и они перешли. Это самая низшая каста, так называемые петухи. Вот, то есть пассивные гомосексуалисты, как их считают остальные заключенные, ну, в основном, на самом деле, это, в большинстве основном, это несчастные, изнасилованные просто люди. А есть просто опущники, которые не насилованы, просто их прогнали туда за какие-то провинности. И они живут вот в этом, в зашкваренном бараке, ты теряешь свою масть и так далее. Значит, говоря о мастях, потому что как это отражается, то их множество, начиная с самых низких, то есть вот те, кто зашкваренные или опущенники. Следующая масть, конечно, это шныри. Шнырь, тот, кто шныряет, да, это такой услужливый мужик. Если вы помните бессмертное произведение Александра Савича Солженицына «Один день Ивана Денисовича», да, вот Иван Денисович не был шнырем, а там был еще второй вот персонаж, который собирал окурки. Он поднимал их с земли. Вот если тебе просто оставят окурок, ты курить ты можешь, но с земли нет. Вот это шныри. Шныри, они обслуживают камеру, они разносят баланду и так далее. Они в бараке сжигают печку и тому подобное. Вот это шныри. Почему шнырь? Я долго думал, потому что он шныряет как бы по бараку, по камере. Следующая масса – это мужики. Это очень важно. Мужики – это как бы самая большая масса в тюрьме. И почему мужики? Потому что они работают. Что делает мужик? Он работает. Он работает в поле, он работает на заводе, он работает в зоне. Мужики – это самая большая часть тюремного населения. Это те, кто согласились работать. Мужицкая зона, мужики, они могут жить и по красному ходу, и по черному ходу. Их не обязуют. Они могут и подчиняться администрации, или если это черная зона, то есть где живут по черному ходу, по воровским по понятиям, то мужики там тоже прекрасно живут. Есть такое выражение, что Мужик – опора вора. Воры – это высшая масть, это те, кто выбрали соблюдать, жить по черному ходу, соблюдать блатной закон. Они живут в отрицалове, да, они отрицалово, то есть они отрицают постановление тюремной администрации, они не работают, и за что, естественно, подвергаются в зонах, где стараются навести порядок, где хозяин и кум, хозяин – начальник зоны, кум – это замначальника по режиму, они стараются навести порядок, там, естественно, их прессует администрация. Но еще внутри этого есть много других. И вот эти двигающиеся, те, кто хотят продвинуться из своей масти в более верхнюю, в основном молодые заключенные. Есть смотрящие, он смотрит за тем, чтобы соблюдались правила черного хода в тюрьме. Это такое очень сложное иерархическое общество, где миллион правил, что как положить, что как поставить, как, не знаю, там, нельзя открыть крышку параши, когда на столе еда. То есть все, вы открыли все, вас опустили сразу. И тому подобное. Их миллион этих правил. Как правильно отвечать, если вам что-то говорят, есть ответы правильные и неправильные. Сложный мир, действительно сложный мир, он основан на очень жестких табу, вот, с помощью которых поддерживается иерархия и кастовость.
16: Тюрьма, она, знаешь, квадратная, а человек он круглый.
17: Вы меня извините, конечно, но я ваших тюремных афоризмов не понимаю. Ну, вас я понял, по сути.
16: Уверен?
17: Век воли не видать.
16: Ух ты! Ну, давай.
5: Если есть высшая каста, она может быть выше только тогда, когда есть низшая каста. Потому что высшая – это сравнительная степень, да? Правильно прилагать? Высшая по отношению к чему-то. Для этого нужны низшие касты. Кроме того, поскольку в местах заключения заключенные содержатся по полам, а существуют определенные сексуальные потребности, которые заключенные хотят удовлетворять, то нужна какая-то часть тюремного населения, которая служит вот такими сексуальными рабами, скажем так. Процесс зашкварки имеет в системно двоякую цель. Первое – это создать вот эту группу тюремного населения, с помощью которой заключенные более высших каст могут удовлетворять свои сексуальные потребности, то есть насиловать этих несчастных людей. А второе – это когда вам нужно удалить кого-то, кто вам мешает или в вашем продвижении в высшую касту, или просто в вашей повседневной жизни, вот. Или отомстить кому-то. Вот. То путь один, их несколько путей, но вот один из очень верных путей – это зашкварить. Например, если человек поест из шленки, из миски, да, шленка – это миска, из шленки, из которой ел уже зашкваренный, например, петух. Эти шленки, они обычно пробиты. Их пробивают гвоздем, чтобы все знали, их трогать нельзя. Но все случается, залепляют, тебе дают, наливают, и вот человек зашкварился. Или, как я уже сказал, заплатили какому-то опущеннику, он подошел, тебя и обнял. Вот. Или еще хуже, поцеловал в щеку. Вот это все. Это... Жизнь твоя становится адом после этого. Цель – создать более низкую касту. На Лесповале у меня был такой друг, Коля Бакакин, и он мне рассказывал о своих в зоне приключениях, скольких он там перетрахал этих заключенных и так далее. Я говорю: Коля, ты что, ты их насиловал? Он говорит: да нет, ты что, да им там нравилось. А потом я говорю: Коля, да что ты мне гонишь? Что тебе можно нравиться? Он говорит: ты не понимаешь, я им платил. Не только некоторых насилуют, а некоторым платят. И тут я ему тогда задал вопрос по наивности. Я говорю: Коль, скажи, слушай, вот я что-то никак не догоняю, брат. Ты его ебешь, да? Ты его считаешь пидором. Но если ты его ебешь, то вот как это? Он говорит: нет, знаешь, я его ебу. Вот и вам весь ответ. Очень простой. Руками трогать нельзя, а членом можно. Вот поди разбери. Вы знаете, как говорил замечательный польский юморист Станислав Ежелец, не ищите всюду смысла, не будьте подозрительным.
6: Иван Сергеевич Тургенев в романе «Отцы и дети» писал: «Нигде время так не бежит, как в России. В тюрьме, говорят, оно бежит еще скорей». Вообще, тема времени и его ощущения за решеткой не раз всплывала в рассказах героев этого подкаста. Послушаем теперь, что думает на этот счет Олег Радзинский.
5: Время – важный фактор жизни вообще, не только тюремной. В тюрьме оно достаточно сжато, как ни странно. Я не заметил, это мой личный опыт, я не заметил, что в тюрьме оно тянется медленнее, чем на воле. Для меня оно, в общем-то, бежало быстрее, потому что оно было насыщено невероятным количеством новых впечатлений. Это был мой, как бы, это первый срок. Я был мальчик из литературной семьи, как-то любили говорить, творческой интеллигенции, который очень много об этом читал, и теперь я поверял прочитанное жизнью. Вот. Поэтому я, как бы, все было интересно, все было в новинку. Оно медленнее летело, но лесоповали потом. Но в тюрьме оно, в тюрьмах вообще, но летело быстро. В этапе время тянется медленнее. Почему? Потому что вы все время чего-то ожидаете. Вы ожидаете, когда вас погрузят, когда вас снимут, когда вас привезут, когда вас растасуют. Вот. А потом вы ждете нового этапа. Но время, как бы, оно остановилось. Понимаете, оно, с одной стороны, остановилось, потому что от вас ничего больше не зависит. Вы во многом не субъект, вы объект. А с другой стороны, как бы вы его стараетесь насытить в тюрьме. Очень много спят заключенные. Очень много спят. Когда есть возможность, то ЗК очень-очень много спят. Потому что время быстрее летит таким образом. Много игр. Играют в карты, играют во всякие идиотские игры, которые унижают человеческое достоинство и тому подобное.
6: В завершении Олег Радзинский дал один, на мой взгляд, очень важный совет. Перед тем, как дать вам его послушать, я лишь хотел бы отметить, что в то время, когда наш герой находился в тюремном заключении, в стране еще действовала смертная казнь.
5: Ну, давайте тогда я скажу, чтобы закончить так, чтобы не было в умах и сердцах никакой романтики по отношению к местам заключения и вообще ко всей тюремной жизни. Потому что, к сожалению, в российском сознании тюрьма очень романтизирована. Тюрьма – это, безусловно, часть российского сознания, так же, как церковь – часть российского сознания. Тюрьма – это как бы квинтэссенция несвободы в российском сознании. И поэтому, как любая квинтэссенция, она романтизируется и придается разные черты. Поэтому я хотел бы закончить тем, что рассказать, что про есть такой термин «обвалка». Что такое «обвалка»? В тюрьме, да, чтобы сразу вот как бы у людей не было никакой романтики. Обвалка – это блок в расстрельной тюрьме в Исполниловке, где приводят приговор высшей меры наказания в исполнение, где трупы рубят такими большими мясницкими топорами для того, чтобы потом кутер, то есть такая хреновина, такой волок, который перемалывает, чтобы ему было легче перемолоть эти куски человечины в костно-мясной фарш, которые потом спускают в канализацию. Вот, собственно, и вся романтика.
6: С вами был Виктор Кульганик и 8-й заключительный эпизод 1-го сезона подкаста «Азбука тюрьмы». Спасибо всем слушателям, которые были с нами. Наш подкаст – это сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете послушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме того, он доступен в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
0: Каким вам представляется будущее России?
18: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
19: Будущее России лучше, чем в Америке.
20: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
21: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
22: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. То что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
23: Преступление и война.
24: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
23: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
25: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
26: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
27: Книги. Женю Радиос.
28: Культуros sunkiasvoriai.
29: Sveiki ir sveikos, čia laida Kultūros sunkiasvoriai, aš esu Aurimas Perednis ir šiandien mūsų studijoje Liutauras Degėsys, rašytojas, profesoriaujantis Klaipėdos universitete ir čia rugsėjo pirmosios išvakarėse su juo šiandien ir šnektelisim. Sveiki, profesor.
30: Sveiki.
29: Ačiū, kad atvykot, kaip jūsų vasara, kaip jūs pailsėjęs jaučiatės?
30: Na, visokių nuotykių turėjau, kaip vasara ir priklauso, kokiagi vasara be nuotykių. Buvau mėnesį Amerikoje, pasižiūrėjau, kaip ten kultūra ir kaip gamta. Nu va, šiaip tai važiuoju jau ne pirmą kartą, gal kokie 14. Ir man pasisekė, kad važiavau su savo sūnum, nes gal šiaip dar, kad jie mane vežasi kartu, kad jie mane, taip sakant, laiko savo bendrakeleivių ir pašnekovų. Tai va, tas man buvo, nu, tokia premija. Vasaros gavau premiją, pabūt su vaikais. Nu, tiems vaikams jau vienam 21, kitam 25. Ir, nu, bet kaip aš sakau, kol man jie vaikai. Na.
29: Yra tokia knyga, Regime Change, režimo kaita, New York Times, atsiprašau, žurnalistai ją rašė. Aš ją esu pasidėjęs, bet dar neskaitęs, bet aš suprantu, knyga apie tai, apie ką dabar Europoje turbūt viena tokia pagrindinių temų, ar tikrai Amerikos demokratija saulėlydyje apie tai, ką daro Trumpas. Nežinau, kiek galima pajusti tą Ameriką ir jos demokratiją pabūnant ten tokioj labiau turistiniai pozicijai, okay. bet kaip jums atrodo? Vis dėlto yra pagrindo taip galvoti, ar ne?
30: No, aš ten buvau ne tik tai kaip turistas, nes dalyvavau Amerikos lietuvių šokių šventėje. Aha. Liepos mėnesį. Ten užsirašiau savanorių jau seniausiai. Dar tokių paskaitų keletą paskaičiau tiems šokių mokytojams, kurie tuo metu, kai jų šokėjai ten šoko. Okay. Va, tai truputį ir įlindau į tą, sakysim, demokratijos virtuvę. Tokių keistų irgi vaizdų, kad gyvenom viešbutį, kurį visą buvo užpildę šokėjai ir dalyviai. Ir tas, reiškia, man tas vaizdas, kad stovi lifte vien lietuvaičiai apsirengę lietuvaičiais ir kalba angliškai visi. Tai toks buvo kognityvinis disonansas.
29: Su tautiniais lietuviškai.
30: Taip. Toks susidarė vaizdas, kad, nu ką, žinau, kaip kokie indienai rezervate, kur vaidina indienus. Tai čia buvo toks aspektėlis, kad jie truputį vaidina lietuvius, vaidina sėkmingai ir jie ten iš tikrųjų gal net didesni patriotai negu mes. Nežinau, kiek kasdien, bet tokiose šventėse, tai tikrai tas matosi. Va, tai tos demokratijos, nu, ten aš pamačiau tokios būtinės demokratijos, kad šokių mokytojai lygiai taip, kaip Lietuvoj, ant šokiai reikia. Kas man atrodė čia toks, nu, jau visiškai archaiškas dalykas, kad lygtai demokratijai būtų galima jau nerėkti. Vat, nežinau, kaip Jasikevičiui sektųsi tenai, su jo stiliumi, rėkimo stiliumi, va, kaip aš jį čia prisimenu. O šiaip žmonės daugumoj nepatenkinti Trumpu. Aš kadangi labai toli nuo to, aš neturiu jokio asmeninio požiūrio, kad kažkokį protinį ten racionalų argumentą gal suraščiau, Bet aš jam faktiškai nelabai pasiekiamas. Nu, per kažkokius dalykus, per benzino kainas, dar per kažką. Bet jie ten susiduria tiesiogiai ir, sakysim, kultūrai, va tas mažinimas pinigų, tai palietė ten mano, aš turiu pusbrolius kelis ten, pusseserių, daug giminių, tai ten palietė beveik kiekvieną iš jų, nes jie visi šiek tiek susiję su kultūra ir va tas finansavimo mažinimas. Tai jis tai iš tikrųjų palietė taip Ameriką, ne tik iš išorės ir ne tik taip tarptautiškai, bet žmonės iš vidaus. Mm-hmm. Tai va, tai tiek
29: tos... apie tą Ameriką, aišku, mes ne apie Ameriką susirinkom kalbėt iš vakarės rugsėjo pirmosios mokslo žinių dienos. Profesoriau, žinot, kaip ten žydai Talmudė rašo ir įpareigoja kiekvieną tėvą užauginti protingesnį už jį vaiką. Kaip jums atrodo vis dėlto, kalbant apie švietimą, tokia platesnė prasme, jūs gi matot studentus ir dirbat su jais. Ir kaip jums atrodo, ar mūsų vaikai protingesniais už mus tampa, ar naip tol?
30: Čia geras klausimas, bet matot, aš pats taip... Kaip žiūriu, tai tą klausimą iš šalies ne pirmą kartą jį girdžiu. Tai aš taip gana radikaliai žiūriu, kad iš viso užauginti nieko negalima. Nu, gal daržovė kokia, ir tai ne visada pasiseka. Ne tai palaistai, ne tuo metu ar kažką. O žmogui reiktų sudaryti sąlygas pačiam užaugti. Aš manau, kad viso švietimo, pradedant nuo žemiausios grandies, vat yra klaida. Kai mes bandom, net koks piktesnis pedagogas tai pasako, aš tai žmogum padarysiu. Suprask, jis dar ne žmogus. O aš imsiu jį ir padarysiu. Tai tu stovėsi visą gyvenimą jam už nugaros ir darysi jį žmogumi. Ar tavo tikslas yra sudaryti sąlygas ir leisti jam daryti pačiam iš savę žmogų? Čia, žinot, nuo pradžios prasideda, vat, leisk vaikui plaut grindis ir galvoj, priterlios, daug vargo. Aš paimsiu, padarysiu vietoje. Tai tas pats, man atrodo, vyksta ir švietime. Kitas iki mokytojas galvoja, nu ką, kol jie ten 30 klasėje sėdi, arba ten studentų šimtai auditorijoje, leisktų jam kiekvienam daryti kažką su savim. Taigi neturi nei laiko, nei resursų. Tai va, imsiu ir padarysiu už jos. Išmokysiu, pakalbėsiu, gal net pats paklausiu ir pats atsakysiu, gi greičiau šitaip.
29: Tai čia yra tokia mąstymo klaida, tokia šiek tiek dvelginti autoritarizmu, kad žodžiu, aš
30: už tave pasakysiu,
29: reguliuosiu, padarysiu.
30: Jie yra daromi, su jais yra kažkas daroma. Nu, kas dar baisiau, kai iš jų daromi specialistai, net ne žmonės, o specialistai. Va, net ir universitetai turi šitos technokratijos. Ten gamina specialistus, nors universitetas pagal savo apibrėžimą. Jis turėtų žmogų gaminti, sudarant jam sąlygas pasigaminti save. Nėra techninių galimybių, per daug studentų, nėra laiko. Labai patogu nuotolinis pasidarė, kuris yra visiškai santykių. Jis nutolina žmonės. Aš manau, kodėl jis vadinasi nuotolinis. Ten taip visi nutolsta vieni nuo kitų. Atrodo, galėtų likti arčiau prieit, nes ekranas už 50 centimetrų, auditorijoje tu niekada šitaip prie studento neprieisi, nekvėposi jam į veidą. Bet tuo pat metu... Nu, taip
29: jūs nesidžiaugiat nuotoliniu, kaip šiandien daug kas sako, va, po pandemijos mes gavom dovaną, išmokom dirbti nuotoliu, nereikia iš Klaipėdos į Vilnių važiuoti.
30: Aš manau, kad matot, visą tai, ką gali gauti nuotoliu, gali gauti bet kurio kitų nuotoliu. Tavęs čia nereikia. Tu gali įrašyti save, jeigu to pakanka, tokio vaizdo ekrane. Tai tiesą sakant, tu net gali neatspėti, ar aš čia dabar ekrane, ar aš vakar buvau ekrane, o tu matai mane. Tau jokio skirtumo. Čia, kaip sakau, buvo. Aš Stasį Povilaitį, reiškia, pažinau, amžinatilsį gerai, ir esu įgyvą matęs, ir kompanijos, ir visur. O mano vaikai, reiškia, kai žiūri ir sako, palauk, bet jis miręs. Aš sakau, o tau koks skirtumas? Tu jo gyvo nematei niekada. Tokį visada matai ir dar matysi gal 100 ten ar kiek metų. Tai va, tai tas nuotolinis mokymas irgi sudaro tokią situaciją, kad ten, sakau, ar jis, gal jis miręs, gal tikrai galėtų dėstyti ir mirusių paskaitas, leist kaip gyvų.
29: Bet mes prarandam ką, profesoriu?
30: Mes prarandam santykį, mes prarandam va tą buvimo momentą. Nu čia tam tikrą prasme, kaip žiūrėti, nežinau, kai gali iš futbolą žiūrėti įrašę, bet kažkas ne taip. Ten gali prasukti, gali atsukti. Nu va, taip ir tam nuotoliniam gali simuliuoti, tokiam vat kontakte, akių kontakte, tokiam asmeniniam kontakte, tokio akistato situacijai. Tai ten nu, labai daug kas išriškėja, o šiaip tai gali pasislėpti. Ir vat čia, bet tą gali daryti ir aktualiai būdamas auditorijoje. Jeigu tu ten neįdedi, neužmesgi santykio, tai ta paskaita veltui, nes informaciją jis gali gauti. Suprantat, nebe viduramžiai, kad tu galėtum sakyti, jeigu pas mane neateisit, nes aš turiu rankraštį, vieninteliu egzempliorium likusi po Aleksandrijos gaisro, tu nesužinosi niekada. Niekur ir niekada, nes aš turiu tokią specifinę informaciją. Informacija, nu, galima pasiekti kokiais nori būtis ir geresniais negu auditorijoje kitą kartą.
29: Aš tik neretai pagalvoju, profesorių priminsiu, Liutauras Degėsys, filosofas, Klaipėdos universiteto profesorius, rašytojas mūsų eteryje. Nepaisant to, kad technologijos nuotolinės, jos čia tokia geometrinė progresija ir nu, turbūt, sakykim, tiesiai jau to džino atgal į butelį nesukišim, bet žinot, kur yra kontrastas? Bet kalbinu žmonės, ar ten, ar vyresnio amžiaus žmonės, nu ir jaunesnių, beje, lygiai tą pačią problemą turim. Mes dar tiek neturėjom vienišų žmonių. Žmonių, kurie jaučiasi vieniši, nepaisant to, kad jie gali bendrauti per sekundę su visu pasauliu ir tą tikriausiai daro, susirašinėja. Bet vat, kai pakalbėsi su senjoru ir sakai, kokia čia jums problema numeris vienas, tai aišku, na, sakys, pensijos mažos, bet turbūt numeris du, tai bus jų, nu, jaučiuosi o vienišas.
30: Taip. Nu, čia matot ir socialinė problema, ties labai diferencijavosi šeimos. Kokia imt ne visai feodalinė, bet dar truputį senesnė lietuviška šeima. Ten galėjo būti, kad gyveno seneliai, tėvai ir anūkai. Čia net kaip sako, atiteka kokia jaunam ar tai šeima, jinai ten randa moterų. Jinai randa su ko pasikalbėti. Jinai čia dabar atiteka pas vyrą, jie dviese. Tas išėjęs į darbą arba į garažą, arba neturi su ko, apie ką su jo kalbėti. Tai va čia nebūtinai senas.
29: Dažnesnis vaizdas būna, kad šeimoje visi sėdi, bet jie pasiėmė telefonus.
30: Taip. Ir jie iš tikrųjų visi vieniši. Tas instrumentas, mūsų sakau, kaip tik atitolino. Ne priartino, o atitolino. Ir čia rimta problema. Ir jinai, nu, visur dirbtinis intelektas vėlgi pasižiūrėkit.
29: Nesinaudojat dirbtinį intelektą?
30: Tik tai gal tam, kad pastebėčiau, kur yra dirbtinis intelektas, jis labai gražiai pats pamato. Galėjom duoti užduotį.
29: Tai.
30: Kad jis ieškotų. Arba kad, sakysim, promptus padėtų parašyti jam. Nes tu taip gerai, kaip jam reikia, prompto neparašysi. Vat. Ir tada vat, tokia sakau.
29: Promptai tai yra užklausos, taip, turbūt, tas, nu, lietuviškai sakant.
30: Ką tu jam turi, ko tu iš jo nori. Tai kitas tik nežinai, ką jam pasakyti ir gali paprašyti, kad jis pats savo tą promptą suformuluotų ir prasideda tokie dalykai, nu, kad originalumo problema iškyla. Aš kaip prašytojas, taigi aiškiai matau, kas pasidarė. Dirbtinis intelektas, kai atsirado, tai jis labai suformulavo originalumo problemą. Nes anksčiau visi, daugumas rašydavo kaip dirbtiniai intelektai. Uh-huh. Vidutiniškai. Turantat, jo algoritmas yra taip padarytas, kad jisai dažniausiai vartojamus žodžius tau bando įkišti. Neretus. Uh-huh. Tu turi duoti tada specialią užklausą, kad parašyk originaliau. Arba kaip dabar yra, reiškia, tu gali nustatyti jam level of weirdness. Keistumo lygį, kad jis tau suteiktų tavo tekstui keistumą. Ir tu net gali nustatyti, kokio keistumo tu norėtum.
29: Kokio laipsnio
30: visiško idioto, reiškia, iki truputį maloniai kompanijoje keisto. Jūs suprantat, kokia čia atsiranda, reiškia, galimybė tau laiškus rašyti arba feisbuke skelbtis, tapti tokiu patraukliai keistu žmogumi, nors tu pats esi bukas ir reiškia, labai didelė vidutinybė. Tai va, tai čia irgi tokia anonimiškumo, reiškia, tradicija šliaužia. Anonimiškumas tą akistatos situaciją griaudamas. Nebelieka to, dėl ko žmonės vieni su kitais bendrauja. Dėl akistatos. Nes tada jie ir save gali pamatyti. O tas ekranas iš tavęs faktiškai nereikalauja žiūrėti į save. Jis reikalauja tik žiūrėk tu į mane. Pamiršk save. O bendraudamas su kitu matai, kad nu, jisai tavęs nesupranta. Arba matai, kad jisai skeptiškas tavo atžvilgiu. Tas dirbtinis intelektas labai mandagus, jis niekada tam nepasakys. Jis tai gyrė.
29: Na, bet jis vystosi ir turbūt mes įeisim į tą fazę, kai ir mimikos ir emocijos bus tokios tikros,
30: nu,
29: kad
30: jo,
29: mes
30: bet irgi aš manau, kad tokios užsakytos ir padarytos. Va. Ar nežinau, ar jam galima užprogramuoti klaidas, kad jis specialiai darytų. Prantai. Galima turbūt.
29: Šiaip daug kas keičiasi tokiam, nežinau, kaip jūsų nuojauta sako, aš kiek irgi laidose bendrauju, atrodo, gyvenam tokiu, nu, labai daugelį prasmių revoliucinių laikotarpių. Žinot, at, nuo švietimo pradėjom, tas pats skaitimas.
30: O taip.
29: Skaitimas, aš nežinau, pamatyti šiandien skaitantį žmogų autobuse prie arbatos kavinėje ar dar kažkur. Knygą skaitant.
30: Skaitantį
29: telefoną, žiūrinti ten tuos rilsus ar kažkokius va, dirbtinio intelekto algoritmus tyrinėjantį. Tai tikrai pamatysit ir daug.
30: Jo, bet dabar jis taip sulintoja standartą tas skaitimas. Aš sakau, Palangoje ledų pardavėja tokia jauna mergaitė skaito. Dieve, galvoju, prie jo pažiūrėt, ką jinai ten daro, ką jinai skaito, kaip jūs manot, ką skaito. Altorių šešėlį. Programinė knyga, kurios reikia ruošiantis egzaminui. Sau niekas nebeskaito, sau. Skaito tau, jam.
29: Na. Žmonės nesupranta, kad skaitimas, sakykim, ar sudėtingesnių tekstų, ar kažkokių romanų, jis labai lavina mąstymą. Na, ir kuo aukštesni tekstai, nu, moksliškai įrodyta, kad tuo tavo mąstymas, kalbiniai įgūdžiai, nuomonės išvystymas, tobulėja daugybė kitų dalykų. Ir žmonės ar nemato tame vertybės, kad tu mąstytum įdomiai ir aukščiau kažkaip negu vidutinis. Ar šiaip jau net ir toks, na, skaitimas, žinot, gal net smegenis jau atbuko nuo tokio ilgo dėmesio sutelkimo. Amerikos psichologų asociacija išsiaiškino, kad mūsų dėmesio koncentracijos maksimumas yra pusė minutės.
30: Taip, taip.
29: Susitraukė tiek, kad mes norim per pusę minutės viską sužinoti.
30: Bet tą greitį mes patys inicijuojam. Mes norim greitai viską padaryti. Ir čia, taip sakant, vėl jis nekaltas. Tu prašai, kad būtų greitai, jis tau padeda, kad būtų greitai. Lėto skaitimo idėja, kad pasilikti vienam, lėtai atsiversti, pajusti ten, nežinau, kvapą, pamatyti, pasinerti į knygą. Visi taip ir sako, nu tokia gera knyga buvo, prarijau per vakarą, negalėjau sustoti. Tai aš sakau, palauk, tu čia apie knygą kalbė ar apie kotletą. Prarijau iš karto ir kol nebaigiau, jo viso negalėjau sustoti. Tai čia puikus.
29: Bet visiems pažįstamas jausmas.
30: Taip, burgerio čia apibrėžimas, čia ne knygos apibrėžimas. O kad tu užspringai nuo tos knygos, negalėjai praryti, vėl einant kulinariniais terminais. Va, tai čia būtų gal net pagyrimas knygai. O kad prarijai ir negalėjai atsitraukti, čia fiziologinis požiūris.
29: Nepamenu, kuris čia iš mano kalbinamų profesorių sakė, aš turiu tokią rutiną, nesvarbu ką. Per dieną 60-70 puslapių paskaitau. Vat, kad ir ne savo srities, turbūt, nežinau, kaip jūs treniruojat savo smegenis, nes yra toks posakis, kad netreniruojamas dalykas silpsta.
30: Nu, kaip raumo, čia apie raumenį pasakyta.
29: Ar mąstymas, ar atmintis, ar kiti dalykai.
30: Čia apie raumenį, bet čia iš tikrųjų apie galvą irgi, nes galvos raumenis reikia treniruoti, aš.
29: Ir nebūtinai vien tuo, kas tau patinka, kaip suprantu, nes labai lengva mums tą šališką tokią priklausomybę susiformuot nuo trijų influencerių, trijų knygų ir dar kažko.
30: Toks prievartos momentas gal net iš tikrųjų gerai yra, pat kodėl tas akademinis lavinimas, jame yra prievartos, jame yra cenzūros, kaip aš sakau, aš cenzūruoju savo studentus, kodėl, nes aš jiems rekomenduoju ir prašau, kad jie skaitytų tai ir per mane jie negali skaityti kažko kito, tai va.
29: Tai švietime prievartos reikia šiandien.
30: O, to aš, nu, aš man...
29: Nepaisant to, kad tai turi atvirkštinį efektą.
30: Jo, bet kad ji pavirstų savi prievartą. Vat aš manau, kad jos prasmė yra tokia. Ne padaryti, kad tau prievartos reikės visą gyvenimą, bet kaip tik aš tau galiu parodyti, kad prievarta tau suteikia laisvės. Todėl, kad tu pasidarai laisvas nuo dalykų, kurie nuo tavęs nepriklauso. Nu, vienu žodžiu, čia jau stoikai ir taip toliau.
29: Mm-hmm. Na, nežinau, aišku, Lietuva kunkuliavo čia rugpjūčio mėnesį tais gėdingais kelių kunigų seksualinio išnaudojimo epizodais. Taip platesnė prasme, jūs kaip filosofas matantis plačiau tą visuomenės vystimąsi. Toks įspūdis, kad autoritetų nelieka šiandien. Ar tai būtų, nežinau, kažkas iš tų tradicionalistinių institutų, kaip katalikų bažnyčia, prarandamos monopolijos mūsų akise, jau nekalbant apie žiniasklaidą, kuri jau keli dešimtmečiai nėra joks autoritetas niekam.
30: Bet matot, faktiškai kam gali reikti autoriteto? Autoriteto gali tau reikti tuo atveju, jeigu tu nori išgirsti nuomonę, kuri su tavo nuomonė nesutampa. Suprantat, yra būdas remtis autoritetu aklai, dogmatiškai, o kitas dalykas pastebėti, kad ir kita pusė gali turėti autoritetą, kas būtinių protų neįmanoma suvokti. Nes mano autoritetas yra autoritetas, o visi kiti autoritetai yra ne autoritetai. Ir tada nebelieka diskusijos, todėl kad žmonės veliasi į diskusijas tik tam, kad gautų pritarimą. Pabandykit Facebook'e nueiti kitą burbulą ir pasakyti, ką nors apie ką jie nekalba arba kaip jie negalvoja.
29: Arba atvirkščiai jie galvoja.
30: Taip. Ir tu pamatysi, reiškia, kad jie ten atėjo, jie nori pritarėjų, padlaižių, reiškia. Jie nenori diskusijos, kurioje galėtum iškelti kažkokius argumentus, kur tu galėtum tikrinti savo poziciją. Yra toks principas, reiškia, verifikacijos ir falsifikacijos. Verifikacija tai yra ieškoti pavyzdžių, kurie tinka tavo nuomonėje ir tavo šitai idėjai. Bet visada surasi. Randat? Tai, kad tu radai pavyzdžių savo šitai idėjai, neįrodo, kad tavo idėja buvo teisinga. Todėl, kad bet kokiai kvailiausiai idėjai tu gali surasti pavyzdžių. Kaip aš sakau, pavyzdžiais negali įrodyti nieko, nes pavyzdžiais gali įrodyti bet ką. Didžiausia absurda. Beprotis randa savo beprotybei pavyzdžių. Jisai susistato riboženklius, jam pavyzdžiui visi zombi arba kas nors. Ir ką aš, Aurimai, jumis raščiau zombio požymį, žinokit, labai norėjau.
29: Labai greitai. Ir ne vieną. Jeigu to norėsi, viską rasi.
30: O reikėtų bandyti savo šitą idėją kvestionuoti, falsifikuoti, žiūrėti, gal yra taip, aš nematau, kur mano idėja neveikia. O ne ieškoti, kur jį veikia, nes tu surasi visada ir tai neįrodys jokio tavo teisumo, nes va čia tas būtinis mąstymas, kas sako. Nu, aš turiu pavyzdžių, kur, gerai, ieško kitų pavyzdžių, gal kurie sugriautų, bet tai yra neįmanoma, sakau, čia.
29: Čia viena mąstymo. Iš problemų, kad mes labai burbulizavomės burbuluose, savo jaukį jaučiamės, nuo bet buities, su kitais burbulais, neduok Dieve, išeisiu iš diskursų.
30: Iki darbo ir iki Facebook'o ir iki savo pomėgių, žinoma, kad burbulais.
29: Kodėl tai pavojinga? Negirdėti, kas kitam burbule vyksta.
30: Nu, vienas dalykas, kitas dalykas, vėlgi negali savęs pasitikrinti. Suprantat, tam burbule visi tave gyria. Kaip aš sakau, nėra didesnio pavojaus rašytojui, kaip apsistatyti savo adoratoriais. Tu pats nepajusi, kad nusirašėjai, o visada yra tokia grėsmė, kad jau baigėjai, jau išsirašėjai, o tavo pritarėjai visą laiką tave garbins ir tau sakys, tai yra didžiausia keulystė ir didžiausi priešai yra tavo, kurie be atodairos tave gyrė, skatina ir taip toliau. Tai
29: kritikas, kaip sakė Lincolnas, yra geriausias tavo mokytojas.
30: O jo, ir draugas.
29: Tai yra dovana ir draugas, sako, jūs taip, tie, kurie tave gyrė, būk atsargus su jais.
30: Jo.
29: Tada tokia mūsų psichologija. Profesoriau, vis tiek kažkaip.
30: Taip, bet kadangi, jeigu tu suprastum, kad tai yra psichologija.
29: Empatijos čia, norisi.
30: Jo, bet jeigu tu tą suprastum, bet čia labai dažnai tas psichologiniais principais žmonės naudojasi ir jos yra įkrytę, nesuvokdami, kad jie yra tam tikroje schemoje. Tai va tas, sakau, tos psichologijos studijos kažkokios, ir šiaip studijos yra gerai. Ta pati ekonomika, va sakau, aš ten gyvendamas Amerikoje, tai tokias laidas žiūrėjau, paskui rašiau studentams, rodydavo ten Liudvikas von Misesas, toks žinomas ekonomistas, per televiziją aiškina ekonomikos pradmenis. Ir tai labai tokia, nu, labai populiari laida, nes vedėjas Švarsnegeris. Reiškia, Švarsnegeris tam, kad tu pritrauktų tave, o Misesas tam, kad tave pagautų, pakabintų. Ir va, tokių, aš iš viso nemanau, kad normalios ekonominės laidos Lietuvoje įmanomos. Nes tai yra visiška dikuma. Dikuma, nes ten ekonominė nesąmonė yra vienas iš populiariausių dalykų. Todėl, kad ją lengva suprasti. Kaip aš sakau, net apie kokią politologiją arba politiką, kodėl žmonės kalbasi ir diskutuoja. Kodėl mažiau yra teorinės fizikos, reiškia, mėgėjų padiskutuoti apie teorinę fiziką. Ten reikia paskaityti. Apie politologiją ir politiką nereikia skaityti. Ir mes galim visi būti specialistai. Ir viens kitam galim įrodyti, kad mes specialistai. O ten iškart pamatys visi, kad tu nieko nerauki fizikoje. O dabar
29: diskutuoji. Iškelt klausimą.
30: Tai čia.
29: O krepšinis, tai politika, aišku, ar kokios ten religinės temos, ar ką visi žino. Bet profesoriau, jeigu čia būtų mūsų studijoje burtų lazdelė ir Liutauras Degėsys galėtų vieną dalyką visuomenėje mostelės pakeisti šiandien, kas tai būtų?
30: Nu, gal vis dėlto švietimą.
29: Nuo švietimo pradėtume.
30: Gal pradėčiau nuo švietimo, nu, man kažkaip atrodo, kad, nu, kaip pagrindai žmogaus sudedami ten, bent jau kritinio mąstymo, santykio su kitais, šeimoje irgi labai svarbu, bet tas išėjimas vat, į tą pasaulį, kur tu nesaugus,

0: слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
2: Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны.
3: Премьер Индии Моди призывает к миру. На очереди, возможно, президент Турции Эрдоган. Путин критикует ООН.
4: Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка.
3: Старые песни о главном или как найти друзей среди партнеров, избегая мирных переговоров.
5: По сути, сейчас у нас два союзника – Северная Корея и Иран.
6: А чем плохая компания?
3: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Владимир Путин продолжает рассуждение о новом глобальном миропорядке, не прекращая обстрелы украинских городов. Новому миропорядку, по версии Путина, мешает так называемый коллективный Запад и Организация Объединенных Наций, намекает Путин, действующая по указке так называемого коллективного Запада. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, где все это и продвигается в эти тезисы Владимира Путина, собралось много слушателей, в частности, лидеры двух крупнейших по населению стран планеты. Один из них в очередной раз призвал Путина прекратить боевые действия. Путин заверил, что именно к этому и движется, сказал не за себя, а за всю Россию. Давайте подробнее с цитатами послушаем и посмотрим в нашем сюжете.
7: На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке собрались лидеры более чем десятка стран. Посетил его и Владимир Путин. Приезд российского президента сопровождался попытками мировых лидеров вновь уговорить его прекратить войну против Украины. Одним из первых к Путину обратился премьер-министр Индии Нарендра Моди.
8: Нам нужен конец войны, а не война без конца. Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, как окончанию военных действий.
7: Россия и движется по этому пути, приводит ответ Путина агентство Интерфакс. На практике поверить в это движение непросто. На следующий день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что майские рекомендации дипломатам и иностранцам эвакуироваться из Киева, цитата, «не теряют актуальности». В Бишкеке российский президент также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, войну обсуждали лишь рефреном, по касательной, а основное внимание сконцентрировали на торгово-экономических вопросах. На фоне войны и западных санкций российская экономика стала сильнее зависеть от Китая. Пекин с большими скидками покупает у Москвы сырую нефть, газ, древесину и уголь. Одной из тем обсуждения стал безвизовый режим между Россией и Китаем. Путин предложил перевести его на постоянную основу. Ранее обе страны продлили действие без визы друг для друга до конца 2027 года. Сообщения о новых миротворческих усилиях стали появляться и перед встречей Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он уже не первый год пытается выступить посредником между Россией и Украиной. Несколько раундов переговоров проходили в Стамбуле. Несмотря на отсутствие явного стремления Путина к диалогу, Дмитрий Песков отметил усилия Турции и других стран, раскритиковав при этом Украину.
9: «Мы приветствуем усилия любой страны, которая способна внести какой-то вклад. Но пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников».
7: Сниженную тягу к переговорам со стороны Путина можно было наблюдать еще на прошлой неделе. Тогда, по словам собеседника издания агентства, Путин отменил свою встречу с прилетевшим в Москву главой ЦРУ. Джон Рэдклифф, по данным источника, собирался призвать российского президента как можно скорее договориться о завершении войны. Согласно версии «Нью-Йорк Таймс», глава ЦРУ приехал, чтобы призвать Москву заключить соглашение, пока ее военная и экономическая ситуации не ухудшились еще сильнее.
3: Ну и, казалось бы, при чем тут ООН и ее глава Антонио Гутьерреш, присутствовавший на встречах в Бишкеке? Ну а камера периодически выхватывала его выражение лица, пока Путин рассуждал о неэффективности организации. Давайте послушаем.
10: Потенциал ООН
4: как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс будет объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер. Всемирная организация, несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов. Она так и создавалась с самого начала, как механизм согласования интересов. И, конечно, не может быть организации, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран.
3: С нами в прямом эфире политический аналитик Антон Барбашин. Антон, здравствуйте.
10: Здравствуйте.
3: Вот эти рассуждения Путина о новом миропорядке, причем в пользу глобального юга, довольно-таки давняя шарманка, она еще так временами отдает лестью в адрес новых партнеров Москвы. Как вы думаете, к чему и почему именно сейчас вот такой вот выпад получился?
10: Ну, мероприятие РШОС у нас юбилейное, это такое довольно значимое событие, довольно, я бы сказал, давно было ясно, что для Путина оно будет важно еще раз повторить давно известные тезисы, представить Россию как ту страну, которая продвигает, собственно, многополярный мир, в общем, все движение глобальное к развитию более справедливому миру. И, безусловно, для России важно, чтобы другие члены ШОС в этом случае, БРИКС, в принципе, здесь их можно заменять, потому что повестка не сильно меняется риторически, рассматривая Россию в этом качестве, и Путин всячески использует любые возможности, чтобы повторить эти тезисы, которые частично отражаются в итоговых документах, ну, естественно, не в том виде и объеме, в который бы хотелось это России. То есть его выступление было максимально предсказуемым.
3: Ну, учитывая эту предсказуемость, тогда для чего? Как бы, чтобы что сказали бы в такой ситуации некоторые сотрудники IT-компании?
10: Ну, я не знаю, что бы они сказали, но Путин это повторяет второй десяток лет, особенно с 22-го года, ну, в принципе, и с 14-го. Многополярность вообще у нас уходит в 99-й год, когда впервые ввели в терминологию российских там, дипломатов, международников. Для Путина это самая важная, любимая тема, потому что в рамках его многополярности у России очень важная место. Россия имеет свою зону интересов, которая признается. То есть это как бы и процесс одновременно, и некая конечная точка, в которой Путин бы хотел увидеть Россию. Ему хотелось бы, естественно, чтобы другие члены ШОС, в частности Индия и Китай, именно так и видели дальнейшее развитие международной политики.
3: А к нам присоединяется политолог, старший научный сотрудник центра NEST Джон Лав. Джон, здравствуйте.
11: Добрый день.
3: Вот на ваш взгляд, с оглядкой на эту риторику Путина, с оглядкой на некоторые повторы в его риторике, какие цели преследует российская делегация на саммите ШОС в Бишкеке прямо сейчас?
11: Я думаю, что цель номер один – это усиление позиции России на глобальном юге и сохранение как бы поддержки для внешнеполитических целей России. Правда, в обращении Путина ничего особого нового не было. Но дело в том, что Китай и Индия остаются для России ключевыми партнерами. Я думаю, что Путину также важно показать в России, да, своему электорату, что Россия еще владеет определенным статусом, да, в мире и пользуется реальным влиянием. Хотя надо добавить, что для России, мне кажется, что вот эта организация шанхайская, да, организация за последние годы, она начала терять значение из-за, в принципе, расширения организации. Теперь в России одна из там ведущих держав, но факт, что там в организации теперь сколько членов, да, 10 членов, еще 15 партнеров. В целом, влияние России вот в этой конфигурации, мне кажется, оно ослабло.
3: Почему именно Нарендра Моди, на ваш взгляд, раз за разом оказывается таким главным пацифистом, ну, по крайней мере, в том, что он говорит, на подобных саммитах? Вот это такое сопротивление дружбе с Путиным или, скорее, преодоление препятствий для дружбы? Как вы думаете?
11: Нет, я думаю, что это традиционно индийская позиция, может быть, искренняя позиция, хотя надо сказать, что у Индии теперь, вот, конечно, здесь вот свои интересы, она, правда, импортирует очень много дешевой нефти из России, теперь вот экспортирует даже нефтепродукты из топливного кризиса в России. В экономическом плане, то есть эта война Индии была выгодная. Но с самого начала индийцы дали понять, что они испытывают некий дискомфорт из-за этой войны. И Нарендра Моди, но на самом деле не, вот, не первый раз, да, выражает в очень дипломатической форме свои сомнения, да, в целесообразности продолжения войны, как сейчас. И Путин, я думаю, что этого ожидал, хотя во время вот этой беседы, да, с индийским премьером, он, очень некомфортно себя чувствовал.
3: Ну, по всей видимости, да, и как будто бы и на встрече с Пазашкианом, вроде бы союзником, он себя тоже чувствовал неуверенно, в частности, на фразу Пазашкиана, это президента Ирана, о том, что мы победим, то есть, скорее всего, речь была про Иран, как будто бы Путин сказал спасибо, видимо, предположив, что это про его победу, предыдущую речь. В общем, немножко такая сконфуженная получилась эта ситуация, но прямо сейчас, судя по информации от сотрудников кремлевского ПЛО, так называемого, журналистов, в частности, в ГТРК, Путин уже проводит встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. И тут любопытно сам факт того, что Эрдоган еще заведомо предполагал, что он попытается вновь напроситься на роль такого посредника между Россией и Украиной. Антон, в этом контексте я хочу вас спросить. Мы пока не знаем, как закончится встреча, что именно стороны обсудят, но знаем вот это вот предтечу, так называемую, пожалуй, такое слово подберу. Как вы думаете, в чем вообще заинтересованность Эрдогана?
10: Ну, для Турции важно сохранять хорошие отношения с Россией. Все-таки есть большие экономические дивиденды, есть вопрос безопасности на Кавказе. И в целом мы видели, что Россия и Турция способны договариваться даже после некоторых обострений, как это было в Сирии и в других местах. Поэтому Эрдоган традиционно хотел бы занимать некую такую важную роль, когда он одновременно мог бы говорить и с Западом, будучи, кстати, частью НАТО, и с Востоком, в этом смысле имеется в виду Россия. Поэтому еще раз представить свою возможную роль, она частично доказывалась эффективностью по поводу различных сделок, связанных с зерном. Можно одновременно и попробовать действительно протестировать, насколько Путин готов идти сегодня на компромиссы, ну и как минимум показать западным партнерам и в Европе, и в Соединенных Штатах, что Турция прикладывает усилия, чтобы подвести, значит, конфликт к какой-то паузе или перемирию.
3: Ну и в риторике Владимира Путина, конечно, иногда можно спутать партнеров и друзей, друзей и партнеров, но вот хочется именно картину дружеских связей еще отдельно нам сегодня обсудить. На днях по сети широко разошелся фрагмент интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова изданию РБК. Чиновника спросили о странной кампании нынешних друзей Кремля.
5: По сути, сейчас у нас два союзника, Северная Корея и Иран. И у всех вопрос, вот как мы дошли до такого, как мы оказались в такой кампании?
6: А чем плохая компания?
5: Страны, которые раньше во всем мире считались странными-изгоями, стали главными союзниками России. И у многих вопрос, почему так
6: получилось? Они считались изгоями теми, кто возомнил себя победителем в холодной войне.
3: И вот эти вот рассуждения о геополитике с историей там аж на 80 лет назад, они продолжались как бы и частично напоминают некоторые интервью господина Путина иностранным некоторым журналистам. И, надо сказать, в этом интервью были и другие любопытные фрагменты. К примеру, еще Лавров рассказал, что и посланник Ватикана, с которым тот недавно встречался, тоже призывал Лаврова к миру, мол, надо уже это все заканчивать. И вот что, по его собственным словам, Лавров ответил.
6: То, что сейчас продвигает Запад, это остановиться там, где есть линии соприкосновения, перемирие, никакой не долгосрочный мир. При этом объявлено громогласно, что после такой приостановки или остановки боевых действий ни Украина, ни Запад не признают, ни Европа, по крайней мере, не признают то, что контролируемая Россией территория является территорией Российской Федерации, в том числе в соответствии с Конституцией, не признают. И даже они так гордо говорят, вот надо прекратить огонь, а потом мы будем уже мирными средствами восстанавливать границы 1991 года. И далее на территории, остающейся под контролем Зеленского разворачиваются стабилизационные силы. Британия и Франция прям вот в авангарде этой такой очень рьяной инициативы. И эти стабилизационные силы, по сути дела, сохраняют, консервируют, защищают неонацистский режим, который является единственным режимом во всем мире, запретившим целый язык и целую каноническую религию.
3: Это любопытно, потому что приоткрывает вот этот пакет кремлевских условий на пути к миру. Помните, Путин давно повторяет: отдайте оккупированные территории, Лавров вот подхватывает. А еще признайте их российскими на официальном уровне. Но, продолжает Лавров, этого тоже не совсем недостаточно. Мол, так называемый, устами Лаврова, неонацистский режим останется в силе на тех же самых территориях, которые Россия не контролирует, даже с учетом тех территорий, которые она уже задним числом вписала себе в Конституцию. Антон, ну получается, вот такая странная диспозиция, насколько она тупиковая сама по себе, и получается ли мы, что мы в очередной раз выясняем, что даже вот те условия, которые озвучивал в свое время Владимир Путин для того, чтобы Украина покинула территории, которые Россия уже вписала себе в Конституцию, даже это совершенно не гарантирует хоть какого-то мирного дальнейшего регулирования, ну, на стадии уже отказа от взаимных ударов.
10: Ну, на самом деле, никто не говорил, что именно этого будет достаточно. Это был первый пункт. Это Украина выходит с территории Донецкой области. И дальше всегда озвучивался, ну, может быть, не в каждом разговоре, но так или иначе озвучивался список требований, который был связан со снятием санкций, с признанием территории российскими, были российские условия о том, как поствоенная архитектура безопасности Украины будет выглядеть, где должна обязательно присутствовать Россия. То есть российские чиновники, Путин и Лавров, они в разной комбинации называют эти пункты. Может быть, мы можем отметить, что непосредственно роль Зеленского иногда меняется в российской риторике, то с ним вообще не готовы говорить, то готовы с ним говорить, если он признает, соответственно, российские завоевания и подпишет соглашение, которое для России покажется достаточным. То есть есть некий набор требований, который может быть чуть-чуть плавать, но в целом довольно масштабные претензии одной только Донецкой области не хватит. Это всегда называлось как первый шаг, и мы оказываемся в этой ситуации, когда нет у всех до конца четкого понимания российских требований, потому что, ну, в частности, американские переговорщики довольно часто, почти, по-моему, каждый раз несколько путали те предложения, которые они слышали, что создавало иллюзию сокращения российских требований, хотя они, собственно, и не менялись.
3: Мне звучали мнения, что именно из-за этой вот нестыковочки сам по себе родился саммит в Анкоридже, который затем родил дух Анкориджа, которыми потом долго злоупотребляли господа Лавров с коллегами, ну и который, получается, в последнее время как будто бы подвыветрился сам по себе. Джон, вообще временами позиция Кремля, она выглядит как такая вечная попытка уйти от разговора о том, что именно Россия хочет получить для того, чтобы прекратить войну вот прямо здесь и сейчас. Ну и вот и сам по себе вот этот аргумент про то, что роль Зеленского постоянно меняется в риторике российских чиновников. Вы видите в этом какую-то такую специальную тактику? Если да, то на что же вместе с ней рассчитывает Путин и его подчиненные? Как вы думаете?
11: Нет, я здесь не вижу особой тактики. Я думаю, что Путин понял, что он обязан теперь вот, воевать до самого конца, что украинцы не готовы поднять да, белый флаг. Он понял, что европейцы пока будут поддерживать Украину в отсутствии американцев. И если он надеялся на посреднические усилия Трампа, я думаю, что он сильно разочаровался. И были возложены большие надежды, конечно, на вот этот саммит в прошлом году на Аляске. Не получилось, что-то действительно прошло не так. Но все-таки, как вы сказали, сохранился вот этот дух Анкориджа. Хотя американцы дали потом понять, что ничего не было согласовано на самом деле. Вполне возможно, что господин Витков неправильно понял да, российскую позицию. Но по той версии, которую я слышал, когда Путин разговаривал с Трампом в его лимузине, что-то Путин что-то сказал, которое вот очень не понравилось Трампу. И вот с этого момента, то есть, был провал, да, саммита. И с тех пор не удалось восстановить вот этот канал. Теперь американцы, конечно, заняты вот другой проблемой, да, в Иране. И я не вижу, на самом деле, перспективу для изменения этой ситуации. Я боюсь, что мы обречены на продолжение вот этой страшной войны.
3: Ну и к еще одному провалу, скажем так, дипломатическому в том, что как такое наследие последних 5, а то и больше уже лет действий Владимира Путина вот в последнее время, хочется нам сегодня обратиться. Дело в том, что у Путина запланирована на этом же саммите, возможно, даже сегодня она уже и успеет произойти, встреча с премьером Армении Николом Пашиняном. И там довольно-таки длинная получается предыстория перед этой встречей, сколько всего она происходила, как Армения постепенно, во-первых, отодвигалась от Москвы сама по себе, во-вторых, насколько она начала поворачиваться в сторону Европы и как Владимир Путин пытался правдами-неправдами немножечко повернуть все это вспять, и пока как будто бы вектор все-таки не прервал свое вот это вот направление. Давайте напомним, как это было, когда это началось, все подробности в нашем сюжете.
12: Поездку, встречи Владимира Путина и Никола Пашиняна в Кремле обозначили заранее.
13: Примерно понятно, о чем будет речь. Мы по-прежнему настаиваем, что Армения не может стремиться к членству в Евросоюзе, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Этот вопрос нужно каким-то образом разруливать.
12: Отдельно помощник президента Ушаков упомянул аресты армянских оппозиционеров, тех, кто выступает за сотрудничество с Москвой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, добавил, что разговор будет прагматичным и уважительным, а также повторил российское требование.
14: Мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне. И мы как раз и предлагаем им это сделать. Провести референдум.
12: Требуя референдум, Кремль ловит Пашиняна на слове, сказанном в самом Кремле 1 апреля, за 2 месяца до выборов.
15: Знаем, что они, в принципе, членство в двух объединениях несовместимо, но то, что мы делаем, и та повестка у нас есть, по крайней мере, на данный момент они совместимы. Это факт. И пока есть возможность совмещать эти повестки, мы будем совмещать. А когда процессы будут развиваться до той точки, где нужно будет принять какое-либо решение, я уверен, что мы, я имею в виду граждане Республики Армения, примут это решение.
12: Разговаривать на этот раз Путину с Пашиняном придется на фоне сразу нескольких неприятных для Кремля вещей. Во-первых, за неделю до встречи в программе правительства Армении на ближайшие 5 лет из описания отношений с Россией исчезло стратегическое партнерство. И Пашинян объяснил это тем, что в сентябре 22 года, когда азербайджанская армия вошла в 7.5 километров вглубь армянской территории Джермука, ни Россия, ни ОДКБ своих обязательств по безопасности не выполнили. Участие в ОДКБ Ереван заморозил еще в феврале 24 года. Пашинян заявил, что возвращаться не собирается и будет рад, если Армению исключат. Заявку на вступление в Евросоюз страна планирует подать в ближайшее время, а референдум провести после ответа Брюсселя. Второе неприятное для Кремля событие – это арест бывшего президента Армении. Роберт Кочерян – давний знакомый Путина и главный пророссийский политик страны. Через 2 дня суд отправил экс-президента под арест на 2 месяца. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, взятки в особо крупном размере и отмывание денег. А накануне встречи Кремль опубликовал поздравление Кочеряну с днем рождения. Путин пожелал арестованному бодрости духа и стойкости перед лицом испытаний и напомнил: «В России не забывают о вашем личном вкладе в развитие дружественных союзнических связей между нашими странами». Еще 1 апреля, когда Пашинян приехал в Кремль за 2 месяца до выборов в парламент Армении, Путин выложил перед ним миллиардные цифры товарооборота и принялся перечислять, что Армения от России имеет и чем рискует.
15: Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразией невозможно. Это просто невозможно по определению.
12: Он также напомнил, что Армения получает российский газ более чем втрое дешевле, чем Европа. По данным Reuters, в Москве обсуждали доставку на голосование около 100 тысяч живущих в России граждан Армении. Параллельно связанные с Кремлем структуры вели дезинформационную кампанию. Однако при явке около 59% Партия Пашиняна набрала почти половину голосов и получила парламентское большинство – 64 места из 101. Москва также перешла к экономическому давлению, запретив экспорт некоторых продуктов, алкоголя и цветов из Армении. В мае российская Минэнерго пригрозила денонсировать соглашение по газу, нефтепродуктам и алмазам, если Армения продолжит сближение с Евросоюзом. Возможный выход из страны из ЕАЭС армянские экономисты оценивают в потерю 5-6% ВВП.
3: Тему продолжим с политическим аналитиком Антоном Барбашиным. Антон, ну вот здесь напрашивается такой вопрос. Вот, казалось бы, что пошло уже в ход? Экономическое давление, дипломатическое давление и даже подколки открытками на сайте президента. Ну, не на сайте, а в телеграм-канале президента Российской Федерации. Какие козыри остались у Путина в этой ситуации?
10: Это хороший вопрос. Я не знаю, если честно. У России не так много, в принципе, ресурсов, чтобы, ну, так скажем, радикально менять ситуацию на Кавказе. Украина оттягивает большую часть ресурсов всего и вся. Была попытка, возможность поменять ситуацию через выборы, она не получилась, поэтому Кремлю придется вот каким-то образом, постоянно договариваясь, добавляя или убавляя давление, влиять на армянскую политику. Ну, мы должны отметить, что все-таки Россия экономически имеет очень большое значение для Армении, поэтому я бы не стал ставить здесь ставку, что Армения выйдет из всех соглашений и потеряет существенную часть своего экспорта. Все-таки после 22 года Армения очень много приобрела за счет санкций, за счет переезда части россиян со своим капиталом. Поэтому этот фактор будет оставаться вне зависимости от личной приязни и неприязни лидеров Армении и России.
3: Ну и понятно, что как повод Пашинян использует тот факт, что ОДКБ оказалась довольно-таки бесполезной организацией для Армении в моменте, когда потребовалась ее помощь. Но, на ваш взгляд, повлиял ли вот этот фактор затяжной войны с Украиной вообще на решительность Пашиняна в этом вопросе? Вот в этом повороте
10: я
3: на
10: Запад. Я бы сказал, что да, война в Украине повлияла, в принципе, на всех партнеров Российской Федерации, ну, за исключением новых партнеров вроде КНДР, ну и, наверное, все-таки Белоруссии. Остальные же, что Баку, что Ереван, что часть Центральноазиатских республик, они имеют возможность чуть более комфортно себя чувствовать, чуть больше говорить с Россией на равных. Потому что, опять же, у Москвы не хватает ресурсов, чтобы заниматься только этим направлением вплотную. Плюс довольно много, собственно, Россия допускала ошибок и в Армении, и в Баку, и все, что происходило между Арменией и Азербайджаном, что тоже можно эксплуатировать. Но, как мы видим, если вот в сухом остатке посмотреть развитие событий последних 4 лет, Москва адаптируется, и тот же Путин адаптируется, и он может довольно громкие вещи, грозные заявлять, спустя полгода точно так же сжать руку Пашиняну, признавая его законно избранным, и, в общем, обсуждая совместную какую-то повестку и снижать тон. Поэтому нужно следить за конкретными действиями, но нужно отдать должное, все-таки приходится признавать Москве то, что нет уже тех возможностей, которые были раньше, но, собственно, по своей вине из-за войны в Украине.
3: Ну и с нами также на связи политолог Джон Лав. Джон, а вот учитывая вот все уже вышесказанное и учитывая нынешнюю диспозицию взаимоотношений Москвы и Еревана, насколько вот этот поворот вообще Армении в сторону ЕС, он бьет по, скажем так, авторитету и России, и Путина вот лично в глазах соседей?
11: Ну, я не думаю, что он на самом деле сильно бьет, да, по авторитету России, потому что Москва прекрасно понимает, что Евросоюз не в состоянии, да, принять Армению. Армения, конечно, не готова к членству, да, в Европейском Союзе. Это как бы долгая игра со стороны, да, Армении. Но это все-таки свидетельство о том, что меняется баланс сил, да, в регионе. Я думаю, что это очень важно. Увеличивается роль Турции. Из-за этого Азербайджан себя чувствует более свободным в этом регионе. И в силу того, что Азербайджан взял Карабах, это означает, что Россия лишилась инструмента влияния до Армении. И я думаю, что господин Пашинян, он хорошо понимает, что он должен менять формат отношений с Россией. и параллельно строит, может, более глубокие отношения со соседними странами, включая и с Турцией, с Евросоюзом, чтобы просто создать для себя опции разные. То есть это не означает, что будет крупный конфликт, да, с Москвой. Он хочет этого, мне кажется, избежать, и также Москва бы хотела вот это как раз, да, избежать. Поэтому я думаю, что какая-то форма, может, мирного сосуществования, она будет найдена, но это будет как бы новая модель отношений.
3: Джон, благодарю вас за этот разговор. Старший научный сотрудник НЕСТ-центра и политолог Джон Лав, а также политический аналитик Антон Барбашин были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили о таких, ну, получается, пока что предварительных итогах того, что происходило в Бишкеке, это составить ШОС. Вполне возможно, что завтра мы продолжим этот разговор. Завтра с вами Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино «Санденс», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, «Оскаре» в авоське и давлении со стороны властей.
1: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Господи. Фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
2: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили, у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли и посмотрели, что это такое.
1: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
2: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Ага. Даже так. У нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после «Санденса» подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до «Оскара». Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по Штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал, опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием. Я беру самоотвод. И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, то, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
1: Сейчас сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, а сколько вообще в мире?
2: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
1: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
2: Слушай, не так и много на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
1: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
2: Это очень плотный график.

0: И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И просто как шампанское открывается. Эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто... Пфф, когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
1: Прости за вопрос. Зубы сделаны в крабаше.
0: Именно. Мстят.
1: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
0: Ну, то, что его запретили, окей, но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Mm-hmm. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
1: Они написали в Оскаровский комитет, написал Фадеев, глава СПЧ.
0: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год? То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они в меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафта» его запретил. Все они тянули.
1: Ты принес «Оскар»?
0: Да.
1: Но в эти выходные ты его осветил в Париже. Об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
0: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освящен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освящены. Он сказал, нет. Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет. Ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
2: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
0: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он эту войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
1: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
0: Да, да.
1: Он знал о том, что ты его принесешь?
0: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Он говорит, а почему бы и нет? А у него там хор стоял, он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения «Оскара»? Такие, нет. Я вот «Оскар» в авоське ношу, кто поверит, то, что это настоящий «Оскар», потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит, носит.
1: Ты, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
0: Инструкцию. Как протирать.
1: Так.
0: Как за ним
1: ты
0: ухаживать.
1: Ты не шутишь?
0: Нет, я не шучу. Как за ним ухаживать, из чего он сделан, на каком он заводе распечатан.
1: Коробку?
0: Нет, коробку не выдают. Только «Оскар» и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
1: Конверт?
0: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на «Бафте», а Дэвид забрал на «Оскаре». Я говорю, нет, дружочек, это не для тебя. Я выхватил у него из рук себе подмышку.
1: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
0: В аэропорту кладу в сумку среди вещей, там в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетал, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать. Сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне, говорит, «Оскар». Я говорю, «Оскар». «Why? Why not?» Вот, и принесли сумку, я раскрыл, из этих барюк выматываю. Даю им, они хлопают, радуются, фотографируются. Почему бы нет?
1: А он, прости, он, ну, то есть, он выглядит как золотой.
0: Он покрыт золотом.
1: Он покрыт золотом.
0: Он позолоченный.
1: Потому что, я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
0: Серьезно?
1: Ну, и, соответственно, если он, я к тому, что...

0: они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают?
1: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
0: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
1: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Но это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
0: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции. На самом Оскаре, когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у украинцев, которые твою речь видели. Они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
1: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее, это, например, на Санденсе было так, это было на Лизарке, это было на Оскаре. Мне писали выпускники из Карабаша.
0: Ага.
1: Они написали текст, он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам.
0: Угу.
1: То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И она всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст, и она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот, и мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
0: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны, где идут войны.
1: Да.
0: Так было?
1: Но, видимо, они так посчитали важным сказать.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
0: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
1: Какой?
0: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
1: А кто это спрашивал? Кто это писал? Какие журналисты?
0: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем его возить, если есть облака?
1: А ваши журналисты давно были в России?
0: Кто-то из них вообще не был никогда?
1: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят.
0: Угу.
1: И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
0: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, говорит, что это отец ГУЛАГа и все такое. Вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
1: Ага.
0: И
1: из фильма из какого?
0: Коллеги заметили, что это кадр из «Маппет-шоу».
1: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
0: Как это произошло?
1: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты, здорово. Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
0: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски ГУЛАГ, это, нет, в принципе, невозможно.
1: Ну, да, да. А я же не знал. Ну, я вижу, я на это внимание никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего. Мне достаточно, что люди идут. Что какие-то заборы. Я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
0: Из Muppet Show.
1: Я, серьезно, я не знал про это.
0: Ну, то есть это, не знаю, ошибка? Или как ты сейчас этот центр трактуешь?
1: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить. Специально он это сделал? Или пошутил он так? Или... Интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ. Слушай, правда, интересно.
0: Это удивительно, что ты не знал про это.
1: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так. Мне главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Ну, и я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть. Потому что был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь. И какой-нибудь там тупрыщ выдает. Я говорю, удалить. Да, этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
0: Так.
1: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону. И вот и я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. Угу. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье, я хожу, думаю, а почему бы и нет? Прихожу в понедельник, они мне пока мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, не, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты. Перегородки хотя бы.
0: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-сине-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже была экстремистская символика в России, признана или нет тогда?
1: Нет.
0: То есть висел?
1: Висел.
0: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
1: Нет. Для них это белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, ну быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешено. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то.
0: После фильма что в школе происходит?
1: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию эта судья так захотела. Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась. Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором? А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут. Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что не понимаю, как это работает. Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Угу. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они раньше-то, может быть, тут не верили. Mm. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей мог бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести, не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
0: У мам все хорошо.
1: Да.
0: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
1: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Лето может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы, вот эти вот, прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон, и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь, и он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от теплоильного комбината.
0: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось, да, от производства меди.
1: Да. Но сейчас это предупреждает горожан. Раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут. Неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч за отопление. Представляете? А зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы. И там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад. Начальник этой теплосети, как-то его там вычислили, что он майнит. Занимается
0: крипто
1: майнит на отопительной ферме. Он занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте. Это очень удивительно.
0: Ты сказал про зарплату 20, я, знаешь, что-то подумал. А вот этот история, которую у тебя в фильме, Абдульманов, у него тоже зарплата 20?
1: Я не знаю, он передо мной кипяточком не трёс.
0: Ну, я не знаю, какая примерно? Ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди? Сколько у тебя там зарплаты?
1: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5 тысяч рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5 тысяч за классное руководство и плюс еще 5 тысяч за то, что они ведут разговоры о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирала у одних и отдавала другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5 тысяч рублей, по-моему, что ли. И зарплата в 16 тысяч рублей.
0: То есть, ну, буквально Ты был в категории, у которых директор забирал деньги.
1: Да.
0: А те, кто проводил разговоры о важном, получали больше.
1: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5000 рублей. Но не сказал, откуда. Да. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающих, там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках, жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
3: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскар». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря, в первую очередь, решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
2: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
4: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
3: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Боренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
2: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». В следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Радио «Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.
2: Британский компьютерный инженер Джеймс Хауэллс уже 12 лет пытается найти на мусорной свалке в уэльском городе Ньюпорт жесткий диск, на котором лежит ключ к 8 тысячам биткоинов. По сегодняшнему курсу это больше 900 миллионов долларов. Летом 2013 года, когда биткоин стоил примерно 100 долларов, Хауэллс по ошибке выбросил жесткий диск, считая, что скопировал с него всю нужную информацию, а его бывшая девушка отнесла мешок на свалку. Когда к концу 2013 года курс биткоина стал расти и превысил уже 1000 долларов, Хауэллс похватился и обратился к руководству городской свалки. Ему сказали, что диск уже погребен под десятками тысяч кубометров мусора, и найти его практически невозможно. В течение нескольких лет Хауэллс разрабатывал разные проекты, как найти на свалке тот самый диск, включая и проекты с привлечением искусственного интеллекта. Но когда он приходил с ним в администрацию Ньюпорта, там под разными предлогами ему запрещали устраивать масштабные раскопки. То говорили, что есть экологические ограничения, то заявляли, что выброшенный диск юридически уже стал собственностью владельца свалки.
3: В 2024 году Джеймс Хауэллс обратился в суд с иском к городу, требуя предоставить ему возможность копать на свалке или же возместить ущерб в размере 495 миллионов фунтов стерлингов. А к тому моменту потерянные биткоины стоили уже примерно 750 миллионов долларов. Причем он заявлял, что готов пожертвовать городу 10% суммы, которую удастся выручить от продажи биткоинов в случае успешных поисков. Городской совет назвал это попыткой подкупа, а суд в начале 2025 года отклонил требования Хауэллса. Однако эта история, похоже, еще не закончена. Недавно городская администрация Ньюпорта сообщила, что планирует закрыть свалку в ближайшее время, и Хауэллс заявил о намерении ее купить.
2: Да, из-за этого уже тоже начались какие-то споры между ним и администрацией, но охота за сокровищами привлекла к себе столько внимания, что одна американская компания приобрела права на экранизацию истории Джеймса Хауэллса. А с 24 года охранники свалки начали круглосуточно патрулировать периметр и использовать камеры видеонаблюдения, так как желающих найти там жесткий диск заметно прибавилось.
3: Джеймс Хауэллс – один из тех, кто получил, то есть намайнил свои биткоины на заре появления этой криптовалюты еще в 2009 году. И, вероятно, не ожидал, что спустя десятилетия они будут стоить целое состояние. Днем рождения биткоина называют 3 января 2009 года. И именно с биткоина начинается история современных криптовалют. Хотя до него уже были проекты электронных денег и цифровой валюты, они не стали официальными или рыночными криптовалютами.
2: Сегодня на рынке десятки криптовалют, и правительства разных стран пытаются включиться в игру. Россия, например, год назад приняла законодательство, регулирующее майнинг, ну, добычу криптовалюты, а сейчас заявляет о намерении вводить цифровой рубль. Наконец, и мы с Наташей решили тоже разобраться в этой истории и понять, как все это работает и почему что-то несуществующее физически может стоить десятки, а то и сотни тысяч долларов.
3: Чтобы не запутаться во всех этих технических подробностях и не сойти с ума от количества новой информации, мы обратились за помощью к криптоэксперту Алексу Спектору.
4: Я начал вообще гуглить, что такое криптовалюта, наверное, в году 2016-м. Это был и технический интерес понять, что это такое, и как способ альтернативного заработка. То есть я рассматривал именно майнинг как дополнительный источник дохода, и с этого все началось, с покупки первого биткоина, с подготовки оборудования. И с этого момента я начал погружаться глубже в эту технологию. Криптовалюта — это именно цифровые деньги. У них нет физического аналога, у них нет монет или купюр. Все, что вы могли где-то видеть, это, скорее всего, какие-то сувенирные изделия. Главным отличием от обычных валют, которые можно вот разделить на фиатные валюты, это те валюты, которые выпускает государство, и криптовалюты, которые выпускает криптосообщество. Одним из главных критериев является то, что эмиссия выпуска этих валют полностью возлагается на плечи сообщества. Как со стороны технической, так и со стороны контроля. Это все делают обычные пользователи, которые могут просто начать интересоваться этой темой и, имея небольшие технические навыки, стать полноценным участником этого сообщества и самостоятельно выпускать те же самые биткоины, эфириумы, монеры и множество других криптовалют.
2: Для начала все-таки, когда и как появилась самая первая криптовалюта?
4: В 2009 году появился меморандум некого Сатоши Накамото. Его считают разработчиком идеи криптовалюты биткоин, идеи, как применить технологию блокчейн для реализации этой задачи. Никто не знает до сих пор, кто на самом деле этот Сатоши Накамото. Это один человек или группа людей. Однако известные разработчики, которые стоят сейчас за программным обеспечением этой криптовалюты. Идея заключалась в том, чтобы забрать пользователю полное право обладания и распоряжения собственными деньгами. Когда мы используем наши деньги при помощи банковских инструментов, мы доверяем наши деньги третьему лицу. И третье лицо в лице банка, регуляторов могут нас ограничить в праве распоряжения, например, заблокировать счет, лимитировать то количество денег, которое мы можем отправить другому пользователю, лимитировать географические, политические наши транзакции. Идея была в том, чтобы создать такую программу, такой способ, который минует вот это третье лицо, когда один и второй пользователь могут независимо от их местоположения отправить друг другу деньги и в любой момент своими же деньгами распорядиться. Кроме этого, государство может и изъять ваши деньги, например, через судебных приставов. В случае с криптовалютой это сделать невозможно. Это работает именно благодаря технологии блокчейн, которая является так называемым децентрализованным реестром, и информация о балансах пользователей хранится у широкого круга лиц, у практически любого, кто хочет подключиться к этой системе. Таким образом, любой пользователь этой программы может стать одним из узлов, которые обеспечивают стабильность и работу этой системы.
2: И все-таки вот у меня, как обычного человека, никак не укладывается в голове, что это за деньги такие, которые нельзя потрогать и пощупать, и которые как будто бы ничем не обеспечены. Ну, все мы знаем более-менее историю появления денег, когда люди решили заменить прямой бартер, там, прямой обмен товаров и услуг на какие-то условные оплаты. Это было серебро, золото, ну, в общем, какой-то драгоценный, как правило, металл, что-то драгоценное было у этого человека. Сначала передавали напрямую вот эти вот монетки золотые, серебряные, там, медные, в зависимости от того, о чем договорилось человечество на том этапе, бумажные, да, сейчас. Но все равно есть, грубо говоря, обеспечивающая все это дело масса. Слитки золота, которые хранятся в центробанках, там алмазные фонды и прочее. А биткоин — это что?
4: Если сравнивать с золотым стандартом, у биткоина как раз-таки есть преимущество по отношению к привычным нам долларам, рублям, евро. Мы знаем, что эмиссия биткоина ограничена. Всего будет выпущен 21 миллион полноценных токенов, монет, которые можно дробить на более мелкие части. И уже выпущено больше 19 миллионов этих токенов. И последний токен будет выпущен приблизительно в 2140 году. Это можно сравнить как раз-таки с добычей золота. То есть мы, зная разведку, можем оценить, сколько сейчас золота потенциально еще лежит в земле. Мы понимаем, что его постепенно становится все меньше. Оно может теряться точно так же, как и биткоин может быть отправлен на несуществующий адрес. Точно так же и слитки золота можно утопить. Их ценность будет только от этого расти. И как минимум есть вот эта дефляционная часть, которая создает дополнительную стоимость биткоина, и обслуживание. То есть для того, чтобы система работала, к ней подключаются новые пользователи. Каждый пользователь, у которого есть вычислительные мощности, хороший процессор, может направить эту мощность для того, чтобы обеспечить работу блокчейна биткоина. Как это происходит? Когда пользователь отправляет транзакцию, отправляет перевод. Она шифруется определенным криптографическим методом и отправляется на проверку как раз-таки этим процессором. Эти процессоры находятся по всему миру. То есть это могут быть как огромные вычислительные дата-центры, так и мощности условно вашего маленького компьютера. И тот первый, кто проверит, решит эту криптографическую задачу, получает награду в виде комиссии с каждой транзакции и в том числе получает в награду вновь выпущенные биткоины. Когда программу «Биткоин» только запустили, награда за решение вот этой криптографической задачи, а по сути проверки транзакции на наличие у отправителя нужной суммы денег, награждалась 50 биткоинами. Никогда раньше этих биткоинов не существовало. Пользователь, благодаря своим вычислительным мощностям, проверил транзакции и получил вновь выпущенные биткоины, которых никогда не было. Это и есть тот самый блокчейн, который как раз-таки состоит из блоков с транзакциями. В каждом блоке находится от 200 до 2000 транзакций, в зависимости от того, какой криптовалюте мы говорим. Они как раз-таки преобразуются вот в эту сложную криптографическую задачу. Пользователи ее решают и получают награду благодаря вновь выпущенным биткоинам. Примерно каждые 4 года сейчас эта награда уменьшается. Если мы начинали с награды в 50 биткоинов, то сейчас чуть больше 3 биткоинов майнеры получают в награду. Майнеры — это именно те, кто предоставляет свои вычислительные мощности.
2: Скажите, пожалуйста, Алекс, а есть какой-то смысл в решении этой криптографической задачи? То есть эта задача решается сама для себя или это способствует пользе всего человечества, условно говоря? То есть все используют вот эти цифровые мощности, решают какую-то криптографическую задачу, и потом ученые используют ее еще где-то, а не только в производстве вот этих биткоинов. Или она нужна только для того, чтобы майнить крипту?
4: Да, она нужна только для того, чтобы майнить крипту. Когда вы отправляете обычный банковский перевод, ваша информация в виде битов отправляется на сервер банка. И сервер банка сам проверяет, есть ли у отправителя достаточная сумма для того, чтобы совершить этот перевод, работает ли оба счета, то есть много-много параметров для проверки. Если все соответствует, транзакция будет проведена. В биткоине и других криптовалютах нет этого центрального сервера, а есть вот эта группа распределенных серверов, которые хранит данные обо всех транзакциях за весь период. Вот огромная такая бухгалтерская книга. И для того, чтобы обеспечивать работу этой системы, как раз-таки и нужны майнеры с их вычислительными мощностями. Вот эта криптографическая задача — это как раз-таки порог вхождения. Чем больше пользователей подключается к этой сети, тем задача становится сложнее. Соответственно, нужно больше вычислительных мощностей и нужно больше денег вкладывать для того, чтобы быть эффективным участником этой сети. То есть, с одной стороны, у нас есть обычные пользователи, которые хранят деньги, например, в криптовалюте, отправляют деньги в криптовалюте. Они не углубляются так далеко. А есть те, кто готовы обеспечивать эту систему и в том числе получать за это награду. До биткоина на самом деле были похожие проекты, но возникала ситуация, что очень тяжело было придумать мотивацию для того, чтобы обслуживать эту систему. Опять же, люди находились в разных странах, разные регуляции, разные законы, проблемы с оплатой услуг подобного рода верификаторов. Но биткоин как раз-таки предложил идею награды в виде самих токенов. И никакого другого способа выпустить эти биткоины не существует. Их не могут выпустить по собственной воле разработчики этого программного обеспечения, пользователи или кто-либо еще. Благодаря тому, что информация обо всех транзакциях, о выпуске каждой монеты хранится вот в этом реестре, который дублируется на все сервера по всему миру, вы можете сделать копию этого реестра и стать одним из узлов, которые верифицируют всю эту систему. У нас есть стабильная программа, которая даже лучше банковской системы, благодаря тому, что сервер банка можно скомпрометировать, можно внести какие-то изменения. В криптовалюте это сделать технически невозможно, потому что вам нужно будет дотянуться до всех серверов, ну, как минимум до 51% из этих серверов. В этом как раз-таки и заключается ценность криптовалюты, ценность биткоина, что у нас есть огромное число вот этих серверов, которые хранят базу всех транзакций, информацию о всех выпущенных монетах, которые можно проследить до самого момента их создания. И у нас есть огромное число пользователей и вычислительных мощностей, которые обеспечивают работу. И у всех этих процессоров есть себестоимость, есть стоимость электричества, которое потребляется для обслуживания этой системы. И пользователи, которые занимаются майнингом, они не готовы продавать свою криптовалюту дешево. Они же вложили какую-то стоимость в оборудование и в электричество. И из этого в том числе складывается и цена криптовалюты сегодня. Конечно, сейчас это достаточно спекулятивный инструмент. Рынок гораздо сильнее влияет на цену криптовалюты, чем желание майнеров продавать дешевле или дороже. Но вот этот базовый минимум в виде себестоимости расхода на выпуск каждого токена, он влияет. Это, опять же, сравнимо с золотом, когда вы понимаете, сколько нужно средств вложить на добычу золота, и вы понимаете, что добывать становится все сложнее и сложнее. Точно так же, как и с биткоином.
2: У нас в разговоре звучат, когда мы говорим о биткоинах, то токен, то биткоин. А в чем разница?
4: Токеном можно назвать вот как раз-таки в любую криптовалюту. И есть один, допустим, биткоин, и его можно разделить на составляющие. Как, допустим, рубль можно разделить на 100 копеек, так и биткоин на самом деле можно разделить до 8 знаков после запятой. Разменная монета называется сатоши. И каждая монета, по сути, называется токеном в любой криптовалюте.
2: То есть токен — это условная монета криптовалюты, какой-то номинал. Да,
4: то, что мы называем полноценной вот единицей. То есть это неделимая часть, вот 1 рубль — одна монета, так и один токен криптовалюты, который дальше уже можно разделить какие-то доли.
2: То есть один биткоин — это один токен?
4: Можно сказать так. Лучше просто назвать одной монетой. То есть одна полноценная монета биткоина, она как раз-таки состоит из 10 миллионов сатоши.
3: А вот вы сказали, что будет выпущен только 21 миллион биткоинов. Почему его запасы вообще ограничены?
4: Это было заложено в программу с самого начала. Это как раз-таки один из способов привести цену биткоина к постоянному росту. Потому что если сравнить, например, с криптовалютой эфириум, у нее нет лимита на выпуск. Она будет выпускаться постоянно. Ее будет выпускаться также все меньше и меньше. Но нету предела. 21 миллион полноценных токенов было заложено изначально в программе, и от этого стандарта никто не будет отходить. Для того, чтобы изменить это число, нужно, чтобы больше 51% пользователей, обслуживающих эту систему, приняли решение, что это нужно сделать, но я сомневаюсь, что они к этому решению придут, потому что они просто скорее превратят свои биткоины в фантики.
2: Тем не менее, несмотря на ваше объяснение, я не понимаю, почему этим деньгам доверяют. Это же просто воздух, но за этим ничего нет. Это просто кто-то что-то вычислял, отправлял друг другу криптографические задачи, которые решались, но за этим ничего нет. Если, условно говоря, случится какая-то катастрофа глобальная, мировая, и пропадет все электричество, то пропадут и эти криптовалюты, все эти деньги. Ну, то есть золото не пропадет, наверное. А вот в этом случае все может же просто пропасть или не может?
4: Если рассматривать какой-то апокалиптичный сценарий, то, я думаю, и ценность многих других предметов, денег и, может быть, даже драгоценных металлов сильно уменьшится. Может быть, мы как во вселенной Fallout будем собирать крышечки из-под колы, и это будет нашей валютой. Но смотрите, давайте, если не рассматривать апокалипсис, чем обеспечен доллар, чем обеспечен рубль, можете ли вы на самом деле действительно проверить, а сколько было выпущено тех или иных денежных знаков? В отличие от, опять же, криптовалют, вы не сможете это сделать с фиатной валютой. То есть вам нужно будет доверять отчетам Центрального банка, Монетного двора. В криптовалюте вы можете отследить каждую монету. Вы можете отследить даже каждую транзакцию каждого пользователя. Когда мы говорим про банковский сектор, мы говорим о том, что наши счета могут быть заморожены, ограничены и так далее. В случае с криптовалютой ценность ее в том, что это сделать невозможно. Только тот, кто хранит приватный ключ к своему криптовалютному адресу, может распоряжаться своими деньгами. Вот в эту технологию как раз-таки верят, ну не то чтобы верят, знают о том, как она работает. И опять же, она показала о том, что иным каким-то способом повлиять на пользователя, кроме как получить от него ключ к его криптовалютным адресам, невозможно никаким иным способом украсть деньги или ограничить его, если он пользуется криптовалютой.
2: Ну и, соответственно, если человек по какой-то причине потеряет этот ключ, то он потеряет и доступ ко всем своим накоплениям в криптовалюте.
4: Абсолютно верно. Когда вы пользуетесь банками, биржами, различными другими финансовыми инструментами, вы доверяете третьему лицу хранение и использование этих денег. Да, вы можете иметь к ним доступ через свой личный кабинет или, может быть, через чековую книжку можете распоряжаться ими. И в случае, если вы потеряете свои кредитные карточки, доступы к личному кабинету, вы всегда можете восстановить доступ, например, по паспорту. В случае с криптовалютой за вот эту финансовую свободу вы платите ответственностью. Действительно, если вы потеряли свои ключи доступа, никто не сможет их восстановить. На сегодняшний день насчитывают порядка 8 тысяч биткоинов, которым, скорее всего, уже никогда не получится восстановить доступ. Это в том числе и сломанные жесткие диски, на которых хранились ключи, и отправленные по неправильным адресам биткоины, то есть биткоины, которые находятся без движения, их тоже отслеживают.
2: Тут в Великобритании как раз суд вынес решение, которым запретил мужчине вести раскопки на свалке после того, как его девушка выкинула жесткий диск, на котором было какое-то количество биткоинов. Это очень обидно, может быть, конечно.
4: Да, все на самом деле следят за этой историей. И это не единичный случай. Такое происходит у многих. Просто этот стал достаточно знаменитым. Часто люди просто путают адреса, отправляют не туда. И нет какого-то колл-центра, нету суда, который мог бы остановить транзакцию, отменить транзакцию или вернуть ее назад, иначе бы система просто обрушилась. Даже разработчики никак не могут повлиять на возврат денег, которые, допустим, ушли по ошибке.
2: Все-таки можете, пожалуйста, объяснить, почему, условно говоря, биткоины стоят 100 рублей, а эфириумы 50? Вообще, от чего зависит цена конкретных криптовалют? И почему люди так носятся с этими биткоинами и гораздо меньше говорят о других криптовалютах, хотя они, судя по всему, не менее известные?
4: Во-первых, ценят любую криптовалюту за стабильность. Во-вторых, мы понимаем, какой объем вычислительных мощностей поддерживает эту криптовалюту. Я вам сейчас расскажу про, наверное, топ-5 криптовалют, на которые стоит вообще обращать внимание и с чем, скорее всего, будут работать или уже работает ваша аудитория. Давайте начнем с биткоина. Это самая старая, одна из первых криптовалют, которая вообще появилась в интернет-пространстве, которые знают уже давно и которая работает стабильно, у которой транзакция, если вы ее отправляете, она однозначно придет к вашему получателю. Мне кажется, нет ни одной криптовалюты сейчас, которая потребляет столько электроэнергии, сколько процессоров ее сейчас обслуживают. Это одна из тех частей, которая составляет вот ту ценность биткоина. На сегодняшний день порядка уже 120 тысяч долларов. В 2010 году один из пользователей форума написал, что готов купить пиццу за 10 тысяч своих намайненных биткоинов. И один сотрудник пиццерии откликнулся на это объявление, привез ему две пиццы, получил за них 10 тысяч биткоинов, и один биткоин отправитель заплатил в качестве комиссии в сети. Это был 2010 год. То есть 10 тысяч биткоинов обошлись ему примерно в 41 доллар, если перевести на стоимость пиццы. Можно посчитать, сколько бы сегодня стоила эта пицца. Когда мы говорим про биткоин, у нас часто нету другого функционала, кроме как получить и отправить денежные средства. Эфириум — это криптовалюта номер два, потому что у нее есть дополнительная надстройка. У нее есть опция создания собственных криптовалют прямо внутри этой экосистемы эфириума и разработки приложений, так называемых смарт-контрактов. Что это дает пользователям? Если представить вендинговый автомат по продаже снеков, то вы, например, видите весь ассортимент продуктов, которые есть, вы знаете, сколько они стоят, вы оплачиваете стоимость, которая указана, и в любом случае получаете то, что хотели. В случае с эфириумом возможна разработка таких же продуктов, которые обеспечивают прозрачность и стабильность, когда покупатель и продавец точно будут уверены в том, что операция их пройдет, и она будет проходить не на стороне какого-то централизованного сервера, например, банковского, а именно внутри блокчейна. То есть подобные операции по покупке и продаже чего-либо, они будут записываться в том числе вот в эту бухгалтерскую книгу блокчейна. Криптовалюта номер три — это стейблкоин, криптодоллар Tether, USDT. На самом деле он сильно отличается от тех же биткоинов и эфириума. Если биткоин и эфириум добываются по какому-то запрограммированному алгоритму, то вот этот USDT, криптодоллар, он является как раз-таки смарт-контрактом программы внутри другого блокчейна, того же эфириума, например. Его выпускает организация, И стоимость этого криптодоллара обеспечена как раз-таки реальными деньгами на балансе этой организации, в том числе акции и драгметаллами. Их регулярно проверяют и действительно проверяют, есть ли обеспечение под каждый выпущенный токен. Это важное принципиальное отличие. Именно организация, которая создала этот смарт-контракт, вот эту программу криптодоллара, они сами регулируют, сколько токенов будет выпущено. Они даже могут контролировать токены на чужих адресах. Если вдруг в эту организацию приходит обращение от ФБР, они узнают о том, что этот адрес как-то взаимодействовал с незаконной деятельностью, Tether может ограничить использование вашей криптовалюты на вашем криптокошельке, но только именно вот этого Tether USDT. Это не касается эфириума, биткоина или других криптовалют. Альтернативой, опять же, эфириуму могут выступать такие криптовалюты, как BNB, это криптовалюта от Binance, или Tron, это китайский аналог эфириума, но ими редко пользуются как способами хранения или оплаты. Часто это сети, в которых как раз-таки работает криптовалюта Tether. То есть у токена USDT нет своего блокчейна, он использует чужие. Он находится в эфириуме, он находится в троне, BNB и других криптовалютах. Обычно криптовалютный кошелек пользователь сегодня, который не сильно погружен в эту нишу, как раз-таки состоит из этих вот пяти, может быть, шести криптовалют. Чаще всего в надежде, что что-то вырастет в цене, покупая биткоин и эфириум, для переводов друг к другу, для расчетов друг с другом используют вот этот криптодоллар USDT. Но для того, чтобы платить комиссию за отправку транзакции, нужно некоторое количество эфириума, токенов Binance или Трона.
2: А кто определяет, сколько они стоят?
4: Только рынок. То есть первая зарегистрированная продажа, если не считать какие-то теневые сделки нелегальные, вот как раз-таки можно зафиксировать, что на 9 февраля 2010 года 10 тысяч биткоинов стоили $41. И это та отправная точка, от которой уже майнеры могли считать. Ага, у меня есть процессор, который стоит вот столько, у меня есть вот такая стоимость электричества для добычи 10 тысяч биткоинов, мне нужно потратить вот столько-то долларов. И меньше этой стоимости я продавать уже не хочу. Кроме этого, уже появлялись биржи, на которых начали торговать биткоином. И, опять же, спекулянты, в свою очередь, тоже благодаря низкой ликвидности могли контролировать эту цену. Как искусственно ее раздувать, так и искусственно ее спускать. Что происходит на самом деле и сегодня. Но сейчас это сделать технически сложнее. С биткоином или эфириумом чаще аномальные подъемы цены происходят у монет с низкой ликвидностью и низкой стоимостью. Но когда мы говорим сегодня, будет ли, допустим, биткоин стоить $1 миллион, почему бы и нет?
2: Криптоэксперт Алекс Спектор был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Чемпаладова.
5: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
6: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
5: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
7: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
8: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
9: Очень осторожно.
10: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
11: Я не употребляю информацию.
12: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
13: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
14: Иностранные агенты – это наши друзья.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Говорит «Радио Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
6: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио «Свобода» Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Говорит «Радио «Свобода».
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
5: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
15: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
16: Здравствуйте, не подскажете, вот это вот, знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
17: Да, да.
18: Вот это баня, по-моему, была. Ну, я сказал.
19: Баня это была?
18: Да, баня.
19: Лагерная.
18: Да, да.
20: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
15: Премьера фильма «Степь и мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страницы которого доступны и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
21: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
22: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музеи тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран, постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлаг», который существовал около 30 лет и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только Карлаг, были еще особые лагеря, Степлаг, Песчаный, еще Луговой лагерь. Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели тоже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
21: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
22: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы, скорее так, просто фотографировали. Был более такой журналистский подход, может.

0: хотя уже есть какие-то и другие попытки. Но мы решили просто этим заняться и документировать, чертежи рисовать, и панорамную съемку использовать, и чтобы потом просто можно было превратить это в трехмерные модели. И вообще такие методы археологические, которые не портят то, что там осталось. Инвазивные методы, что мы ничего там не трогаем, мы ничего не нарушаем, не копаем, а фиксируем то, что там есть, и используем к этому разные методы, в том числе, и что очень помогает. Есть снимки, которые снимались с самолетов и спутников американской CIA в 50-е, 60-е годы. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места, этих лагерей, и мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там, начала 60-х, тогда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось. И как выглядит сегодня? Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
1: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз». И вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане? Какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России? Или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
0: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы. Системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской. Там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России. Это просто люди умирали там и там. Они были вынуждены заниматься рабской работой. Ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится, то есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучали, например, Степлаге в окрестностях Жезкаргана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мёртвой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мёртвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. Это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест на спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, тут остатки этого, именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, пятое отделение Степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я уверен, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
1: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
0: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где мы были, там десятки таких лагерей, места, где, которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из

0: каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жасковляне, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения Степлага, где проходило тенгизское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД Степлага. И одна из част этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там в 21 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже делали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки какие-то, таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай в Москве бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого был сделан музей, но эта история тоже известна. Потом забрали тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, уже Жасковляне, то, что мы там увидели, я этому был очень рад. Это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
1: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
0: Ну да, я бы сказал, да, потому что мы были, например, в Караганде, в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи. И они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или как-то препятствий. Мы там снимали с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали за большим лагерем ГУЛАГа в России с дроном и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
1: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
0: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
1: поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
0: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский след в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, по-моему, 17-я точка Карлага, но он очень далеко от Караганды, она была в ответственностях сегодняшней Астаны. Назывался это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужчин, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор, но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане, благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгения Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Зденика Немечка, который воевал тоже в Чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию. И был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Должны. Всю эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и с этой поездки этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Далинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории ГУЛАГа я в других местах в России не почувствовал.
1: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
0: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорил, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы. Сейчас полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции. Даже готовилась чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Что это были за люди? Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые туда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь в Украину или там к Черному морю в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический. И, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии. Шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы, они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. и вероятность того, что вас убьют, только по национальности в Советском Союзе, за то, что вы чех, была в 1000 раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляют почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, которые приехали обратно в Чехословакию после войны, некоторые остались в России, некоторым удалось там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью, можем пользоваться, или мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема, вообще не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз от Гитлера, от венгров. Но их там поймали на границе и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий и депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4000.
2: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
1: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли с вашей точки зрения услышать и независимые голоса из России?
3: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
1: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
4: За коммунисту семья никому не ездил, мне они не дали пас.
3: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но, в общем, отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество. сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
4: Забранить Русь тому, чтобы сожрала Украину целиком.
2: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
7: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
8: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Преступление и война.
9: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Настоящее время на Радио Свобода.
10: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
11: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
12: Говорит Радио Свобода.
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 1 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский провел телефонный разговор со специальными представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке призвал Владимира Путина немедленно закончить войну в Украине. 1 евро вновь стоит больше 100 российских рублей. Курс американского доллара к рублю превысил 86 рублей за 1 доллар. Также сегодня.
1: Я думаю, люди все понимают. Они знают, что нам нужно было ударить по Ирану. Мне нужно было это сделать. Если бы я этого не сделал, они бы обстреливали наши города. Они бы уничтожили Израиль. Они бы уничтожили Ближний Восток, потому что хотят этого.
0: США и Иран обменялись ударами впервые с конца июля. Можно ли ожидать возобновления полномасштабной войны в Персидском заливе?
2: Путин сейчас говорит об Украине, что Украина свой народ убивает. Он что, свой народ не убил, когда Беслане дал команду убивать? Я сама была в заложниках, и моя девочка говорила, что Путин нас спасет. Мама, Путин ведь нас спасет. Он, наверное, уже приехал и все делает для того, чтобы спасти нас. На самом деле он даже не приехал, даже попытки не сделал, чтобы спасти детей. Он приехал только 3-го ночью в больницу и потрогал, как я по телевизору видела, потом потрогал директора, потрогал постель и уехал. Он убийца наших детей. Я 1000 раз буду повторять это. Я не боюсь.
0: Это голос Светланы Маргиевой, дочь которой, 13-летняя Эльвира Маргиева, погибла во время захвата чеченскими сепаратистами школы номер 1 в Беслане в 2004 году. Школа была захвачена ровно 22 года назад, 1 сентября, и эта дата, 1 сентября, теперь навсегда связана со страшным терактом в Беслане, жертвами которого стали больше 330 человек, не менее 186 из них – дети. Сейчас, 22 года спустя, украинские школьники уже в 5-й раз начинают учебный год в условиях полномасштабной российской агрессии против Украины. Президент Украины Владимир Зеленский, пришедший поздравить детей в один из киевских лицеев из-за воздушной тревоги, был вынужден спуститься с ними в бомбоубежище. Общаясь потом с журналистами, Зеленский заявил, что Россия, нанося постоянные удары по объектам украинской инфраструктуры, пытается сорвать и учебу в школах страны. Он также посетовал, что в последние 2 недели дипломатическая активность европейских партнеров Украины резко снизилась. И это при том, что интенсивность российских ударов по Украине растет с каждым днем. Последние 2 недели русские, в принципе, системно бьют по инфраструктуре. Понятно, что они хотят сорвать начало учебного года, но он будет. Они нам ничего не сорвут. Однако сам факт, что последние 2 недели весь мир, Европа и страны, которые нам помогают, были на каникулах, оставляет очень неприятное ощущение. И я не могу этим не поделиться. Знаете, это как дипломатия по плану. Если отпуск, значит отпуск. А то, что в это время кого-то бомбят, ну, мы в отпуске. И это очень неприятный факт. Потому что я считаю, что если бы в этот момент звучали сильные международные сигналы, то 1 сентября... Ну, русские, конечно, ни перед кем особенно не останавливаются, но все-таки немного они боятся. Помимо наших вооруженных сил, они все-таки немного боятся и громкой дипломатии. И поэтому очень неприятно видеть, что сейчас кто-то отдыхает, а кто-то борется за жизнь. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что провел разговор по телефону со специальным представителями президента Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, разговор был хорошим, обсуждалась дата возможного приезда спецпосланников в Киев. Обсудили, что может быть сделано, чтобы побудить Россию выйти на курс завершения войны. Надо, чтобы настроение было соответствующее в Москве у Путина. Настроение завершать, а не воевать. Сейчас пока, к сожалению, все развитие событий, все сигналы от наших партнеров, все сигналы из России таковы, что российский лидер лично хочет продолжения войны и дальше. Даже уже тогда, когда абсолютное большинство в обществе его страны согласилось бы с остановкой войны по линии соприкосновения. Посмотрим, что удастся представителям президента Америки. Сентябрь может изменить многое.
3: Вересень может изменить багато.
0: Что конкретно может изменить наступивший сентябрь, Владимир Зеленский не сказал. Следует также отметить, что и в России новый учебный год тоже начинается в очень неспокойной обстановке, особенно в прилегающих к Украине регионах и областях. Жители Белгородской области сегодня жаловались, что очередная воздушная тревога была объявлена с опозданием и выражали недовольство тем, что власти разрешили очное обучение в средних школах. Ну что, Александр Шуваев, сегодня сперва бабахи в небе, последствия есть на земле, а в это время дети на линейках, какие-то классы в ДК «Энергомаш» были по пути, а безопасности нет. Сирена сработала, когда уже взрывы раздавались в небе. Вот скажите, до сих пор очное будет или все-таки подумаете и решитесь на дистант? Написал в социальных сетях один из жителей Белгородчины. Отправляем детей на учебу, и даже возможности нет знать, что происходит в области и в Белгороде. Где так красиво обещанный интернет? Спрашивает еще одна жительница региона. Вы там вообще издеваетесь? Сирена включилась только после взрывов. Дети уже в школах. Это ваша безопасность? Как детям учиться в подвалах? Злости на вас уже не хватает. Вам нужны только отчеты, а мне нужны мои дети живыми, написала еще одна жительница Белгородчины. Эти цитаты приводит телеграм-канал «Пепел Белгород». Между тем, премьер-министр Индии Нарендра Моди, встречаясь с Владимиром Путиным на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, во время протокольной съемки открыто призвал российского президента к скорейшему прекращению войны в Украине.
4: Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реально надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий. И нам будет необходимо двигаться именно в этом направлении. Это очень важно для всего человечества. Мы должны мирными средствами разрешать все проблемы. Этого требует все человечество. И это посыл Индии в том числе. Индия — это страна Ганди, страна Будды. Именно таков наш посыл.
0: Это был премьер-министр Индии Нарендра Моди. Путин в ответ на эти слова почти в проброс сказал что-то вроде «мы как раз работаем в этом направлении». Ну а его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что во время другой двусторонней встречи Путина на высшем уровне с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином тема Украины обсуждалась, цитата, «рефреном по касательной». Китайская сторона после встречи Путина и Си заявила о намерении координировать усилия по достижению мирных договоренностей по Украине. Пока же интенсивность российских ударов только нарастает. Наибольший ущерб в последнее время наносят реактивные дроны, которые летают быстрее и выше беспилотников типа «Шахет», а потому сбивать их силам украинских ПВО гораздо тяжелее. Только в Киеве минувшей ночью погибли не менее 8 человек, 6 из них при атаке на железнодорожное депо. Военные эксперты отмечают, что российская армия все чаще наносит удары по Киеву и днем, что мешает нормальной работе транспорта, магазинов и учреждений. Продолжается обсуждение трагедии в селе Мила Бучанского района Киевской области, где в конце прошлой недели при детонации боеприпасов после российского удара по их складу в селе погибли не менее 37 человек. Местные жители жалуются, что не были предупреждены об опасном соседстве со складом боеприпасов. Побывавший в селе Мило корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Мариан Кушнир отметил, что информация о размещении боеприпасов в целом должна сохраняться в тайне, но, конечно же, склады должны находиться на безопасном удалении от жилых построек.
5: Ну, зазвичай склады с боеприпасами.
6: Как правило, склады боеприпасов не афишируют. Сложно представить, чтобы военные условно пришли в местную территориальную общину и сказали: «Да, смотрите, у нас здесь хранится 10 тонн боеприпасов такого-то вида, будьте осторожны». Такая информация не разглашается. Подобные объекты должны быть максимально засекречены. Вопрос в другом. Почему склады были расположены в непосредственной близости от населенных пунктов? Потому что если об этом проинформировать хотя бы одного-двух человек, информация может выйти за пределы этого круга, после чего по объекту с высокой вероятностью будет нанесен огневой удар. И, в принципе, именно это мы сейчас и наблюдаем. Что мы видим на кадрах? Люди могли видеть военных. Мила находится очень близко к Капитоновке и другим населенным пунктам. Я сам проживаю неподалеку и понимаю, что там постоянно передвигаются военные. Поскольку это территория, где в 2022 году находились российские войска, это место и сейчас остается зоной концентрации различных подразделений, которые имеют определенную материальную базу и используют ее для своих нужд. Это может быть пункт постоянной дислокации, склад боеприпасов или, возможно, тренировочная база. Подобные объекты существуют по всей территории Украины, потому что идет война. Военные на каждом шагу. Это нормальная практика для страны, в которой ведутся боевые действия. Ненормально другое, когда рядом с жилым сектором происходит большое скопление вооружения и боеприпасов, которое в результате пожара или удара беспилотника может взорваться и привести к тяжелым последствиям. В результате могут гибнуть люди, в том числе находящиеся в таких учреждениях, как дома престарелых.
5: Люди, в том числе в будинку для людей похилого века.
0: Это был корреспондент украинской службы «Радио Свобода» Мариан Кушнир. Еще одно проявление желания Владимира Путина продолжать войну как можно дольше – это попытки привлечь в армию как можно больше людей. И это касается и оккупированных Россией территорий Украины, в том числе студентов вузов и учащихся колледжей в аннексированном России Крыму. Как рассказывает Олег Охредько, эксперт и аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда», уже зафиксированы случаи, когда подростков, еще не достигших призывного возраста, целыми классами вместо уроков возили в военкоматы для сбора личных данных. То есть речь идет о фактической постановке на воинский учет до предусмотренных законом сроков. Привлечение крымчан в армию оккупанта началось буквально с первых дней оккупации Крыма в 2014 году. Однако до начала полномасштабного вторжения этот процесс не носил такого массового характера. Первые активные действия по привлечению молодежи к военной службе в высших учебных заведениях начались в январе 2023 года. Впоследствии в учреждения высшего и профессионально-технического образования стали поступать непосредственные указания по вербовке и направлению студентов в ряды армии страны-оккупанта. В этом году появилось своеобразное ноу-хау привлечения к этому процессу еще не поступивших абитуриентов. При этом речь идет не только о молодых людях, которые должны становиться на воинский учет после достижения соответствующего возраста. Детей 14, 15 и 16 лет уже через образовательные учреждения, в том числе школы, принудительно ставят на воинский учет. Иногда родители узнают об этом постфактум, например, когда целый класс учащихся снимают с занятий и отвозят в военкомат. Сейчас наблюдается новая волна, в рамках которой российские власти пытаются привлечь к службе как можно больше крымских подростков и молодых людей. К сожалению, им это удается. Уже известны случаи, когда выпускники школы, студенты высших учебных заведений после вовлечения в российскую армию попадали на российско-украинский фронт и там погибали. Это был Олег Охредько, эксперт и аналитик Центра гражданского просвещения «Альменда». Фрагмент его интервью проекту «Радио Свобода. Крым. Реалии». Пока списки партии «Яблок» и отдельные представители партии один за другим снимаются с выборов за призывы прекратить боевые действия в Украине, громко заявил о себе депутат Народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Циренов, который запустил на телевидении Бурятии агитационный ролик с лозунгом «Миру мир».
7: Когда закончится СВО?
8: Зачем блокировать интернет?
9: Как жить с такими налогами?
10: И почему власть не слышит нас? Я Баир Циренов, кандидат в Госдуму от КПРФ. 20 сентября поддержите нас. Власть народу, миру, мир.
0: На удивление, ролики Циренова крутятся уже несколько дней. Сообщения о том, что они сняты с эфира, я к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» не видел. Тому, что ролики не были немедленно сняты, удивлялся и сам Баир Циренов. Напомню, что, скажем, 27 августа в Великом Новгороде прокурор вынес региональному отделению партии «Яблоко» предостережение о недопустимости нарушения федерального законодательства, и это предостережение было вынесено именно в связи с агитационным роликом с лозунгами «России нужен мир, но мы не опускаем руки». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 1 сентября. Тема этого выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар 31 августа по двум пусковым установкам Корпуса стражи исламской революции Ирана КСИР на иранском острове Ларак в Ормузском проливе. По словам Трампа, Соединенные Штаты будут наносить удары, если Иран будет мешать судоходству в проливе.
1: Я думаю, люди все понимают. Они знают, что нам нужно было ударить по Ирану. Мне нужно было это сделать. Если бы я этого не сделал, они бы обстреливали наши города. Они бы уничтожили Израиль. Они бы уничтожили Ближний Восток, потому что хотят этого. Да, это провалившийся режим, но это не значит, что мы его не прихлопнем. Посмотрим, что будет. Для нас это относительно небольшая война. Знаете, куда ушли деньги? В Украину. Деньги были действительно потрачены. Что касается боеприпасов, то у нас их огромное количество. Неограниченное количество. Большое количество боеприпасов, произведенных относительно давно или довольно давно, но которое тоже очень мощное.
0: Это был Дональд Трамп. Одновременно он исключил применение против Ирана ядерного оружия, поскольку, по его словам, Иран и так уже полностью разгромлен. Вопрос по этому поводу Трамп назвал глупым. Американские военные объяснили удар по острову Ларак тем, что КСИР пытался разместить мины на уже разминированных участках Ормузского пролива. Иран в ответ на американские удары нанес удар по авиабазе Аль-Минхат в Объединенных Арабских Эмиратах, где размещены американские военные. Это был первый обмен ударами между США и Ираном. С конца июля он немедленно привел к росту цен на нефть на мировых рынках. А сегодня президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке встречался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Путин фактически признал, что Россия оказывает Ирану военную помощь.
11: Как уже неоднократно говорил, в России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы. Мы приветствовали заключение в июне этого года Ирана американского меморандума о прекращении огня, но, к сожалению, перемирие оказалось нестабильным и слишком хрупким. В этот тяжелый период мы пытаемся оказывать вам нужную помощь. Мы с вами говорили на этот счет. Нужные товары вам поставляем.
0: Это был Владимир Путин. Фрагмент его встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на полях саммита ШОС в Бишкеке. Время свободы. К концу лета курс евро по отношению к российскому рублю вновь превысил отметку в 100 рублей за 1 евро. Один американский доллар стоит сейчас более 86 российских рублей. О том, почему российская валюта дешевеет в последнее время, рассказывает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
12: Первое, что серьезно изменилось летом этого года – топливный кризис, в результате которого Россия из экспортера нефтепродуктов превратилась в импортера. Соответственно, один из источников валютной выручки превратился в источник спроса на иностранную валюту. Еще один фактор, на который реагирует валютный рынок, решимость, с которой Министерство финансов играет на ослабление рубля. Несмотря на 6,5-триллионный дефицит бюджета, финансовое ведомство наращивает покупку валюты и золота для Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. А это правило в этом году выполняется только тогда, когда позволяет Минфину делать то, что ему требуется. Кроме того, участники рынка обратили внимание на данные Банка России. Они говорят о том, что компании-экспортеры снизили в июле продажу валютной выручки до минимума за последние 4 года, причем совершенно законно. Год назад, в августе 2025 года, правительство отменило норматив обязательной продажи валютной выручки, пытаясь остановить укрепление рубля, бьющее по доходам экспортеров и национальной валюты. Есть еще один фактор, который сейчас мало кто упоминает. Помимо прочего, длившееся с начала 2025 года укрепление рубля подогревалось притоком в Россию спекулятивных денег игроков на разнице ставок кэрри-трейдеров, привлеченных аномально высокой реальной, то есть поправкой на инфляцию, доходностью рублевых инструментов с фиксированной доходностью, то есть банковских депозитов и облигаций, что государственных, что корпоративных. Взяв дешевый кредит в долларах, евро или юанях, купив рубли и подстраховавшись на срочном рынке, можно было получать аномально высокую доходность, причем не рублевую. Первые публикации в мировой деловой прессе о пробных шарах кэрри-трейдеров со всего мира, которые использовали так называемые дружественные для России юрисдикции, появились как раз в феврале 2025 года, после первых шагов вступившего в должность президента США Дональда Трампа, давших возможность инвесторам радикально пересмотреть риски реализации финансовых схем в России. Игрой на разнице ставок активно занимались и китайские банки, и даже крупные российские экспортеры, которым в Китае дали возможность размещать номинированные в юанях облигации. Сейчас кэрри-трейд постепенно сворачивается. Во-первых, доходность в России после серии снижения ставок упала. А во-вторых, риски с 2025 года серьезно выросли. Не столько санкционные, сколько риски девальвации рубля и устойчивости как банковского сектора, так и всего финансового сектора России. Когда рубль укреплялся, игроки на разнице ставок получали дополнительный бонус. Сейчас же те, кто менял юани на рубли, в самом начале, в феврале 2025 года, начали терять на курсовой разнице. Ослабление рубля может снизить остроту бюджетного кризиса, повысить рублевые доходы экспортеров и конкурентоспособность российских производителей. Однако оно же создает серьезные риски ускорения инфляции. Более того, если Банк России продолжит снижение ключевой ставки, снижая таким образом доходность рублевых инструментов, отток спекулятивных денег из России может превратиться в бегство, и девальвация примет неуправляемый характер со всеми вытекающими последствиями. Такой же эффект будет в случае роста экономических, санкционных или военных рисков. Так что ситуация сейчас в российских финансах крайне неустойчивая.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Плант. И сегодня стало известно, что Банк России продлил до 9 марта будущего года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Срок этих ограничений истекал 6 сентября. Для граждан России, открывших валютный счет или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется возможность получить наличными до 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Лимит рассчитывается, исходя из остатка средств на счете на 0 часов 0 минут по московскому времени 9 марта 2022 года и действует при условии, что клиент ранее не воспользовался этой возможностью. Остаток средств по-прежнему можно получить в рублях. Для денег, размещенных до 9 сентября 2022 года, сумма выплаты не может быть ниже значения, рассчитанного по официальному курсу Центрального банка на день выдачи. А средства, внесенные после этой даты, выдаются по курсу банка в день совершаемой операции. И одновременно Банк России еще на 6 месяцев сохранил запрет для банков взимать с граждан комиссию при выдаче наличной иностранной валюты со счетов и вкладов. Вы слушаете «Время свободы». Министерство транспорта России готовит изменения в законодательство, которые официально разрешат практику овербукинга на авиарейсах, то есть продажу большего количества билетов, чем вмещают самолеты. Об этом в интервью агентству РИА Новости сообщил глава Минтранса России Андрей Никитин. Ни для кого не секрет, что на рейсах всегда есть так называемые не явившиеся пассажиры, те, кто опоздал, отложил поездку или просто передумал в день вылета, пояснил министр. Овербукинг, по словам Никитина, позволяет предложить эти освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. Разрешить овербукинг планируется только на направлениях с большим числом регулярных рейсов, подчеркнул Андрей Никитин. А для тех, кто не сможет улететь по купленным билетам, предполагаются денежные компенсации, комфортные условия в ожидании другого полета, альтернативные рейсы. Вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан в интервью агентству РБК в ответ отметил, что 90% покупаемых авиабилетов – это невозвратные билеты, так что авиакомпании практически не несут убытков от неявившихся пассажиров, ну а предлагаемые компенсации явно будут далеки от того, что предлагают, к примеру, в странах Европейского Союза.
13: Применительная практика будет в пользу авиакомпаний, да, потому что наши авиакомпании не хотят, думаете, хотят двухкратных штрафов, думаете, хотят давать гостиницу с питанием трехразовым. Вы же помните, сейчас они дают талончик на 1000 рублей на питание в аэропорту, а гостиницу тем более давать не будут. В Евросоюзе еще и двухкратный штраф, и отель, и питание трехразовое. Вот тогда это действительно авиакомпаниям невыгодно. Сейчас вы же поймите, авиакомпании просто реально хотят обмануть потребителя.
0: Это было мнение вице-президента Альянса турагентств России Александра Макарчана. Фрагмент его эксклюзивного интервью агентству Росбизнес Консалтинг. Как напоминает газета «Ведомости», в январе суд признал незаконным овербукинг, которым занималась авиакомпания S7. Прокуратура провела проверку деятельности этой авиакомпании и обнаружила, что перевозчик систематически продавал больше билетов, чем предусматривала вместимость самолета. Тогда прокуратура признала такую практику незаконной. Ну и последняя тема, опять признаюсь, из разряда не удержался. Уже много дней социальные сети сотрясает конфликт с условным названием «Анна Веленская против музыковедов». Ну или, наверное, точнее, «Музыковеды против Анны Веленской». Скандал разгорелся в августе вокруг платного курса под названием «Музыка Средневековья и Возрождения», который популярный музыковед и популяризатор музыки Анна Веленская записала для платформы «Страдариум» еще 2 года назад, в 2024 году. После того, как эта платформа снова начала рекламировать курсы и выложила его фрагменты, специалисты по средневековой музыке стали публично разбирать лекции Веленской и указывать на фактические ошибки и спорные утверждения. Веленская признала, причем признала почти сразу, что в курсе действительно есть, по ее словам, неточности по марке и фактические ошибки, и предложила специалистам помочь их исправить. Ну а «Страдариум» согласился сделать своего рода дополнительную редактуру курса с комментариями профессиональных музыковедов. При том, что и музыковеды, указавшие на ошибки и неточности Веленской, и сама Веленская высказывались в адрес друг друга вполне корректно и, как мне кажется, пытались найти компромисс по поводу того, что важнее, популяризация музыки или точность музыковедческой экспертизы, начали бушевать нешуточные страсти, предсказанные, правда, еще почти 20 лет назад в популярной некогда передаче «Городок».
14: Лады, это перетерли, но теперь о главном. У нас наметилась серьезная несогласка по использованию хроматических альтераций в творчестве Шостаковича.
15: Ты что, шаман? Ты еще скажи, что Бах плохо темперировал свой клавир.
14: Ты что, ты, Баркас, меня за фраера держишь? Когда-то я на Баха бочку катил.
15: Я тебе, сука, за Иоганна Себастьяновича в мозг выстрелю,
14: да
15: понял?
14: Да бери пушку ты, лабух ты! Тромбон ржавый!
15: Буштук протри!
16: Ты скрипка шестого ряда!
14: Скрипка шестого ряда!
0: Тварь! Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бабчинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
17: Студия подкастов «Радио Свобода».
18: Преступление и война.
19: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
18: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
20: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
21: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Остатки бараков, детское кладбище, руины бани для заключенных. Эти и другие сохранившиеся следы лагерной системы ГУЛАГа можно увидеть в документальном фильме «Степь и мороз», снятом во время экспедиции в Казахстан группы чешских исследователей советских репрессий и системы принудительного труда в СССР. Участники экспедиции, основатели проекта «ГУЛАГ-ЦЗ», 15 лет создают виртуальный музей и организуют экспедиции в места, где раньше работали заключенные. Поездка в Казахстан стала пятой по счету. Ее целью было изучить остатки административных зданий, бараков и всего оставшегося от степлага и карлага.
22: Здравствуйте. Не подскажете, вот это вот, знаете, вот барак, это еще со времен ГУЛАГа остался?
23: Да. Вот это баня была, ну, я спал.
24: Баня это была?
23: Это была баня.
24: Лагерь.
23: Да.
25: Именно здесь находилось первое лагерное отделение. Именно здесь проживали заключенные, которые работали непосредственно на рудниках, в шахтах, добывали руду.
21: Премьера фильма «Степь и мороз» состоялась в Праге, а участником виртуальной экскурсии по двум казахским трудовым лагерям может стать каждый посетитель сайта экспедиции. Ее участники сотрудничают с виртуальным музеем ГУЛАГа, страницы которого доступны и на русском языке. Инициатор проекта Степан Черноушек рассказал моей коллеге Александре Вагнер, какие объекты ГУЛАГа уже удалось задокументировать и почему он продолжает пополнять текстами, фотографиями, видео и 3D-моделями виртуальный музей, посвященный советским репрессиям.
18: Я знаю, что первая экспедиция была в Россию, и там вы с коллегами тоже изучали остатки строений, которые были связаны с системой ГУЛАГа. Почему в этот раз вы решили поехать в Казахстан?
26: У нас уже были до этого 4 такие крупные экспедиции, если так сказать, если не считать там отдельные поездки в Украину, в архивы и посещение там мемориала в Москве, в Петербурге еще до войны. А так у нас уже были 4 экспедиции, 3 на так называемую мертвую дорогу в Сибири, где сохранились в очень как бы хорошем состоянии заброшенные лагеря ГУЛАГа, куча предметов заключенных. И туда мы ездили в 2009, 2011 и 2013 годах. И там мы все это тщательно документировали. Из этих наших результатов мы сделали трехмерную модель, с которой сейчас работаем в виртуальной реальности, с образовательные пособия делаем. Потому что, в отличие тут от нацистских концлагерей, которые превращены в музеи тут по всей Европе, в России просто заброшенные лагеря ГУЛАГа не превращены в музей. И это как-то соответствует, наверное, тому, как в России относятся к этой истории, что не знают, как с ней работать. Остатки где-то там в тайге далеко есть, они не видны на первый взгляд, но они не исчезают. И это то же самое с системой советских репрессий. Она на первый взгляд не видна в России, но она где-то существует там в подсознании общества, и все время она не решена и влияет и на то, что и сейчас происходит. Тут прямое наследство, к сожалению, видно. Поэтому мы решили сделать на этих экспедициях в Сибирь какой-то виртуальный музей из наших результатов. Потом в 2016 году еще организовали поездку в Мраморное ущелье в Забайкалье, где тоже сохранились остатки лагерей и урановый рудник, где заключенные добывали уран. Ну и поскольку ГУЛАГ это касалось не только территории России, а всего Советского Союза, то, конечно, он располагался и на территории других стран постсоветских, в том числе и Казахстана. В Казахстане был очень большой лагерь «Карлак», который существовал около 30 лет и в который входило около 200 отдельных лагерей. И это не только «Карлак», были еще особые лагеря, «Степлак», «Песчаный», еще «Луговой лагерь». Вообще больше 10 таких больших подразделений ГУЛАГа было в Казахстане и сотни лагерей. И поэтому мы решили тоже отправиться туда и посмотреть, что там сохранилось, не сохранилось, и как к этому относится сегодняшнее общество в Казахстане. И тоже мы хотели, конечно, немного изучить чешские следы в этой теме, потому что было очень много чехов репрессированных в Советском Союзе. Почти 1500 чехов были расстреляны во время, в основном, большого террора. И тысячи чехов и чехословацких граждан прошли сквозь лагеря ГУЛАГа. Эта тема у нас очень мало изучена, и мы хотели уже прямо на месте немного осветить эту тему и узнать, какие там еще следы сохранились.
2: Во время каждой экспедиции вы занимаетесь активно документацией. Что вы документировали в Казахстане? Какие конкретно вы собирали материалы там?
26: В ходе третьей экспедиции мы уже начали как бы тщательно вести документацию этих заброшенных остатков, потому что во время первой и второй мы скорее так просто фотографировали, был более такой журналистский подход, может быть. А потом оказалось, что те места, они не очень изучены, они исчезают, там тайга все забирает, и что желательно было бы как-то сохранить вид того, как эти лагеря выглядят сегодня, как выглядели тогда. И это можно назвать какой-то археологией ГУЛАГа. И она не очень продвинута. И в самой России или в Казахстане это только, может быть, начинается. Скажем, там, в Германии или в Южной Америке там начались, это как бы современная археология лагерей тоталитарных режимов 20 века. Это уже последние 20 лет начинается вот этот научный подход к этой теме. А лагеря ГУЛАГа были немного

0: ako americká CIA v 50. 60. godi. Они сейчас уже рассекречены, их можно как-то скачать, и если там хорошо искать, то можно найти эти места, этих лагерей. И мы это использовали и сейчас в Казахстане. И нашли эти места, которые мы документировали, можно сравнивать, как выглядели эти места лагеря там начала 60-х, тогда, правда, уже они тоже уже были без заключенных в большей части, но еще там эти бараки, все сохранилось. И как выглядит сегодня? Это мы тоже используем такой метод. У нас был даже дрон, с которым мы снимали, во-первых, кадры для фильма, который мы делали в экспедиции, но тоже снимали и кадры, из которых потом мы сделали трехмерные модели оставшихся там бараков и разных следов.
1: Документирование стало, в общем, и частью вашего фильма «Степь и мороз», и вы показываете, как это происходит, то есть как происходит замерение бараков и так далее. И я хотела вот спросить, поскольку вы работали также и в России, видите ли вы, может быть, какую-то разницу в той системе, которая была создана в Казахстане, какие были там условия содержания заключенных и какие были условия содержания заключенных в России, или для вас это, скажем так, не так важно при создании вот этой вот документации с попыткой сохранить вот эти вот следы этой системы ГУЛАГа?
0: Ну, как бы сама это была часть одной и той же системы. Системы ГУЛАГа, репрессивной системы советской. Там это не очень играло роль в Казахстане и территории сегодняшней России. Это просто люди умирали там и там. Они были вынуждены заниматься рабской работой. Ужасные условия в лагере ГУЛАГа. Это было там и там. Ну, конечно, отличались условия природные, скажем, там в степи, условия немного другие, чем в Сибири, на крайнем севере. И отличается и в остатках, которые мы изучали. Понятно, что там в Сибири, например, где мы были у полярного круга, там бараки строили, конечно, из материала, который там находится. То есть из деревьев, это деревянные бараки. А наоборот, в Казахстане, в степи, где мы изучаем, например, Степлаге в окрестностях Жезказгана, там лесов почти нет. И там, конечно, использовали камень. Камня нету в Сибири, там, где мы были, где мы изучали вдоль мировой дороги. То есть, конечно, материал отличается, и отличаются и сами бараки, и их размер. Там вдоль мертвой дороги основные бараки были там 26 метров на 8, а тут были разные в Казахстане, например, 28 на 10 метров землянка одна, которую мы изучали, или большой барак в поселке Жезды, который там был 42 метра в длину и 10 метров в ширину на 250 человек. Это такого большого барака мы там в Сибири не видели. И это просто тоже такие интересные данные, которые можно потом сравнивать и изучать. Вот, например, тот барак, большой барак в поселке Жезды, там и один единственный сохранился, когда мы там были. Но сейчас, когда еще проводили верификацию этих мест на спутниковым картам, то я узнал, что в прошлом году его разобрали, его снесли, этот остатки этого, именно этого барака. И это, по-моему, очень жалко, это большая ценность с точки зрения исторической памяти, памяти ГУЛАГа. Вот такой достаточно сохранившиеся стены. И их нет. Не знаю, кто это сделал, почему это сделал. Видимо, и остатки стены самого лагеря в поселке Жезды, что это было, по-моему, пятое отделение Степлага. И тоже кто-то там разобрал. Я очень рад, что мы успели еще до этого провести эту документацию этого барака, чтобы просто хотя бы сейчас сохранилось это место виртуально.
1: Вы упомянули о том, что вот этот барак был снесен, а по вашему мнению, как человека, который уже много лет занимается документацией вот этих останков заброшенных лагерей ГУЛАГа, необходимо эти останки сохранять, да, и попытаться каким-то образом сделать из этого музейные объекты для посещений?
0: Ну, я думаю, что это было бы полезно, хорошо, хотя понятно, что не надо делать там музей из каждого сохранившегося заброшенного лагеря. В основном там в Сибири, где были там десятки таких лагерей, места, где, которые очень далеко от населенных пунктов, там нету смысла, конечно, делать из каждого из них музей, но хотя бы один превратить в музей, это было бы хорошо. А тут в Казахстане ситуация немного другая, там уже так и начинается. Это для нас был большой сюрприз, что в самом Жезказгане, где тоже сохранились достаточно хорошо остатки третьего лагерного отделения Степлага, где проходило индийское восстание, там сохранилось очень много этих остатков, и стена, которая была между мужской и женской зоной, и женский барак, там здание клуба, здание для вообще начальства НКВД Степлага. И одна из

0: сейчас этих остатков, бывший лагерь мужской зоны, он там в 21 году стал уже местом такого начала музея под открытым небом. Там местные власти уже сделали забор вокруг этого, вычистили эту территорию и поставили там знаки, какие-то таблички, и это очень хорошо. И мне кажется, что это такой первый вообще случай в архитектуре бывшего Советского Союза, когда такие достаточно хорошо сохранившиеся остатки лагеря ГУЛАГа сталинского времени превратили в музей. За исключением Перми 36, там история немного другая. Там это тоже был бывший лагерь ГУЛАГа, но потом существовал и как лагерь для политзаключенных в 70-е и 80-е годы. И из этого взяли музей, но эта история тоже известна. Потом забрали у тех, кто организовал этот музей. Сейчас там скорее положительно говорят про работу этих надзирателей. Но там, в Казахстане, уже с Казганья, то, что мы там видели, я этому был очень рад. И это видно, что просто в Казахстане понимают, насколько это важная история, и что надо ее вспоминать и превращать эти места в какие-то мемориальные комплексы.
1: Да, я тоже была удивлена, и в фильме это видно, что вы посещали многие места, где действительно есть, по крайней мере, и таблички, даже списки жертв, какие-то и крупные мемориалы, и мемориалы поменьше. Было удивительно это видеть. И вот я хотела спросить у вас, вот эта разница, да, вы немножко уже обрисовали, между тем, как относятся в России к этой памяти и относятся в Казахстане. Вы заметили эту разницу?
0: Ну да, я бы сказал, да, потому что мы были, например, в Караганде в университете, где мы беседовали с ректором университета и деканом исторического факультета, который говорил, что его студенты тоже самое же начинают как бы интересоваться темой археологии остатков ГУЛАГа, что они собираются организовать экспедиции к этим местам, и что этот интерес растет. И это подтвердили нам вот и там в университете в Караганде, а также в университете в Астане, где у меня потом была одна лекция для студентов о первых результатах нашей поездки. Молодые начинают задавать вопросы, что на самом деле происходило, как эти репрессии, они коснулись почти каждой казахской семьи, и они хотят знать, что там было, что происходило. И мы просто почувствовали, что интерес растет, и власти этому не препятствуют. И наоборот, там сейчас открывается и доступ в архивы. Мы не почувствовали ни разу как бы непонятия или как-то препятствий. Мы там снимали с дрона без каких-либо проблем на этих местах. И я не могу себе представить, что мы бы приехали за большим лагерем ГУЛАГа в России с дроном и там стали снимать, и ничего бы не произошло. Так что мы чувствовали положительный подход в Казахстане к этой теме.
1: А с чем вы связываете вот это совершенно разное отношение к памяти в Казахстане и в России? Что влияет на это?
0: Не знаю, другое развитие общества и властей. Ну, в Казахстане репрессии тоже коснулись почти всех, каждой семьи. Там Голодомор, который был в 30-е годы, в результате его где-то 1,5 миллиона казахов. Это говорят, что это было половина населения тогдашнего Казахстана. Это, конечно, просто повлияло на всех. И люди хотят знать эту историю. И, возможно, что это тоже один из таких моментов, когда отношения Казахстана и России немного такие чувствительные, если так дипломатично сказать. Но хотя Казахстан, где может, он старается быть как можно больше самостоятельным в экономических отношениях, хотя это не очень просто в дипломатических, а также, скажем, в исторических. И сквозь эту тему казахи могут себе показать, что они не зависят от России, они могут сами изучать эту тему, и эта тема освещает то, что своим родом пришло из России советский режим, и казахи были не те, кто придумал советский режим и кто стал убивать казахов в его результате. То есть им, может быть, немного в этом смысле проще это изучать, чем самой России, которая должна признать сама себе виновной.
1: Поскольку вы посетили несколько лагерей системы ГУЛАГа в Казахстане, и я обратила внимание, что во многих из них содержались именно женщины, и часто это были женщины с детьми.
0: В Казахстане, я бы сказал, что там очень виден такой женский момент, или как это сказать, женский след в истории ГУЛАГа. Там был так называемый лагерь Алжир, как называли заключенные, по-моему, 17-я точка Карлага. Но он очень далеко от Караганды, она была в окрестностях сегодняшней Астаны. Назывался это Акмолинский лагерь для жен изменников родины, сокращение это Алжир. И там побывало около 18 тысяч женщин, прошло сквозь этот лагерь. 8 тысяч из них весь срок там отбывали. Это были в основном жены мужей, которые были расстреляны в течение большого террора. И во многих случаях это были такие видные коммунистические деятели советские. И много из них было жертвами большого террора. И жены были отправлены именно туда. И там есть и музей. Сегодня в лагере Алжир. Там говорят, что почти ничего не сохранилось с тех пор. Но нам там показали здание бывшей бани, которое мы тоже документировали. Поэтому там этот женский след там очень такой видный в Казахстане. Благодаря этому лагерю, благодаря тому, что сохранилось очень много воспоминаний на этот лагерь. И нам удалось потом, благодаря нашей поездке, связаться с внуком одной чешки, которая там отбывала тоже срок, Евгения Вестник. Она была мать известного советского актера Евгения Вестника. Она была чешка. И нам удалось потом раскрыть всю эту историю и того, что она была двоюродной сестрой известного чешского писателя Сдэника Немечка, который воевал тоже в Чехословацком корпусе в России и вернулся в Чехословакию. И был такой очень антикоммунистический, хотя его двоюродная сестра, наоборот, вышла замуж за Якова Вестника, который был такой, ну, как красный комиссар, видный деятель. И потом она попала в ГУЛАГ. Должили. Всю эту историю мы изучили благодаря нашей поездке, и с этой поездкой этого не было. То есть опять еще одна история чешской женщины, которая прошла сквозь ГУЛАГ. И еще у Караганды есть поселок Долинка, где хороший музей Карлага, и там сохранилось кладбище, где могили детей и матерей, которые там умерли. Это тоже очень такое печальное место, потому что много детей там умерло сразу после родов или там в возрасте 1-2 лет. Это показывает, какие ужасные условия там были. То есть этой женской истории влаги я в других местах в России не почувствовал.
1: Вы в том числе изучали и продолжаете изучать тему граждан Чехословакии, которые находились в ГУЛАГе. Сколько чехов оказались в Казахстане в системе ГУЛАГа, сколько было убито? Может быть, сейчас остались потомки тех людей жить там?
0: Ну, тема чехов и чехословацких граждан, репрессированных в Советском Союзе, она большая, как я говорю, не очень изучена, хотя какие-то книги уже были опубликованы. Сейчас полностью открылись украинские архивы, где очень много материалов, и они там все цифруют, чему мы очень рады. В самой Украине советской было расстреляно больше 600 чехов, что как минимум половина того общего числа расстрелянных чехов в бывшем Советском Союзе. И, конечно, много чехов попадало, и они были и депортированы в рамках кулацких операций. Многие из них были расстреляны в ходе немецкой и польской операции. Даже готовилась чешская специальная операция. И много попало в лагеря ГУЛАГа. Что это были за люди? Это были чехи, которые потомки чешского меньшинства, люди, которые туда ушли уже во второй половине 19 века в царскую Россию. В основном на Волынь в Украину или там к Черному морю в Краснодарский край. И там они построили себе деревни и занимались сельским хозяйством, строили там пивоварни. И их потомки тоже стали в многих случаях жертвами репрессий. Вторая группа – это были такие энтузиасты, которые в 20-30-е годы эмигрировали из Чехословакии в Советский Союз, хотели помочь там построить этот рай на земле коммунистический. И, конечно, попали тоже под эти черновые репрессии. Там были и идеологи, и коммунисты, и обычные рабочие, которые потеряли работу в Чехословакии, шахтеры во многих случаях, например, в 30-е годы. Они уехали в Советский Союз, там устроились на работе и потом попали в эту историю. И по счетам официальным данным проживало в Советском Союзе в 30-е годы около 30 тысяч чехов. И если посчитать число расстрелянных чехов, то почти каждый 20-й чех был расстрелян. И вероятность того, что вас убьют только по национальности в Советском Союзе за то, что вы чех, была в 1000 раз больше, чем потом в коммунистической Чехословакии в 50-е годы, когда тут стали казнить людей, там, коммунистов, чехов. Но тут казнили около 300 человек в 15-миллионной стране. А там из 30 тысяч только расстреляли почти 1500 человек. То есть это очень жуткая история. И до сих пор живут потомки тех, кто был расстрелян, некоторые приехали обратно в Чехословакию после войны. некоторые остались в России, некоторым удалось там, например, разные мемориалы по всей России записали интервью с некоторыми потомками чехов, и мы имеем сейчас эти интервью, и можем пользоваться, или мы сами тут нашли потомков, которые в Чехии живут. И они тоже во многих случаях не очень привыкли об этом говорить, потому что годами при коммунистах это была секретная тема вообще, не могли этим заниматься. Потом мы тут занимались нашим чехословацким коммунистическим режимом, и все время это было немного в стороне. И только сейчас начинается говорить об этой теме. Ну и кроме того, были еще чехословацкие граждане, например, из Закарпатской Украины сегодняшней, это была часть Чехословакии до войны. Там много этих русинов, украинцев, бежали с чехословацким гражданством, бежали в Советский Союз, отбитый ряд венгров. Но их там поймали на границе, и за шпионаж приговорили к лагерям ГУЛАГа. Это было несколько тысяч таких человек. И всего, по нашим оценкам, всех этих граждан Чехословакии и чехов было больше 20 тысяч репрессированных в разных видах репрессий. И депортации, и ГУЛАГ, и расстрел. И чехов это коснулось, этнических чехов около 4 тысяч.
2: Говорил инициатор проекта ГУЛАГ-ЦЗ Степан Черноушек. Война в Украине привела не только к тому, что память о ГУЛАГе в России стирается со все большей интенсивностью, особенно после разгрома правозащитного центра «Мемориал». Она стала причиной одной из крупнейших волн отъезда несогласных с войной из России. В Чехии голоса собраны в книгу-интервью под названием «Россия глазами россиян в изгнании». Одним из инициаторов этого издания является соратник Вацлава Гавела Александр Вондра. В интервью Александре Вагнер он объясняет, почему сейчас важно говорить не только о трагедии украинской войны, но и о россиянах и России.
1: Сейчас, когда продолжается война в Украине, и так много говорят о необходимости услышать украинские голоса, важно ли, с вашей точки зрения, услышать и независимые голоса из России?
3: Мне кажется, это важно не только во время войны. Глупо размышлять о них без них. Нам тоже не нравится, когда о нас говорят без нас. В России жестоко подавляется любой проект несогласных, а тех, кто стремится каким-то образом проявить себя, как, например, Алексей Навальный, беспощадно убивают. Кому же еще мы можем обратиться, как не к тем россиянам, которые оказались в изгнании? Их сейчас много и в Праге. Поэтому я думаю, что это естественное стремление, тем более, что цензурированные тексты мы не публикуем.
1: Вы видели, что происходило в России еще в то время, когда существовал Советский Союз. Вы принимали участие в переговорах о выводе советских войск из Чехословакии. А затем вы были активны в чешской политике, встречались с российскими политиками. Как, с вашей точки зрения, менялась Россия? И видели ли вы до начала нынешней войны, что наступают перемены к худшему?
4: За коммунистов я никогда не ездил, мне они не дали пас.
3: В коммунистические годы я никуда не ездил. Мне даже не выдавали паспорт. Первый раз я побывал в Москве с Вацлавом Гавелом в 1990 году в эпоху Горбачева. Но в то время, должен сказать, диалог был довольно конструктивным, как с Горбачевым, так и с Шеварднадзе. Мы, конечно же, хотели, чтобы вывели войска, потому что они были инструментом угнетения и доминирования еще с 1968 года. Они понимали это и были способны довольно быстро с нами договориться. И в эпоху Бориса Ельцина наше сотрудничество было довольно успешным. Конечно, мы всегда проявляли осторожность, потому что у нас есть собственный опыт с российской экспансией. Но, в общем, отношения были хорошими. Я общался со многими россиянами, даже с теми, которые сегодня являются рупором режима Путина, например, Сергеем Карагановым и ему подобными. Но в те времена с ним еще можно было разговаривать. Просто в какой-то момент Россия стала возвращаться к своим имперским аппетитам, и это осложнило дискуссию и сотрудничество между нашими странами. В итоге мы пришли к ситуации, когда общение стало практически невозможным. Что же касается намеков, которые помогли бы разглядеть, что с Россией происходит в реальности, мне кажется, это будут разбирать историки в ближайшие десятилетия, пока этот конфликт не разрешится. Сейчас на это нет времени, потому что Украина в опасности. С моей точки зрения, нашей моральной обязанностью и в наших политических интересах помогать Украине как на военном, так и на экономическом и гуманитарном уровнях, потому что это международно признанное государство. А что мы видим? Агрессию России, противоречащую всем нормам международного права и правилам игры, принятым в Европе еще со времен Второй мировой войны. Конечно, можно говорить о каких-то ошибках или промахах, но сегодня на это нет времени. Сейчас нужно думать о том, как не допустить того, чтобы Россия сожрала Украину целиком.
4: Забранить Русскую тому, чтобы сожрала Украину целого.
2: Разговор Александры Вагнер с одним из инициаторов проекта «Россия глазами россиян в изгнании» Александром Вондрой завершил выпуск программы «Культурный дневник» на волнах Свободы. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
5: Каким вам представляется будущее России?
6: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
7: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессивно в лучшую сторону у нас в России, я вот так думаю.
8: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Преступление и война.
9: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов. Настоящее время на Радио Свобода.
10: Сказать, что там вообще никакие проблемы, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
11: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
12: Говорит Радио Свобода.
13: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
12: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
13: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
14: Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны.
15: Премьер Индии Моди призывает к миру. На очереди, возможно, президент Турции Эрдоган. Путин критикует ООН.
16: Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка.
15: Старые песни о главном или как найти друзей среди партнеров, избегая мирных переговоров.
17: По сути, сейчас у нас два союзника – Северная Корея и Иран.
18: А чем плохая компания?
15: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Владимир Путин продолжает рассуждение о новом глобальном миропорядке, не прекращая обстрелы украинских городов. Новому миропорядку, по версии Путина, мешает так называемый коллективный Запад и Организация Объединенных Наций, намекает Путин, действующая по указке так называемого коллективного Запада. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, где все это и продвигается в свете тезиса Владимира Путина, собралось много слушателей, в частности, лидеры двух крупнейших по населению стран планеты. Один из них в очередной раз призвал Путина прекратить боевые действия. Путин заверил, что именно к этому и движется, сказал не за себя, а за всю Россию. Давайте подробнее с цитатами послушаем и посмотрим в нашем сюжете.
19: На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке собрались лидеры более чем десятка стран. Посетил его и Владимир Путин. Приезд российского президента сопровождался попытками мировых лидеров вновь уговорить его прекратить войну против Украины. Одним из первых к Путину обратился премьер-министр Индии Нарендра Моди.
20: Нам нужен конец войны, а не война без конца. Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий.
19: Россия и движется по этому пути, приводит ответ Путина агентство Интерфакс. На практике поверить в это движение непросто. На следующий день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что майские рекомендации дипломатам и иностранцам эвакуироваться из Киева, цитата, «не теряют актуальности». В Бишкеке российский президент также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, войну обсуждали лишь рефреном, по касательной, а основное внимание сконцентрировали на торгово-экономических вопросах. На фоне войны и западных санкций российская экономика стала сильнее зависеть от Китая. Пекин с большими скидками покупает у Москвы сырую нефть, газ, древесину и уголь. Одной из тем обсуждения стал безвизовый режим между Россией и Китаем. Путин предложил перевести его на постоянную основу. Ранее обе страны продлили действие без виза друг для друга до конца 2027 года. Сообщения о новых миротворческих усилиях стали появляться и перед встречей Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Он уже не первый год пытается выступить посредником между Россией и Украиной. Несколько раундов переговоров проходили в Стамбуле. Несмотря на отсутствие явного стремления Путина к диалогу, Дмитрий Песков отметил усилия Турции и других стран, раскритиковав при этом Украину.
21: Мы приветствуем усилия любой страны, которая способна внести какой-то вклад. Но пока киевский режим не склонен, скажем так, подвергаться влиянию каких-то посредников.
19: Сниженную тягу к переговорам со стороны Путина можно было наблюдать еще на прошлой неделе. Тогда, по словам собеседника издания агентства, Путин отменил свою встречу с прилетевшим в Москву главой ЦРУ. Джон Рэдклифф, по данным источника, собирался призвать российского президента как можно скорее договориться о завершении войны. Согласно версии «Нью-Йорк Таймс», глава ЦРУ приехал, чтобы призвать Москву заключить соглашение, пока ее военная и экономическая ситуации не ухудшились еще сильнее.
15: Ну и, казалось бы, при чем тут ООН и ее глава Антонио Гутьерреш, присутствовавший на встречах в Бишкеке? Ну а камера периодически выхватывала его выражение лица, пока Путин рассуждал о неэффективности организации. Давайте послушаем.
22: Потенциал ООН, как представляется, далеко не раскрыт. И важно приложить усилия, чтобы повысить эффективность ее деятельности, расширить представительство ее органов, в том числе в Совете Безопасности, за счет стран глобального юга и востока. В целом, адаптировать к меняющимся реалиям, наметившимся в глобальной политике и экономике фундаментальным изменениям. Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка. Этот процесс носит объективный и, прямо скажем, для всех это уже понятно, необратимый характер. Всемирная организация, несомненно, должна сохранить за собой функции главного механизма согласования интересов. Она так и создавалась с самого начала, как механизм согласования интересов. И, конечно, не может быть организации, которая продвигает интересы какой-то одной страны или группы стран.
15: С нами в прямом эфире политический аналитик Антон Барбашин. Антон, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
15: Вот эти рассуждения Путина о новом миропорядке, причем в пользу глобального юга, довольно-таки давняя шарманка, она еще так временами отдает лестью в адрес новых партнеров Москвы. Как вы думаете, к чему и почему именно сейчас вот такой вот выпад получился?
23: Ну, мероприятие РШОС у нас юбилейное, это такое довольно значимое событие, довольно, я бы сказал, давно было ясно, что для Путина оно будет важно еще раз повторить давно известные тезисы, представить Россию как ту страну, которая продвигает, собственно, многополярный мир, в общем, все движение глобальное к развитию более справедливому миру. И, безусловно, для России важно, чтобы другие члены ШОС в этом случае, БРИКС, в принципе, здесь их можно заменять, потому что повестка не сильно меняется риторически, рассматривая Россию в этом качестве, и Путин всячески использует любые возможности, чтобы повторить эти тезисы, которые частично отражаются в итоговых документах, ну, естественно, не в том виде и объеме, в котором бы хотелось это России. То есть его выступление было максимально предсказуемым.
15: Ну, учитывая эту предсказуемость, тогда для чего? Как бы, чтобы что сказали бы в такой ситуации некоторые сотрудники IT-компании?
23: Ну, я не знаю, что бы они сказали, но Путин это повторяет второй десяток лет, особенно с 22-го года, ну, в принципе, и с 14-го. Многополярность вообще у нас уходит в 99-й год, когда впервые ввели в терминологию российских там, дипломатов, международников. Для Путина это самая важная, любимая тема, потому что в рамках его многополярности у России очень важное место. Россия имеет свою зону интересов, которая признается. То есть это как бы и процесс одновременно, и некая конечная точка, в которой Путин бы хотел увидеть Россию. Ему хотелось бы, естественно, чтобы другие члены ШОС, в частности Индия и Китай, именно так и видели дальнейшее развитие международной политики.
15: А к нам присоединяется политолог, старший научный сотрудник центра NEST Джон Лав. Джон, здравствуйте.
0: Добрый день.
15: Вот на ваш взгляд, с оглядкой на эту риторику Путина, с оглядкой на некоторые повторы в его риторике, какие цели преследует российская делегация на саммите ШОС в Бишкеке прямо сейчас?
0: Я думаю, что цель номер один – это усиление позиции России на глобальном юге и сохранение как бы поддержки для внешнеполитических, да, целей России. Правда, в обращении Путина ничего особого нового не было. Но дело в том, что Китай и Индия остаются для России ключевыми, да, партнерами. Я думаю, что Путину также важно показать в России, да, своему электорату, что Россия еще владеет определенным статусом, да, в мире и пользуется реальным влиянием. Хотя надо добавить, что для России, мне кажется, что вот эта организация шанхайская, да, организация за последние годы, она начала терять значение из-за, в принципе, расширения организации. Теперь в России одна из там ведущих держав, но факт, что там в организации теперь сколько членов, да, 10 членов, еще 15 партнеров. В целом, влияние России вот в этой конфигурации, мне кажется, оно ослабло.
15: Почему именно Нарендра Моди, на ваш взгляд, раз за разом оказывается таким главным пацифистом, ну, по крайней мере, в том, что он говорит, на подобных саммитах? Вот это такое сопротивление дружбе с Путиным или, скорее, преодоление препятствий для дружбы? Как вы думаете?
0: Нет, я думаю, что это традиционно индийская позиция, может быть, искренняя позиция, хотя надо сказать, что у Индии теперь, вот, конечно, здесь вот свои интересы, она, правда, импортирует очень много дешевой нефти, Россия теперь вот экспортирует даже нефтепродукты из топливного кризиса в России. В экономическом плане, то есть эта война Индии была выгодная. Но с самого начала индийцы дали понять, что они испытывают некий дискомфорт из-за этой войны. И Нарендра Моди, на самом деле, не вот не первый раз, да, выражает, ну, как бы в очень дипломатической форме, свои сомнения, да, в целесообразности продолжения войны, как сейчас. И Путин, я думаю, что этого ожидал, хотя во время вот этой беседы, да, с индийским премьером, он, очень некомфортно себя чувствовал.
15: Ну, по всей видимости, да и как будто бы и на встрече с Пазашкианом, вроде бы союзником, он себя тоже чувствовал неуверенно, в частности, на фразу Пазашкиана, это президента Ирана, о том, что мы победим, то есть, скорее всего, речь была про Иран, как будто бы Путин сказал спасибо, видимо, предположив, что это про его победу, предыдущую речь. В общем, немножко такая сконфуженная получилась эта ситуация, но прямо сейчас, судя по информации от сотрудников кремлевского плота, так называемого, журналистов, в частности, в ГТРК, Путин уже проводит встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. И тут любопытно сам факт того, что Эрдоган еще заведомо предполагал, что он попытается вновь напроситься на роль такого посредника между Россией и Украиной. Антон, в этом контексте я хочу вас спросить. Мы пока не знаем, как закончится встреча, что именно стороны обсудят, но знаем вот эту вот предтечу, так называемую, пожалуй, такое слово подберу. Как вы думаете, в чем вообще заинтересованность Эрдогана?
23: Ну, для Турции важно сохранять хорошие отношения с Россией. Все-таки есть большие экономические дивиденды, есть вопрос безопасности на Кавказе. И в целом мы видели, что Россия и Турция способны договариваться даже после некоторых обострений, как это было в Сирии и в других местах. Поэтому Эрдоган традиционно хотел бы занимать некую такую важную роль, когда он одновременно мог бы говорить и с Западом, будучи, кстати, частью НАТО, и с Востоком, в этом смысле имеется в виду Россия. Поэтому еще раз представить свою возможную роль, она частично доказывалась эффективностью по поводу различных сделок, связанных с зерном. Можно одновременно и попробовать действительно протестировать, насколько Путин готов идти сегодня на компромиссы, ну и как минимум показать западным партнерам и в Европе, и в Соединенных Штатах, что Турция прикладывает усилия, чтобы подвести, значит, конфликт к какой-то паузе или перемирию.
15: Ну и в риторике Владимира Путина, конечно, иногда можно спутать партнеров и друзей, друзей и партнеров, но вот хочется именно картину дружеских связей еще отдельно нам сегодня обсудить. На днях по сети широко разошелся фрагмент интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова изданию РБК. Чиновника спросили о странной кампании нынешних друзей Кремля.
17: По сути, сейчас у нас два союзника, Северная Корея и Иран. И у всех вопрос, вот как мы дошли до такого, как мы оказались в такой кампании?
18: А чем плохая компания?
17: Страны, которые раньше во всем мире считались странами-изгоями, стали главными союзниками России. И у многих вопрос, почему так
18: получилось? Они считались изгоями теми, кто возомнил себя победителем в холодной войне.
15: И вот эти вот рассуждения о геополитике с историей там аж на 80 лет назад, они продолжались как бы и частично напоминают некоторые интервью господина Путина иностранным некоторым журналистам. И, надо сказать, в этом интервью были и другие любопытные фрагменты. К примеру, еще Лавров рассказал, что и посланник Ватикана, с которым тот недавно встречался, тоже призывал Лаврова к миру, мол, надо уже это все заканчивать. И вот что, по его собственным словам, Лавров ответил.
18: То, что сейчас продвигает Запад, это остановиться там, где есть линии соприкосновения, перемирие, никакой не долгосрочный мир. При этом объявлено громогласно, что после такой приостановки или остановки боевых действий ни Украина, ни Запад не признают, ни Европа, по крайней мере, не признают то, что контролируемая Россией территория является территорией Российской Федерации, в том числе в соответствии с Конституцией, не признают. И даже они так гордо говорят, вот надо прекратить огонь, а потом мы будем уже мирными средствами восстанавливать границы 1991 года. И далее на территории, остающейся под контролем Зеленского, разворачиваются стабилизационные силы. Британия и Франция прям вот в авангарде этой такой очень рьяной инициативы. И эти стабилизационные силы, по сути дела, сохраняют, консервируют, защищают неонацистский режим, который является единственным режимом во всем мире, запретившим целый язык и целую каноническую религию.
15: Это любопытно, потому что приоткрывает вот этот пакет кремлевских условий на пути к миру. Помните, Путин давно повторяет: отдайте оккупированные территории, Лавров вот подхватывает. А еще признайте их российскими на официальном уровне. Но, продолжает Лавров, этого тоже не совсем недостаточно. Мол, так называемый, устами Лаврова, неонацистский режим останется в силе на тех же самых территориях, которые Россия не контролирует, даже с учетом тех территорий, которые она уже задним числом вписала себе в Конституцию. Антон, ну получается, вот такая странная диспозиция, насколько она тупиковая сама по себе, и получается ли мы, что мы в очередной раз выясняем, что даже вот те условия, которые озвучивал в свое время Владимир Путин, для того, чтобы Украина покинула территории, которые Россия уже вписала себе в Конституцию, даже это совершенно не гарантирует хоть какого-то мирного дальнейшего регулирования, ну, на стадии уже отказа от взаимных ударов.
23: Ну, на самом деле, никто не говорил, что именно этого будет достаточно. Это был первый пункт. Украина выходит с территории Донецкой области, И дальше всегда озвучивался, ну, может быть, не в каждом разговоре, но так или иначе озвучивался список требований, которые был связан со снятием санкций, с признанием территории российскими, были российские условия о том, как поствоенная архитектура безопасности Украины будет выглядеть, где должна обязательно присутствовать Россия. То есть российские чиновники, и Путин, и Лавров, они в разной комбинации называют эти пункты. Может быть, мы можем отметить, что непосредственно роль Зеленского иногда меняется в российской риторике, то с ним вообще не готовы говорить, то готовы с ним говорить, если он признает, соответственно, российские завоевания и подпишет соглашение, которое для России покажется достаточным. То есть есть некий набор требований, который может быть чуть-чуть плавать, но в целом довольно масштабные претензии одной только Донецкой области не хватит. Это всегда называлось как первый шаг, и мы оказываемся в этой ситуации, когда нет у всех до конца четкого понимания российских требований, потому что, ну, в частности, американские переговорщики довольно часто, почти, по-моему, каждый раз несколько путали те предложения, которые они слышали, что создавало иллюзию сокращения российских требований, хотя они, собственно, и не менялись.
15: Мне звучали мнения, что именно из-за этой вот нестыковочки сам по себе родился саммит в Анкоридже, который затем родил дух Анкориджа, которыми потом долго злоупотребляли господа Лавров с коллегами, ну и который, получается, в последнее время как будто бы подвыветрился сам по себе. Джон, вообще временами позиция Кремля, она выглядит как такая вечная попытка уйти от разговора о том, что именно Россия хочет получить для того, чтобы прекратить войну вот прямо здесь и сейчас. Ну и вот и сам по себе вот этот аргумент про то, что роль Зеленского постоянно меняется в риторике российских чиновников. Вы видите в этом какую-то такую специальную тактику? Если да, то на что же вместе с ней рассчитывает Путин и его подчиненные? Как вы думаете?
0: Нет, я здесь не вижу особой тактики. Я думаю, что Путин понял, что он обязан теперь вот, воевать до самого конца, что украинцы не готовы поднять да, белый флаг. Он понял, что европейцы пока будут поддерживать Украину в отсутствии американцев. И если он надеялся на посреднические усилия Трампа, я думаю, что он сильно разочаровался. И были возложены большие надежды, конечно, на вот этот саммит в прошлом году на Аляске. Не получилось, что-то действительно прошло не так. Но все-таки, как вы сказали, сохранился вот этот дух Анкориджа. Хотя американцы дали потом понять, что ничего не было согласовано на самом деле. Вполне возможно, что господин Витков неправильно понял да, российскую позицию. Но по той версии, которую я слышал, когда Путин разговаривал с Трампом в его лимузине, что-то Путин что-то сказал, которое вот очень не понравилось Трампу. И вот с этого момента, то есть, был провал да, саммита. И с тех пор не удалось восстановить вот этот канал. Теперь американцы, конечно, заняты вот другой проблемой да, в Иране. И я не вижу, на самом деле, перспективу для изменения этой ситуации. Я боюсь, что мы обречены на продолжение вот этой страшной войны.
15: Ну и к еще одному провалу, скажем так, дипломатическому в том, что такое наследие последних 5, а то и больше уже лет действий Владимира Путина вот в последнее время хочется нам сегодня обратиться. Дело в том, что у Путина запланирована на этом же саммите, возможно, даже сегодня она уже и успеет произойти, встреча с премьером Армении Николом Пашиняном. И там довольно-таки длинная получается предыстория перед этой встречей, сколько всего она происходила, как Армения постепенно, во-первых, отодвигалась от Москвы сама по себе, во-вторых, насколько она начала поворачиваться в сторону Европы и как Владимир Путин пытался правдами-неправдами немножечко повернуть все это вспять, и пока как будто бы вектор все-таки не прервал свое вот это вот направление. Давайте напомним, как это было, когда это началось, все подробности в нашем сюжете.
2: Поездку, встречи Владимира Путина и Николы Пашиняна в Кремле обозначили заранее.
3: Примерно понятно, о чем будет речь. Мы по-прежнему настаиваем, что Армения не может стремиться к членству в Евросоюзе, одновременно получая огромные выгоды от сотрудничества в рамках ЕАЭС. Этот вопрос нужно каким-то образом разруливать.
2: Отдельно помощник президента Ушаков упомянул аресты армянских оппозиционеров, тех, кто выступает за сотрудничество с Москвой. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, добавил, что разговор будет прагматичным и уважительным, а также повторил российское требование.
4: Мы не можем быть армянами больше, чем сами армяне. И, конечно, решение о своей судьбе будут принимать сами армяне. И мы как раз и предлагаем им это сделать. Провести референдум.
2: Требуя референдум, Кремль ловит Пашиняна на слове, сказанном в самом Кремле 1 апреля, за два месяца до выборов.
6: Знаем, что они, в принципе, членство в двух объединениях несовместимо, но то, что мы делаем, и та повестка у нас есть, по крайней мере, на данный момент они совместимы. Это факт. И пока есть возможность совмещать эти повестки, мы будем совмещать. А когда процессы будут развиваться до той точки, где нужно будет принять какое-либо решение, я уверен, что мы, я имею в виду граждане Республики Армения, примут это решение.
2: Разговаривать на этот раз Путину с Пашиняном придется на фоне сразу нескольких неприятных для Кремля вещей. Во-первых, за неделю до встречи в программе правительства Армении на ближайшие 5 лет из описания отношений с Россией исчезло стратегическое партнерство. И Пашинян объяснил это тем, что в сентябре 22 года, когда азербайджанская армия вошла в 7.5 километров вглубь армянской территории Джермука, ни Россия, ни ОДКБ своих обязательств по безопасности не выполнили. Участие в ОДКБ Ереван заморозил еще в феврале 24 года. Пашинян заявил, что возвращаться не собирается и будет рад, если Армению исключат. Заявку на вступление в Евросоюз страна планирует подать в ближайшее время, а референдум провести после ответа Брюсселя. Второе неприятное для Кремля событие – это арест бывшего президента Армении. Роберт Кочерян – давний знакомый Путина и главный пророссийский политик страны. Через 2 дня суд отправил экс-президента под арест на 2 месяца. Ему вменяют злоупотребление полномочиями, взятки в особо крупном размере и отмывание денег. А накануне встречи Кремль опубликовал поздравление Кочеряну с днем рождения. Путин пожелал арестованному бодрости духа и стойкости перед лицом испытаний и напомнил: «В России не забывают о вашем личном вкладе в развитие дружественных союзнических связей между нашими странами». Еще 1 апреля, когда Пашинян приехал в Кремль за 2 месяца до выборов в парламент Армении, Путин выложил перед ним миллиардные цифры товарооборота и принялся перечислять, что Армения от России имеет и чем рискует.
6: Нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с Евразией невозможно. Это просто невозможно. Определение.
2: Он также напомнил, что Армения получает российский газ более чем втрое дешевле, чем Европа. По данным Reuters, в Москве обсуждали доставку на голосование около 100 тысяч живущих в России граждан Армении. Параллельно связанные с Кремлем структуры вели дезинформационную кампанию. Однако при явке около 59% партия Пашиняна набрала почти половину голосов и получила парламентское большинство. 64 места из 101. Москва также перешла к экономическому давлению, запретив экспорт некоторых продуктов, алкоголя и цветов из Армении. В мае российская Минэнерго пригрозила денонсировать соглашение по газу, нефтепродуктам и алмазам, если Армения продолжит сближение с Евросоюзом. Возможный выход из страны из ЕАЭС армянские экономисты оценивают в потерю 5-6% ВВП.
15: Тему продолжим с политическим аналитиком Антоном Барбашиным. Антон, ну вот здесь напрашивается такой вопрос. Вот, казалось бы, что пошло уже в ход? Экономическое давление, дипломатическое давление и даже подколки открытками на сайте президента. Ну, не на сайте, а в телеграм-канале президента Российской Федерации. Какие козыри остались у Путина в этой ситуации?
23: Это хороший вопрос. Я не знаю, если честно. У России не так много, в принципе, ресурсов, чтобы, ну, так скажем, радикально менять ситуацию на Кавказе. Украина оттягивает большую часть ресурсов всего и вся. Была попытка, возможность поменять ситуацию через выборы, она не получилась, поэтому Кремлю придется вот каким-то образом, постоянно договариваясь, добавляя или убавляя давление, влиять на армянскую политику. Ну, мы должны отметить, что все-таки Россия экономически имеет очень большое значение для Армении, поэтому я бы не стал ставить здесь ставку, что Армения выйдет из всех соглашений и потеряет существенную часть своего экспорта. Все-таки после 22 года Армения очень много приобрела за счет санкций, за счет переезда части россиян со своим капиталом. Поэтому этот фактор будет оставаться вне зависимости отличной приязни и неприязни лидеров Армении и России.
15: Ну и понятно, что как повод Пашинян использует тот факт, что ОДКБ оказалась довольно-таки бесполезной организацией для Армении в моменте, когда потребовалась ее помощь. Но, на ваш взгляд, повлиял ли вот этот фактор затяжной войны с Украиной вообще на решительность Пашиняна в этом вопросе? Вот это, в этом повороте
23: я
15: на Запад.
23: Я бы сказал, что да, война в Украине повлияла, в принципе, на всех партнеров Российской Федерации, ну, за исключением новых партнеров, вроде КНДР, ну, и, наверное, все-таки Белоруссии. Остальные же, что Баку, что Ереван, что часть Центрально-Азиатских республик, они имеют возможность чуть более комфортно себя чувствовать, чуть больше говорить с Россией на равных, потому что, опять же, у Москвы не хватает ресурсов, чтобы заниматься только этим направлением вплотную, плюс довольно много, собственно, Россия допускала ошибок и в Армении, и в Баку, и все, что происходило между Арменией и Азербайджаном, что тоже можно эксплуатировать. Но, как мы видим, если вот в сухом остатке посмотреть развитие событий последних 4 лет, Москва адаптируется, и тот же Путин адаптируется, и он может довольно громкие вещи, грозные заявлять, спустя полгода точно так же сжать руку Пашиняну, признавая его законно избранным, и, в общем, обсуждая совместную какую-то повестку и снижать тон. Поэтому нужно следить за конкретными действиями, но нужно отдать должное, все-таки приходится признавать Москве то, что нет уже тех возможностей, которые были раньше, но, собственно, по своей вине из-за войны в Украине.
15: Ну и с нами также на связи политолог Джон Лав. Джон, а вот учитывая вот все уже вышесказанное и учитывая нынешнюю диспозицию взаимоотношений Москвы и Еревана, насколько вот этот поворот вообще Армении в сторону ЕС, он бьет по, скажем так, авторитету и России, и Путина вот лично в глазах соседей?
0: Ну, я не думаю, что он на самом деле сильно бьет, да, по авторитету России, потому что Москва прекрасно понимает, что Евросоюз не в состоянии, да, принять Армению. Армения, конечно, не готова к членству, да, в Европейском Союзе. Это как бы долгая игра со стороны, да, Армении. Но это все-таки свидетельство о том, что меняется баланс сил, да, в регионе. Я думаю, что это очень важно. Увеличивается роль Турции. Из-за этого Азербайджан себя чувствует более свободным в этом регионе. И в силу того, что Азербайджан взял Карабах, это означает, что Россия лишилась инструмента влияния в Армении. И я думаю, что господин Пашинян, он хорошо понимает, что он должен менять формат отношений с Россией и параллельно строить, может, более глубокие отношения со соседними странами, включая и с Турцией, с Евросоюзом, чтобы просто создать для себя опции разные. То есть это не означает, что будет крупный конфликт, да, с Москвой. Он хочет этого, мне кажется, избежать. И также Москва бы хотела вот этого как раз, да, избежать. Поэтому я думаю, что какая-то форма, может, мирного сосуществования, она будет найдена, но это будет как бы новая модель отношений.
15: Джон, благодарю вас за этот разговор. Старший научный сотрудник НЕСТ-центра и политолог Джон Лав, а также политический аналитик Антон Барбашин были сегодня с нами в прямом эфире. Мы говорили о таких, ну, получается, пока что предварительных итогах того, что происходило в Бишкеке, это составите ШОС. Вполне возможно, что завтра мы продолжим этот разговор. Завтра с вами Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало прессовать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино «Санденс», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, «Оскаре» в Авоське и давлении со стороны властей.
1: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Господи. Фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
2: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили, у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли, посмотрели, что это такое.
1: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
2: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Ага. Даже так, у нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после «Санденса» подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до «Оскара». Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по Штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал, опа, а я не знаю, как на это реагировать. Но у вас фильм с таким названием. Я беру самоотвод. И он нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, то, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
1: Сейчас сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, а сколько вообще в мире?
2: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
1: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
2: Слушай, не так и много, на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
1: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
2: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Очень плотный график. Я настолько отлетал много, что Мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Вот эти пломбы вылетают, и ты сидишь и просто... Пуф. Когда давление меняется, у тебя улетит пломба вместе с давлением. Смешно.
1: Прости за вопрос. Зубы сделаны в крабаше.
2: Именно. Мстят.
1: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
2: Ну, то, что его запретили, окей, но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Mm-hmm. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
1: Они написали в Оскаровский комитет, написал Фадеев, глава СПЧ.
2: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год? То есть они настолько в меня не верили...

0: Я потом спросил вообще, возможно ли это. ЧПТ сказал, да. То есть никаких запретов на это нет, ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
1: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
0: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он эту войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
2: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
0: Да.
2: Он знал о том, что ты его принесешь?
0: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Говорит, почему бы и нет? А у него там хор стоял, он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения Оскара? Такие, нет. Я вот Оскар в авоське ношу, кто поверит, что это настоящий Оскар, потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит носит.
2: Ты, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
0: Инструкцию. Как протирать.
2: Так.
0: Как за ним
2: ты
0: ухаживать?
2: Не
0: Нет, я не шучу. Как за ним ухаживать, из чего он сделан, на каком он заводе распечатан?
2: Коробку?
0: Нет, коробку не выдают. Только Оскар и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
2: Конверт?
0: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на Бафте, а Дэвид забрал на Оскаре. Я говорю, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук, сидел под мышку.
2: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
0: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетала, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать, сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и мне ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. А он такой поворачивается ко мне и говорит, Оскар? Я говорю, Оскар. Why? Why not? Вот. И принесли сумку. Я раскрыл. Из этих барюк выматываю. Даю им. Они хлопают, радуются, фотографируются. Почему бы нет?
2: А он, прости, он, ну, то есть он выглядит как золотой.
0: Он покрыт золотом.
2: Он покрыт золотом.
0: Он позолочен.
2: Потому что я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
0: Серьезно?
2: Ну и, соответственно, если он... И к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают?
0: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
2: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
0: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Но это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
2: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции. На самом Оскаре, когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у украинцев, которые твою речь видели? Они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
0: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Потому что я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее, это, например, на Санденсе было так, это было на Лизарке, это было на Оскаре, мне писали выпускники. Из Карабаша.
2: Ага.
0: Они написали текст, он был гигантский. Вот. И затем я его показал

0: переводчица уже во время самой церемонии, она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40. Ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам. Mm-hmm. То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И она всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст, и она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот, и мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
1: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны, где идут войны.
0: Да.
1: Так и было?
0: Но, видимо, они так посчитали важным сказать.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
1: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
0: Какой?
1: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
0: А кто это спрашивал? Кто это писал? Какие журналисты?
1: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем его возить, если есть облака?
0: А ваши журналисты давно были в России?
1: Кто-то из них вообще не был никогда?
0: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
1: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, говорит, что это отец ГУЛАГа и все такое. Вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
0: Ага.
1: И
0: из фильма из какого?
1: Коллеги заметили, что это кадр из «Маппет-шоу».
0: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
1: Как это произошло?
0: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово! А есть фотографии ГУЛАГа такие?
1: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски ГУЛАГ, это, нет, в принципе, невозможно.
0: Ну да, да, я же не знал. Ну я вижу, я на это внимание никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что заборы, я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
1: Из Muppet Show.
0: Я не знал про это.
1: Ну, то есть это, не знаю, ошибка, или как ты сейчас этот сам трактуешь?
0: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал, или пошутил он так, или... Интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ, слушай, правда, интересно.
1: Это удивительно, что ты не знал про это.
0: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так... Ну, главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть, потому что был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупрыщ выдает. Я говорю, удалить. Этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
1: Так.
0: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону. И вот и я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. Uh-huh. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье я хожу, думаю, почему бы и нет. Прихожу в понедельник, они мне пока смотрят. Мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, нет, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты, перегородки хотя бы.
1: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-синий-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже была экстремистская символика в России, признана или нет тогда?
0: Нет.
1: То есть висел?
0: Висел.
1: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
0: Нет. Для них это белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, ну быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешано. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то на...
1: После фильма что в школе происходит?
0: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию эта судья так захотела. Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась. Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором? А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут. Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что не понимаю, как это работает. Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, о чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Угу. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. Mm. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей могу бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести, не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
1: У мам все хорошо.
0: Да.
1: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
0: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы, вот эти вот, прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон, и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь, и он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от теплоильного комбината.
1: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось, да, от производства меди?
0: Да. Но сейчас это предупреждает горожан. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут. Неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч за отопление. Представляете? Зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была... 2 года назад или 1,5 года назад начальник этой теплосети, как-то его там вычислили, что он майнит.
1: Mm.
0: Занимается...
1: Крипто.
0: Крипто майнит. На отопительной ферме он занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте. Это очень удивительно.
1: Ты сказал про зарплату 20, я знаешь, что подумала? Вот этот история, которая у тебя в фильме, Дульманов, у него тоже зарплата 20?
0: Я не знаю, он передо мной квиточком не трес.
1: Ну, я не знаю, какая примерно? Ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди? Сколько у тебя там зарплат?
0: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5000 рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5 тысяч за классное руководство и плюс еще 5 тысяч за то, что они ведут разговор о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирала у одних и отдавала другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5 тысяч рублей, по-моему, что ли. И зарплата в 16 тысяч рублей.
1: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги.
0: Да.
1: А те, кто проводил разговоры о важном, получали
0: им
1: больше.
0: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5 тысяч рублей. Но не сказал, откуда. Да. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых... По 200 обучающихся, по 400 обучающихся. Там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
2: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках, жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
3: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскар». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря, в первую очередь, решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала БАФТА, теперь Оскар, для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
2: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
4: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
3: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Боренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
2: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Ажбета Карского рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». В следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
1: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
0: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Американский час поверх барьеров.
1: Азадех Муавени, иранка, дочь мигрантов, выросла и получила образование в Америке. А в 2000 году вернулась в Иран, уже американской журналисткой, корреспондентом газеты «Нью-Йорк Таймс». Поэтому Иран в ее книге виден в редком ракурсе, с позиции человека-амфибии, образно говоря, с позиции наблюдателя, имевшего опыт жизни в двух обществах, в демократическом и в тоталитарном, в христианском и в мусульманском, в секулярном и в религиозном. Сначала Муавени описывает свое бурное возмущение иранской полиции нравов, на которую ее иранские друзья смотрят с циничным равнодушием.
2: Посмотрите, к чему приводят жесткие запреты на любовные отношения подростков. Они лишь возбуждают животные инстинкты. В Иране подростки одержимы сексом, они только о нем и думают, как голодающие о еде.
1: Но потом автор описывает и недовольство иранских друзей ее американской моралью.
2: Почему ты так цепляешься за простецкую американскую честность и открытость в отношениях между мужчинами и женщинами? Честность — это так хлопотно, так чревато последствиями, так разрушительно, в конце концов.
1: Любопытно, что в своей книге Муавени часто спорит и сама с собой. Одна ее ипостась с другой. Например, она пишет.
2: «Иранское общество больно, духовно разрушено. Уныние – национальная эпидемия. Все лечатся, кто йогой, кто гомеопатией. Подростки, и везде существа эгоистичные, в Иране возводят эгоизм в жизненный принцип, считают его главным условием выживания». Оппозиционеры, столь бесстрашные в 90-е годы, когда они мужественно противостояли правительственным гонениям, сейчас устали и решили, что пока юридическая система, армия и государственные институты находятся в руках фундаменталистов, на реформы все равно нет никакой надежды. Многие активисты пошли на сделку с властями. Они отойдут от политики, а власти оставят их и их семьи в покое.
1: Но уже через несколько страниц горечь автора обращается с Ирана на Америку.
2: Только и читаешь в американских статьях и отчетах об Иране. Исключительно статичная, исключительно репрессивная, по всем показателям идущая под уклон страна. Никто не хочет видеть, что режим, созданный в Иране религиозными фундаменталистами, уже похож на растрескавшийся асфальт, сквозь который прорастает трава, с сорняками, с колючками, но и с цветами свободы.
0: «Американский час поверх барьеров». Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 8 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня в выпуске. Круглый год, 8 марта. Животные корни человеческой морали. В книжном обозрении «Американского часа» губная помада «Джихад». Песня недели. Нью-Йоркский фестиваль Киры Муратовой. «Море внутри. Право на смерть». Гость недели. Русская балерина Ирина Колпакова, наставница Американского балетного театра.

0: greater than you.
1: No, you're not.
0: Yes, I am.
1: No, you're not.
0: Yes, I am.
1: No, you're not.
0: Yes, I am. Yes, I am.
2: Хотя 8 марта, самого основания праздника 95 лет назад, отмечается как Международный женский день, в Америке о нем редко вспоминают. Что и понятно, возлюбленных поздравляют зимой в день Валентина, матерей весной в майский день матери. Что касается женщины как таковой, вне зависимости от ее семейного статуса, то я бы сказал, что в эмансипированной Америке 8 марта празднуют круглый год. Как показывает статистика, женщины тут опережают мужчин всюду, где им не мешают. Они лучше учатся, успешнее работают, дольше живут и, кажется, могут добиться всего, чего захотят. Всего, чего они захотят. В самом деле, на протяжении всей истории им приходилось считаться с мужскими капризами. Мы специально надели на них вериги запретов, чтобы они нас не бросили. Вот так скороходам из сказок дают железные сапоги, чтобы не слишком шибко бежали. Дискриминация – тирания слабых. Стоило, однако, одному-двум поколениям женщин освободиться от неравенства, как сразу стало ясно, кто чего стоит. А ведь женщина всего этого добилась в чуждом ей мире, скроенном под чужой, мужской выкройке. Собственно, потому и привычный нам феминизм – это лишь борьба за обретение прав в мужском обществе. Речь идет о том, чтобы женщинам дали возможность играть чужую роль, скажем, воевать, боксировать или отпускать грехи. Следующий этап в борьбе полов начнется лишь тогда, когда женщина станет воевать не за жалкую процентную норму, а за то, чтобы перестроить мир, сделав его своим, более женским. Готовя нас к этим революционным переменам, Габриэль Маркес писал:
3: «Единственная новая идея, способная спасти человечество, это отдать власть над миром в женские руки. Разрушив среду обитания и чуть не всю планету, мужчины за последние 10 тысяч лет уже показали, на что они способны. Теперь только женщины, чье генетическое призвание беречь и охранять жизнь, смогут исправить дело».

0: you can.
1: Часто для того, чтобы заглянуть в будущее, нужно отступить в прошлое, причем очень далекое. В последние годы дискуссии о месте женщин в нашем обществе опираются на эволюционную теорию, которая, как и все в этом мире, подвержена веяниям моды. Дело в том, что, как сегодня считают многие специалисты по приматам, судьба человека трудна и жестока, потому что мы ведем свое происхождение от обезьян не той породы. Назначив себе предками павианов и шимпанзе, мы принимаем их суровое и несправедливое, сугубо патриархальное наследство. Закон и порядок, страх и ужас, террор и насилие, грех и вину. Другое дело – бонобо. Близкие родственники шимпанзе, эти обезьяны, первыми в природе достигли полового равноправия. Кстати, бонобо и выглядят намного изящнее. Вот что о них пишет автор первой монографии о бонобо Франц де Ваал.
2: По сравнению с шимпанзе, бонобо, что Конкорд рядом с Боингом. К тому же, не уступая в интеллекте шимпанзе, они превосходят их в чувствительности.
1: Важно, однако, другое. Эта редкая порода африканских обезьян является уникальный пример сообщества, в котором самцы и самки живут в невиданной и завидной половой гармонии. Неудивительно, что бонобо стали любимцами самых радикальных ветвей феминизма, который увидел в этих обезьянах, подсказанный самой природой, пример для подражания. Бонобо создали сложную систему отношений, построенную не на насилии, а на любви. Агрессию у них всегда замещает секс. Франц де Ваал подвел итог своим исчерпывающим исследованиям одной фразой.
2: Они ведут себя так, как будто прочли Камасутру.
1: Уроженец Голландии Франц де Ваал в 81 году перебрался в Соединенные Штаты, чтобы работать с бонобо в богатых американских зоопарках. Этот опыт позволил ему перенести свои наблюдения из области зоологии в сферу морали. Именно такой проблеме посвящена его последняя книга «Происхождение добра и зла у человека и других животных». На обложке, естественно, изображены ласкающие друг друга бонобо. С профессором де Ваалем беседует корреспондент «Американского часа» Ирина Савинова.
3: Что говорит нам зоология о происхождении добра и зла в животном мире? Мы судим о том, что является хорошим или плохим поступком по воздействию на наше общество. Если действие помогает людям, мы считаем это добром. Если оно наносит вред, мы считаем это злом. Очень просто. Животные же наблюдают за поведением членов их группы и контролируют его. Я говорю о млекопитающих – собаках, волках, слонах, приматах, дельфинах. И если они видят, что кто-то не исполняет свою роль в группе или ведет себя слишком агрессивно, им это не нравится. И они могут изгнать такую особь из своего общества. То есть у животных есть своего рода социальный стандарт, определяющий, что допустимо и что недопустимо. Это еще не означает, что у них есть понятие добра и зла в том смысле, в каком оно есть у нас, но их система принятия и непринятия того или иного поведения подходит довольно близко к нашей. Можем мы сказать, что животные невинны, потому что не ведают, что творят? Не думаю, что мы можем так сказать, потому что можно быть невинным только при отсутствии умышленных намерений совершить зло. У животных нет умышленных намерений причинить ущерб, вред или боль во имя какой-то идеи. Но умышленные намерения у них все же есть. Вот как, мне кажется, нужно смотреть на это. И в обществе животных, и в мире людей оценивается поведение отдельных членов общества. Но эта оценка не санкционирована религией, всегда учитывающей мотивы поведения. Оценивают другое. Приемлем или нет тот или иной вид поведения для общества. Возьмем шимпанзе. Если один самец набрасывается на другого, это понятно. Идет борьба за доминирование. Никто в группе не возражает, члены группы могут принимать сторону того или иного участника конфликта. Но никто не выступает против схватки. Однако, если самец набрасывается на беззащитного детеныша, то это считается неприемлемым поведением, и вся группа преследует нарушителя и может даже наказать его. Речь, конечно, идет не о том, что обезьяны отличают добро от зла, а о том, что в их обществе считается поведением приемлемым и неприемлемым. Зависит ли наше представление о нравственности от наших предков-обезьян? Наша мораль опирается на определенные основные характеристики общества. Она не могла бы существовать, если бы у нас не было чувства привязанности друг к другу, ощущения себя частью общества, если бы у нас не было понимания необходимости сотрудничать с другими членами общества. У нас не было бы морали в том виде, в каком мы ее знаем. Хотя некоторые философы представляют, составляют мораль рациональной, в основе морали лежат нравственные нормы, такие как взаимопомощь, привязанность, сопереживание, сотрудничество, соблюдение правил поведения. И все их можно найти в поведении стадных животных, особенно у шимпанзе. Но это не значит, что шимпанзе знает, что такое нравственность. Просто для шимпанзе характерно социальное поведение, некоторые черты которого мы интегрировали в основу нашей морали. Ну, например, шимпанзе делится едой. Если у одной есть еда, другие протягивают лапу так же, как нищие у людей, и имущие делятся с неимущими. Взаимопомощь лежит в основе морали. Сегодня я кормлю тебя, завтра ты меня. Так же и у людей. Взаимопомощь – центральный элемент человеческой морали. Другие составляющие тоже можно найти у животных, так что явно прослеживается связь между человеческой моралью и социальным поведением животных. Вы много работали и продолжаете работать с обезьянами бонобо. Чему они нас научили?
0: Well, bonobos are very interesting because they are just as close to us as the chimpanzee, and so they are equally relevant.
3: Бонобо интересны прежде всего тем, что для понимания эволюции человека они имеют такое же важное значение, как шимпанзе. У шимпанзе очень развитая иерархия. Они очень агрессивны, они часто даже убивают друг друга. Бонобо абсолютно противоположные по характеру. Более миролюбивые, любвеобильные, не стремящиеся к доминированию. Рефлекс защиты своей территории у них не так сильно развит. Ученые оставляют эти качества без внимания и более досконально изучают шимпанзе. Но у нашего миролюбивого предка мы можем научиться большему, чем у воинственного. Бонобо очень чуткие. Они умеют сопереживать, хорошо чувствуют эмоциональное состояние других. Мы справедливо гордимся нашим человеческим гуманизмом, но такое же поведение наблюдается у бонобо. Приведу пример. Сегодня люди собирают средства, чтобы оказать помощь пострадавшим от цунами в Южной Азии. Это пример сопереживания. Мы сочувствуем их горю. Сопереживание – характерное для людей поведение. И мы не без зазнайства считаем его присущим только людям. Когда мы поступаем плохо, мы говорим, что мы ведем себя как животные, то есть виним нашу биологию. Однако, как показывает опыт, сопереживание характерно и для многих стадных, то есть социальных животных. Каких животных вы любите больше всего и почему? Мои любимые, конечно, шимпанзе и бонобо. И люблю я их, потому что они не только очень общительные, таких животных много, но и потому что они очень умны. Они не перестают удивлять меня. Так, скажем, они показывают, что знакомы с понятием «политический процесс». Когда два самца дерутся из-за самки, все в группе голосуют, поддерживая того или другого. В их очень сложном поведении каждый день проявляется что-то новое, и поэтому с ними очень интересно работать.

0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Драматическое развитие событий в Иране, естественно, привлекает внимание к редкой книге, автор которой может увидеть происходящее в этой стране сразу и изнутри, и снаружи. У микрофона книжный обозреватель «Американского часа» Марина Ефимова.
2: Азадех Муавени, иранка, дочь иммигрантов, выросла и получила образование в Америке, а в 2000 году вернулась в Иран, уже американской журналисткой, корреспондентом газеты «Нью-Йорк Таймс». Поэтому Иран в ее книге виден в редком ракурсе, с позиции человека-амфибии, образно говоря, с позиции наблюдателя, имевшего опыт жизни в двух обществах, в демократическом и в тоталитарном, в христианском и в мусульманском, в секулярном и в религиозном. Сначала Муавени описывает свое бурное возмущение иранской полицией нравов, на которую ее иранские друзья смотрят с циничным равнодушием.
3: Посмотрите, к чему приводят жесткие запреты на любовные отношения подростков. Они лишь возбуждают животные инстинкты. В Иране подростки одержимы сексом, они только о нем и думают, как голодающие о еде.
2: Но потом автор описывает и недовольство иранских друзей ее американской моралью.
3: Почему ты так цепляешься за простецкую американскую честность и открытость в отношениях между мужчинами и женщинами? Честность – это так хлопотно, так чревато последствиями, так разрушительно, в конце концов.
2: Любопытно, что в своей книге Муавени часто спорит и сама с собой. Одна ее ипостась с другой. Например, она пишет.
3: Иранское общество больно, духовно разрушено. Уныние – национальная эпидемия. Все лечатся, кто йогой, кто гомеопатией. Подростки, и везде существа эгоистичные, в Иране возводят эгоизм в жизненный принцип, считают его главным условием выживания. Оппозиционеры, столь бесстрашные в 90-е годы, когда они мужественно противостояли правительственным гонениям, сейчас устали и решили, что пока юридическая система, армия и государственные институты находятся в руках фундаменталистов, на реформы все равно нет никакой надежды. Многие активисты пошли на сделку с властями. Они отойдут от политики, а власти оставят их и их семьи в покое.
2: Но уже через несколько страниц горечь автора обращается с Ирана на Америку.
3: Только и читаешь в американских статьях и отчетах об Иране. Исключительно статичная, исключительно репрессивная, по всем показателям идущая под уклон страна. Никто не хочет видеть, что режим, созданный в Иране религиозными фундаменталистами, уже похож на растрескавшийся асфальт, сквозь который прорастает трава, с сорняками, с колючками, но и с цветами свободы.
2: И автор ведет читателя в тегеранский постреволюционный клуб здоровья, в бар Элли Макбил, на полулегальную демонстрацию мод и на вечеринку техно-ашаура, демонстративно устроенную в день святого мученика Хусейна, внука Магомета. Муавени пишет.
3: Огромное число тегеранцев успешно маневрирует между всеми запретами режима. Западные фильмы официально запрещены. Но у каждого есть свой фильм. Владелец подпольного видеомагазина на колесах, который объезжает дома своих клиентов с чемоданами, полными заграничных фильмов. Мужчины, даже самые осторожные, рискуют покупать сателлитные антенны, чтобы смотреть новости и спорт. Женщины почти поголовно перестали носить в сумках носки и повсюду ходят в сандалиях на босу ногу. Они даже знают, где и когда можно надеть короткое платье или подмазать губы помадой.
2: При таком массовом неповиновении властям ничего не остается, как смотреть на что-то сквозь пальцы. Например, очереди за паспортами раздельные в одной мужчины и в другой женщины. Но на мотоциклах ездят вместе, да еще и в обнимку, иначе не удержаться. Большинство женщин все еще ходят по улицам закутанные так, что фигуры не видно. Но зато число пластических операций дошло до фантастических цифр, потому что женщины делают всю ставку на красоту лица. Подростки упиваются голливудскими фильмами и с трогательной наивностью подражают поведению и манерам их героев. И Муавени приходит к такому выводу.
3: Иранская революция обернулась воинственным мусульманским фундаментализмом. Но по иронии истории, она имела неожиданный побочный эффект. Она сделала толерантным огромный сектор иранского общества. И вся эта масса людей, от студентов-активистов до торговцев наркотиком экстази, мало-помалу переделывает, перекраивает, перекрашивает настоящее и будущее Ирана.
2: Я обратила внимание на эту книгу, потому что судьба ее автора, молодой иранки Азадех Муавени, похожа на судьбу моей младшей дочери и многих других эмигрантских детей. Родившиеся в тоталитарных странах, но выросшие и получившие образование в Америке, они оказались детьми двух культур, двух историй, двух систем, двух религий. Им знакомо противоречивое чувство лояльности к двум странам. Когда в поисках корней они возвращаются из Америки в родную страну, они чувствуют себя аутсайдерами в обеих. Но именно это мучительное раздвоение часто делает их проницательными наблюдателями, компетентными переводчиками и заинтересованными посредниками между двумя мирами. Завидная роль.

0: Песня недели. Ее представит Григорий Эйдинов.
1: Фильм «Легенда. Лихорадка субботнего вечера» вышел на экраны уже почти что 30 лет назад, но до сих пор продолжает удерживать свой статус как один из самых культовых американских фильмов. В апреле этого года на нью-йоркском аукционе даже будет выставлен разноцветный светящийся пол, на котором Джон Траволта выделывал танцевальные номера в фильме, сделавшим его знаменитым, а умирающий к тому времени стиль диско – сенсацией. Львиной долей своего феноменального успеха фильм обязан музыке, написанной теперь уже легендарной группой Bee Gees, задавшей тон равноправия мужчины и женщины на одной из самых первых нейтральных территорий – танцплощадке. Вот самый яркий и уместный к 8 марта пример. Песня «Больше, чем женщина» – «More than a woman». Она больше, чем просто женщина для меня. Поют невыходящие из моды Bee Gees.

0: 3, 2, 1, 0.
1: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
2: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Американский час» поверх барьеров.
3: Сегодня в гостях «Американского часа» Ирина Колпакова. Эта выдающаяся балерина многие годы была ведущей солисткой, гордостью и украшением Кировского, ныне снова Мариинского балета. Обладательница всех возможных орденов и званий, Ирина уже 15 лет живет в Америке и работает в Американском балетном театре педагогом-репетитором. С балериной Ириной Колпаковой беседует корреспондент «Американского часа» Майя Прицкер.
4: Ирина Александровна, когда вы приехали в Соединенные Штаты Америки, и что вы при этом пережили?
5: Я приехала 89 мая.
4: По приглашению Михаила Барышникова.
5: Да, и подписала контракт на следующий год, 90-го года. И когда я приехала, Миша перед моим приездом ушел из театра. Это была для меня жуткая трагедия, и я не понимала, что мне делать, но у меня был подписан контракт, и я очень расстроилась. Потому что у меня не было языка никакого. У меня были знакомые, друзья, но их было не очень много, и мне было очень трудно.
4: Тем не менее, вы все это преодолели, и вот уже 15 лет работаете в Американском балетном театре, вы работаете еще и в театре в городе Индианаполис.
5: В Индианаполисе.
4: Да.
5: Театр наш называется компания «Ballet International».
4: В ней работаете не только вы, работают ваши коллеги из бывшего Советского Союза и ваш муж.
5: Да, и еще у нас директор Эльдар Алиев, мой коллега по Кировскому театру. Поэтому как-то нам легко работать, потому что у него какой-то обнаружился талант организаторский, и он хорошо руководит театром.
4: Коль речь зашла о вашем театре и о вашем опыте с Американским балетным театром, сразу естественный вопрос. Чему вам приходилось учить? Что вы хотели передать вашим артистам, с которыми вы работали?
5: Выразительности я хотела их научить. То есть, ну, то, чему учили меня в нашей школе, то, чему я училась, пока я танцевала, и мои педагоги и репетиторы учили меня, тому же. Угу. Ничему больше, потому что мне кажется, что в нашей школе заложены все компоненты для того, чтобы быть артистом балета высокого класса. Я хотела их научить легкости движения, понимания стиля того или иного спектакля, который они танцуют. И культуре, настоящей культуре танца.
2: «Американский час» поверх барьеров. Передачу подготовил и ведет Александр Генис. Эфир 8 марта 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» Нью-Йоркский фестиваль Киры Муратовой. «Море внутри. Право на смерть». Гость недели. Наставница Американского балетного театра Ирина Колпакова. В Америке, где с трудом приживается любое иностранное кино, кроме, пожалуй, последние годы китайского, русскому кинематографу приходится особенно туго. Причем хуже всего обстоят дела как раз с самыми важными, самыми интересными фильмами. Скажем, зрителей на премьеры «Германа» хватало, чему я сам свидетель, в лучшем случае, на 2-3 сеанса. Правда, в зале всегда сидела такой знаток, как покойная Сьюзен Зонтак. К счастью, в Нью-Йорке есть беззаветные энтузиасты кинематографа, которые регулярно проводят фестивали российского кино, компенсирующие провалы проката. Благодаря таким мероприятиям взыскательным нью-йоркским зрителям удалось посмотреть ретроспективы Тарковского, Кончаловского, фестиваль самых ярких фильмов 60-х годов. Теперь дошла очередь до Киры Муратовой. У микрофона корреспондент «Американского часа» Виктория Купченецкая.
2: Смотреть Киру Муратову – это как выпить полный стакан чистого спирта. Когда ее астенический синдром вышел на экраны в 1989 году, зрители восприняли его сложно. Некоторые просто плевались и уходили из зала. «Ну зачем, — говорили они, — показывать такую чернуху? Всех этих отвратительных продавщиц рыбы, орущих на давящуюся очередь. Этот убогий жалкий быт, неожиданное шизофреническое хамство, полную пошлого романтизма, пустую любовь между мужчинами и женщинами. Зачем еще раз с экрана напоминать о уродливом бессознательном существовании?» Однако шла перестройка, и астенический синдром запомнился как ее важная веха. Кира Муратова стала одним из первых режиссеров, который прямо и жестко показал фактуру советской жизни, вплоть до примитивных узоров на дешевых ковриках, висевших чуть ли не в каждой советской квартире. Сегодня, 16 лет спустя, астенический синдром будет испытывать терпение уже нью-йоркской публики. В одном из самых престижных залов США, в синематеке Линкольн-центра, проходит ретроспектива фильмов Киры Муратовой. Вот как реагируют нью-йоркцы на астенический синдром. Этот фильм очень скучный, длинный и совершенно бессмысленный. Но понятно, он должен показать советское общество. Но зачем это делать на протяжении 183 минут? Каждая сцена слишком длинная. Это какая-то непонятная мешанина. Я очень раздражен и разочарован.
3: Такие фильмы они заставляют тебя думать. Особенно этот фильм. Я, в принципе, помню, как оно было. Вот эти все очереди огромные, и люди как бы ругаются. Почему? Потому что жизнь тяжелая, да? Но мне кажется, что вот такие фильмы нужно показывать, а не фантазии, не то, что Голливуд в основном делает.
2: Очень скучный фильм. Мы, американцы, привыкли к фильмам, где есть действие. Ну, драма, конечно, может быть, но позитивная. А тут все очень грустно. Это не для нас. Замечательный фильм. Напоминает мне фильмы Фассбиндера. И многого требует. То есть фильм на тебя как бы смотрит, и ты должен отвечать ему внимательным взглядом. Я просто поражен мастерством режиссера.

0: мысль провести подобную ретроспективу родилась еще в 1995 году. Тогда здесь же, в Линкольн-центре, проходили показы советских фильмов эпохи гласности. И главные кураторы этого мероприятия, Ричард Пенни и Алла Верлоцкая, принимали Киру Муратову в Нью-Йорке. Ну а потом все сошлось. В ноябре 2004-го Муратова исполнилось 70 лет. Недавно у нее вышел новый фильм «Настройщик». Если не сейчас, то когда? Рассказывает директор программных показов Линкольн-центра Ричард Пенни. Муратова не боится делать так, чтобы зрителю стало неуютно. Она заставляет людей по-настоящему пристально взглянуть на собственные жизни, на собственную страну. Никогда ничего не смягчает, не добавляет сиропа. И мне этот подход, иногда, признаться, очень жесткий, кажется новым и свежим. Все, что зритель переживает, напрямую, никаких тебе здесь уловок. Она бесстрашно следует своему видению и не боится реакции публики. Это творческое мужество, не знающее компромиссов. Кира Муратова вышла из творческой среды в ГИКа 60-х годов и времени советской оттепели. Из той же плеяды, что и выдающиеся кинематографисты Шпаликов, Тарковский, Кончаловский. Ее ранние фильмы «Короткие встречи» и «Долгие проводы» были полны неловкости и порывов юности. Однако власти не посчитали их невинными. Фильм «Долгие проводы» был положен на полку, а Муратову исключили из Союза кинематографистов. Свой следующий фильм она сделала только 15 лет спустя. И до сегодняшнего дня продолжает напряженно работать. Картину «Настройщик» она закончила в 2004-м. Фильм о том, как молодой человек вкрадывается в доверие к двум пожилым женщинам и потом их обманывает. То есть о таком прохвосте, настройщике человеческих душ, которых сейчас так много развелось. Георгий Делиев, актер, сыгравший главную роль в фильме. В широкой публике известен юмористической телепередачей «Маски-шоу», которую он для себя создал. С Кирой Муратовой у него была совсем другая работа.
1: У нее тот почерк, который так ярко выражен на экране, он присутствует и внутри этой работы. Не буду скрывать, мне безумно интересно было самому понаблюдать, поскольку я тоже режиссер, и чему-то научиться. Я пытался, я подглядывался, то есть снималась, допустим, какая-то сцена. Я не уходил, я все время был рядышком. Я иногда наблюдал, как она работает. Пытался делать какие-то выводы. И чем больше я наблюдал, тем больше приходил к выводу, что я ничего не понимаю. То есть, скорее всего, наверное, интуиция процентов на 70 ведет ее как режиссера. Ну, при этом, конечно, ее опыт. Она никогда не стесняется спросить что-то. Если она чего-то не знает, она не скрывает этого. Я уважаю таких людей, которые постоянно учатся, смотрят на жизнь широко раскрытыми глазами, удивляются. У нее прекрасное чувство юмора, но такое весьма своеобразное. То есть некоторые вещи ее очень забавляют, веселят, а некоторые какие-то шутки, то есть она даже не понимает, что шутит. Она очень хорошо чувствует актеров. Человеческое внутреннее состояние, его душевное, психическое состояние, знает, как из этого человека выявить это, вынести на экран. Она ведь использует не только профессиональных, даже чаще непрофессиональных актеров, приглашает, и она заставляет их жить в этих обстоятельствах. И они очень достоверные. Это вот как в жизни. Если снимать жизнь скрытой камерой и провоцировать какие-то ситуации, вот это так и будет выглядеть.
0: В Линкольн-центре показывают 8 фильмов Киры Муратовой. Организовать ретроспективу было достаточно сложно. Копии фильмов оказались разбросанными по разным киностудиям бывших республик СССР. Некоторые фильмы пришлось печатать заново и заново набивать на них субтитры. Однако кураторы ретроспективы об этих проблемах стараются не думать. Как и о том, хватит ли им зрителей, чтобы окупить проект, рассказывает организатор просмотров Алла Верлоцкая.
2: Как кинокуратор, наверное, про это невозможно думать, потому что это сфера, которая, ну, она не коммерческая совершенно, она образовательная, она просветительская, она синефайловская, она скорее принадлежит области сохранения киноязыка. И когда мы говорим о всех развивающихся технологиях, о том, что сейчас, в принципе, любой ребенок может взять диджитал-камеру, пойти на улицу снимать кино, и он будет кинематографистом, мне кажется, с огромным наводнением рынка и вообще вот этого вот кинематографического пространства,

0: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Как ни странно, наш разговор о некоммерческом кино, начатый рассказом о Нью-Йоркском фестивале Киры Муратовой, мы продолжим беседой о лауреате последнего «Оскара». Дело в том, что в этом году ни одна из пяти номинированных на лучший фильм картин не собрала в прокате 100 миллионов долларов. То есть ни победитель, ни его конкуренты не перешли рубеж, считающийся свидетельством настоящего кассового успеха. Зато, как в один голос говорят критики, последний «Оскар» поднял важные социально-культурные проблемы, в том числе и такую болезненную, как эвтаназия. У микрофона ведущий кинообозрения «Американского часа» Андрей Загданский.
2: Фильм испанского режиссера Алехандро Аменабара «Море внутри» рассказывает подлинную историю Рамона Сан-Педро. Молодым человеком Рамон неудачно прыгнул со скалы в море и сломал шею. В результате перелома он оказался полностью парализован. Рамон мог только говорить. И провел почти 30 лет, не покидая постели. Все это время он был окружен заботой, любовью близких, семьей брата. И все это время парализованный Рамон добивался права покончить жизнь самоубийством. Прежде чем рассказать вам о самом фильме, я хочу сказать несколько слов об актере Хавьере Бардеме, играющем роль Рамона. Бардем сегодня награжден всевозможными наградами за исполнение роли Рамона, от испанской премии «Гой» до приза за лучшую мужскую роль на Венецианском фестивале. Вызов, стоящий перед актером, невероятен. Сыграть парализованного человека, который на 20 с лишним лет старше самого актера. Каждый день Хавьер начинал за 5 часов до съемок, чтобы гримеры могли сделать свою исключительно сложную и деликатную работу. То, что делает Бардем, работа высшей пробы. Его парализованный герой ярче, талантливее, острее, мудрее, остроумнее, наблюдательнее всех остальных персонажей в фильме. В скобках замечу, что Хавьер Бардем из знаменитой актерской и кинематографической семьи испанской. Его дядя, известный режиссер Хуан Антонио Бардем, постановщик в свое время очень известного фильма «Смерть велосипедиста». Рамон окружает женщины. Жена его брата. Она его кормит, поет, поворачивает в постели и говорит, что любит как сына. Адвокат Джулия, открывшая в Рамоне поэта. И Роза, незамужняя мать двоих детей, которая приезжает познакомиться с Рамоном после того, как увидела интервью с ним по телевизору. И Джулия, и Роза влюблены в этого неподвижного, ироничного, обаятельного человека, который хочет только одного – умереть. И эти влюбленные в Рамона женщины готовы сделать для него все, в том числе помочь ему покончить с собой.
3: Pues, ¿hay muchas fotos?
4: Era una chica del pueblo. Es una clave.
3: ¿Pero tú fumas?
4: De vez en cuando, pues si me mata. Pero nada, no.
1: Андрей, этот фильм будет многими восприниматься как аргумент в пользу эвтаназии. Примечательно, что среди оскаровских лауреатов в этом году сразу две картины, которые поднимают эту проблему. Это фильм Клинта Иствуда и испанское кино, о котором вы рассказываете.
2: Более того, Саша, об этом был и канадский фильм «Нашествие варваров», о котором мы когда-то говорили, кстати, в этой передаче, и который также получил «Оскар» за лучшую иностранную картину.
1: В прошлом году?
2: В прошлом году.
1: Почему эта болезненная тема так настойчиво проникает в кино? Как по-вашему?
2: Именно потому, что эта тема так болезненна. Западное общество сталкивается с острейшим вопросом, на который нет ответа в рамках традиционной религиозной этики. Кстати, об этом вам, наверное, было бы интереснее поговорить не со мной, а с Борисом Парамоном. Я хочу указать вам в этой связи на почти смешной эпизод в испанском фильме. Такой же парализованный католический священник, узнав об иске Рамона государству, Рамон в суде добивается легального решения на эвтаназию, приезжает к нему домой, чтобы переубедить его. Кресло-каталку со священником по понятным причинам не могут поднять на второй этаж. Рамон же не может спуститься вниз. Разговор двух парализованных происходит через посредника, молодого семинариста, который бегает с этажа на этаж, передавая аргументы двух полемизирующих сторон. Судя по испуганному лицу семинариста, бегущего вниз по лестнице, чтобы передать безжалостно точные фразы Рамона своему оппоненту, Рамон выигрывает этот спор. Его тело, утверждает Рамон, его собственность, и он вправе поступать с ним так, как он считает правильным.
4: Vale la pena haber compartido un cigarrillo con ellas o como ahora hacerles una caricia, aunque siga escribiendo esta tontería.
2: Странная вещь кино. Мы так устроены, что если нам нравится герой, мы идентифицируемся и с его целью. Независимо от того, кто из двух спорящих прав в наших глазах, мы сопереживаем Рамону, а значит, желаем ему смерти и свободы.

0: para que el otoño no me pille desprevenido. Javi continúa riñendo con su abuelo. Yo les invento pequeñas tareas para que estén más tiempo juntos.
1: Рамону снятся сны. Ему снится, как он встает с постели, отодвигает кровать, разбегается и прыгает в окно. Когда земля кажется неминуемо близко, он взлетает, парит выше и выше, летит над полем, над лесом, над горами к морю, к тому самому морю, которое он так любит и которое так жестоко наказало его. Незабываемые кадры этих полетов, этих снов Рамона, этой свободы от бремени искалеченного тела. Может быть, эти столь запоминающиеся кадры и есть главная метафора фильма. Не хотелось бы, чтобы эту картину восприняли однозначным аргументом в споре. Искусство шире рамок. Нам рассказана всего лишь одна история одного человека. Рассказана с огромным уважением к жизни и достоинству Рамона. И с уважением к решению, которое принял Рамон.
2: Ты Рамон Сан-Педро, правда? Я тебя ganas de llevarlo, hombre.

0: Наша следующая рубрика «Гость недели». Сегодня в гостях американского часа Ирина Колпакова. Эта выдающаяся балерина многие годы была ведущей солисткой, гордостью и украшением Кировского, ныне снова Мариинского балета. Обладательница всех возможных орденов и званий, Ирина уже 15 лет живет в Америке и работает в американском балетном театре педагогом-репетитором. С балериной Ириной Колпаковой беседует корреспондент американского часа Майя Прицкер.
1: Ирина Александровна, когда вы приехали в Соединенные Штаты Америки и что вы при этом пережили?
2: Я приехала 89 мая.
1: По приглашению Михаила Барышникова.
2: Да, и подписала контракт на следующий год, 90-го года. И когда я приехала, Миша перед моим приездом ушел из театра. Это была для меня жуткая трагедия, и я не понимала, что мне делать, но у меня был подписан контракт, и я очень расстроилась. Потому что у меня не было языка никакого. У меня были знакомые, друзья, но их было не очень много. И мне было очень трудно.
1: Тем не менее, вы все это преодолели. И вот уже 15 лет работаете в Американском балетном театре. Вы работаете еще и в театре в городе Индианаполис.
2: В Индианаполисе.
1: Да.
2: А театр наш называется компания «Ballet International».
1: В ней работаете не только вы. Работают ваши коллеги из бывшего Советского Союза и ваш муж.
2: Да, и еще у нас директор Эльдар Алиев. Мой коллега по Кировскому театру. Поэтому как-то нам легко работать, потому что у него какой-то обнаружился талант организаторский, и он хорошо руководит театром.
1: Коль речь зашла о вашем театре и о вашем опыте с Американским балетным театром, сразу естественный вопрос. Чему вам приходилось учить? Что вы хотели передать вашим артистам, с которыми вы работали?
2: Выразительности я хотела их научить. То есть, ну, то, чему учили меня в нашей школе, то, чему я училась, пока я танцевала, и мои педагоги и репетиторы учили меня, тому же, ничему больше, потому что мне кажется, что в нашей школе заложены все компоненты для того, чтобы быть артистом балета высокого класса. Я хотела их научить легкости движения, понимания стиля того или иного спектакля, который они танцуют. И культуре, настоящей культуре танца.
1: Было ли что-то, чему вы у них учились, чего вы не ожидали, может быть, встретить?
2: Конечно, они немножко другие. Я училась у них просто выдержки. Они работают просто как безумные. И они не дают никаких поблажек себе. И руководство театра не дает поблажек им. Это замечательно. Они не ходят никуда жаловаться, потому что им нужно выходить на сцену. И директор театра, он решает и ведет труппу так, как он ее видит. И они очень дисциплинированы. Удивительно дисциплинированы. Или тогда мне хотелось им сказать: ну что же, я просто говорила, ты одеваешь на голову, это огромная корона, она не украшает, или такой тяжелый костюм. Они мне на это отвечали: мы должны это делать.
1: И все.
2: Это и все. Это просто удивительно. 10-15 у них урок, 1 час перерыва, и в 7 часов они заканчивают работу. И каждый день носятся из зала в зал. И спектакли у них идут 2 месяца. Вот когда у них сезон в Метрополитен-Опера в Линкольн-центре, то они танцуют 8 раз в неделю. Утром и вечером спектакли, и у них один день выходной.
1: Ну, солисты меняются, но ведь кардебалет, наверное, несет...
2: Они кардебалет почти один и тот же. Труппа-то не такая большая, как была у нас в Ленинграде.
1: Вспомним Ленинград немножко. И о вашем муже. Вы с ним очень давно вместе не просто живете как муж и жена, вы танцевали очень давно
2: вместе.
1: Да,
2: мы много танцевали вместе, и мы начинали вместе танцевать.
1: И это было еще в 50-е годы, если не ошибаюсь.
2: Это было, да, в 51-м году я закончила школу, а Владик в 50-м.
1: Какие у вас были вместе партии? Он был вашим принцем?
2: Да, мы танцевали вместе все классические балеты.
1: Не мешало ли вам то, что вы постоянно вместе и день, и ночь в вашей работе?
2: Я думаю, что это, в принципе, только помогает, потому что он меня понимал, и я его понимала. Я понимала его усталость, он понимал мою усталость и напряжение перед выходом на сцену, потому что я танцевала не только с Владиком, и Владик танцевал не только со мной. Поэтому я прекрасно понимала его нервное напряжение, его состояние, так же, как он понимал меня.
1: Что он сейчас делает в Индианаполисском театре? Тоже педагог-репетитор?
2: Владик, да, он ведет класс в академии, и он репетирует с компанией. А когда сезон заканчивается, он приезжает в Нью-Йорк, когда я там работаю в ABT, и он там дает классы.
1: Оглядываясь назад на вашу судьбу танцовщицы, о чем вы жалеете?
2: А я ни о чем не жалею. Я ни о чем не жалею. Мне кажется, я больше ничего не могу делать и не умею делать. И это для меня большое счастье, что вот так Бог привел меня на балетную школу. Мама очень любила балет, а папа не любил балет и считал это дрыганожьем. И в балет не ходил. А мама сама училась и ходила очень много в балет. И мама меня отдала в Перми в балетную школу во время эвакуации. А папа оставался в блокированном Ленинграде.
1: Папа смирился?
2: Папа умер. После того, как переехал в самом-самом конце, это был один из последних рейсов, в начале апреля по Ладоге. И он умер, потому что его сразу же кто-то накормил. У него была дистрофия. Это ужас. Он уже переехал в Ладогу. Это даже сейчас больно вспоминать.
1: Тогда обратимся все-таки к балету. Среди ваших питомцев, кого вы бы могли выделить? Кто из них кажется вам наиболее восприимчив к вашим словам? Кто из них стал такой танцовщицей, которую вы хотели бы действительно видеть на сцене?
2: Ну, когда я была в Кировском театре, я репетировала с ведущими балеринами. Это была Оля Ченчикова, это была Люба Кунакова, это была Леночка Евтеева и Елена Панкова. Это были балерины, которым я помогала там. А сейчас я работаю с американскими балеринами. Это Палома Херрера, это Ирина Дворовенко, наша соотечественница, бывшая киевлянка, Максим Белоцерковский, Мишель Вайс, это американка. И с нашей Вероникой Парт.
1: Которая питомица той же Мариинской школы.
2: И вот недавно удивительно танцевала «Лебединое озеро». Просто удивительно. И доставила такую радость и удовольствие, что просто вот вам не передать. Она просто очень талантливый, очень одаренный человек. Выразительная, красивая танцовщица.
1: Последний вопрос. Вы имеете возможность, находясь в Нью-Йорке, видеть не только американские балетные труппы, но и гастролеров. Кроме того, вы время от времени приезжаете в Петербург и видите спектакли Мариинского театра, если есть такая возможность. Что вы думаете о будущем балета? Как бы вы видели его развитие?
2: Но мне бы хотелось, чтобы он не выродился бы просто цирковое искусство. Да. А чтобы все-таки вы могли увидеть и душу персонажа на сцене, и увидеть красивое, пластичное, выразительное движение, которое направлено на то, чтобы рассказать о герое и о героине, чтобы зритель понял, зачем он пришел в театр, и чтобы зритель плакал и смеялся в театре, а не просто сидел и считал количество туров.

На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Франц Деваал, Ирина Савинова, Марина Ефимова, Андрей Загданский, Ирина Колпакова, Майя Прицкер, Виктория Купченецкая, а также организаторы, гости и зрители Нью-Йоркского фестиваля Киры Муратовой, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, это Полина Галуева
2: и Виктор Кульганик.
1: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта, исполнителя, драматурга и диссидента.
2: И, конечно же, гражданина.
3: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
4: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
2: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
1: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
1: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
5: Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
1: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
2: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
4: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
2: Например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
6: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
1: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
2: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
7: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
2: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорький с концертом, и он там поет песню Галича.
8: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
2: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
6: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич, возвращаться некуда. Дружок.
2: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
9: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66-го года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте, рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
9: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пел лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
10: А что попью ее дать павшими? А что под Хлои секретаршами? А что подью ее пойти Циковские? И по праздникам кино с Целиковскую?
11: Для меня, например, он был наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы пайки Циковской по праздникам скину с Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» архипелаг ГУЛАГ.
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
12: Возвращается боль,
4: потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
12: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
13: Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны.
14: Премьер Индии Моди призывает к миру. На очереди, возможно, президент Турции Эрдоган. Путин критикует ООН.
15: Речь идет о формировании нового, подлинно справедливого, многополярного миропорядка.
14: Старые песни о главном или как найти друзей среди партнеров, избегая мирных переговоров.
16: По сути, сейчас у нас два союзника, Северная Корея и Иран.
17: А чем плохая компания?
14: Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Владимир Путин продолжает рассуждение о новом глобальном миропорядке, не прекращая обстрелы украинских городов. Новому миропорядку, по версии Путина, мешает так называемый коллективный Запад и Организация Объединенных Наций, намекает Путин, действующая по указке так называемого коллективного Запада. На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, где все это и продвигается в свете тезиса Владимира Путина, собралось много слушателей, в частности, лидеры двух крупнейших по населению стран планеты. Один из них в очередной раз призвал Путина прекратить боевые действия. Путин заверил, что именно к этому и движется, сказал не за себя, а за всю Россию. Давайте подробнее с цитатами послушаем и посмотрим в нашем сюжете.
18: На саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке собрались лидеры более чем десятка стран. Посетил его и Владимир Путин. Приезд российского президента сопровождался попытками мировых лидеров вновь уговорить его прекратить войну против Украины. Одним из первых к Путину обратился премьер-министр Индии Нарендра Моди.
19: Нам нужен конец войны, а не война без конца. Каждый день, что длится война, человечество, по сути, отбрасывается на шаг назад. При этом каждый шаг навстречу миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам необходимо переходить от бесконечной войны к концу войны, к окончанию военных действий.
18: Россия и движется по этому пути, приводит ответ Путина агентство Интерфакс. На практике поверить в это движение непросто. На следующий день официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что майские рекомендации дипломатам и иностранцам эвакуироваться из Киева, цитата, «не теряют актуальности». В Бишкеке российский президент также встретился с лидером Китая Си Цзиньпином. По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, войну обсуждали лишь рефреном, по касательной, а основное внимание сконцентрировали на торгово-экономических вопросах. На фоне войны и западных санкций российская экономика стала сильнее зависеть от Китая. Пекин с большими скидками покупает у Москвы сырую нефть, газ, древесину и уголь. Одной из тем обсуждения стал безвизовый режим между Россией и Китаем. Путин предложил перевести его на постоянную основу. Ранее обе страны продлили действие безвиза друг для друга до конца 2027 года. Сообщения о новых миротворческих усилиях стали